там при плане в 60%. Финансирование составило почти 6,8 миллиарда рублей. За год создали 9 объектов некапитального характера. Среди них умная площадка, площадка ГТО и фиджитал-центр. Еще построили 3 спортсооружения на условиях софинансирования, отремонтировали 17 объектов. В 2026-м строят площадки ГТО, умные площадки и модульный бассейн. Также ремонтируют 23 объекта. Губернатор Александр Гусев поддержал дальнейшее развитие спортивной инфраструктуры. Еще из новостей дня. На улице Фридриха Энгельса, 18, в Воронеже частично обрушился кирпичный чердак на крыше. Стена старого сооружения развалилась, кирпичи упали вниз. Специалисты оградили тротуары и начали устранять последствия. В местном УКБРе уточнили, что частично обрушилась кладка нежилого административного здания. По предварительным данным, никто не пострадал. Сейчас специалисты осматривают соседний дом номер 20. Печальная новость пришла из Борисоглебска. Там БПЛА упал на частный дом. Возник пожар. Погибла женщина 1983 года рождения. Еще 2 человека пострадали. Им оказали помощь на месте. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев. Глава региона выразил искренние соболезнования родным, близким погибшей. Он назвал случившейся очередной террористической атакой украинского режима. Пострадавшим губернатор пожелал скорейшего выздоровления. Всем окажут необходимую помощь. Минувшей ночью дежурные силы ПВО обнаружили и уничтожили в небе над областью 19 беспилотных летательных аппаратов. Это произошло над 6 районами и одним городским округом Воронежской области. Это были новости региона.

волшебный лик встает из-за холмов. В лесу продрогший фаун играет на сопелке. Упившийся в соплю бухгалтер Иванов бредет сквозь лес к своей летающей тарелке. Бухгалтер нет, он чужезвездный гость, застрявший навсегда среди российских весен. Он космолет разбил, и здесь ему пришлось всерьез овладевать.

закрою, говорю, лишь сердце потревожь, жизнь обману, и она порою украшает радостями ложь. Пусть меня ласкают не жаль.

0: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наше радио.

0: сделано в России.
1: Камень за камнем мы построим все, что хотим, самыми яркими красками нарисуем сотни картин. Мы отыщем друг друга в лабиринтах глобальной сети, если разбежимся как следует.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с главой администрации Калачевского района Николаем Каталевским. Глава района доложил о социально-экономическом развитии территории. По его словам, экономика района растет, а вместе с ней растут и доходы людей. Особую роль в экономике играет агропромышленный сектор. Растениеводство – ключевое направление района. За последние годы в районе реализовали два крупных инвестпроекта. Калачевский сырзавод модернизировал цех по производству сухого концентрата сывороточных белков. Компания «Агроэко» построила современный свинокомплекс. Сейчас идут еще два проекта. В районе строят цех по производству сухих молочных продуктов и реконструируют мясохладобойню. Губернатор одобрил планы. Он подчеркнул, что подобные проекты не просто увеличивают объемы производства, они формируют новую экономическую базу района на годы вперед. Еще губернатор Александр Гусев провел личный прием жителей Калачевского района в режиме видеоконференц-связи. К нему обратилась жительница района, которая в одиночку воспитывает внучку. Семья столкнулась с финансовыми трудностями, а для школьного обучения ребенку необходим ноутбук. Второй вопрос касался улучшения городской среды. Многодетная мама попросила установить остановочный павильон на улице Широкая. А еще одно обращение поступило от многодетной матери. Она воспитывает сына и девочек-двойняшек, у которых статус ребенка-инвалида. Семья регулярно проходит лечение в медцентрах Воронежа и Санкт-Петербурга. Кроме того, у всех троих ребят ухудшается зрение, поэтому нужны новые корректирующие очки. Александр Гусев распорядился оказать семьям финансовую поддержку в полном объеме. На заседании правительства области губернатору Александру Гусеву представили итоги работы госпрограммы развития физкультуры и спорта. В 2025-м регион достиг 11 показателей из 13. Граждане почти на 66% удовлетворены условиями для занятий спортом при плане в 60%. Финансирование составило почти 6,8 миллиарда рублей.

0: здания. По предварительным данным, никто не пострадал. Сейчас специалисты осматривают соседний дом номер 20. Печальная новость пришла из Борисоглебска. Там БПЛА упал на частный дом. Возник пожар. Погибла женщина 1983 года рождения. Еще два человека пострадали. Им оказали помощь на месте. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев. Глава региона выразил искренние соболезнования родным, близким погибшей. Он назвал случившейся очередной террористической атакой украинского режима. Пострадавшим губернатор пожелал скорейшего выздоровления. Всем окажут необходимую помощь. Минувшей ночью дежурные силы ПВО обнаружили и уничтожили в небе над областью 19 беспилотных летательных аппаратов. Это произошло над 6 районами и одним городским округом Воронежской области. Это были новости региона.
1: Наше радио. Проверено временем.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: Я лежал средь наломанных дров. Я тонул в эпицентре беды. Я ходил среди бури штормов. И вдруг вышел сухим из воды.

Я знал тебя до рождения, до самого первого вдоха. Я веселился с другими, звал тебя лишь когда было плохо. И всякий раз ты говорил мне, стоя со мной на краю: на руках возьмут тебя, да никогда приткнешь о камень ногу твою.

0: наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, небольшой дождь, температура воздуха днем 22 градуса тепла, ветер юго-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
5: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
6: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
7: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
8: 255? 45? 55!
3: Запомни. Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
9: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
10: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.
11: Жизнь.

0: наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с главой администрации Калачевского района Николаем Каталевским. Глава района доложил о социально-экономическом развитии территории. По его словам, экономика района растет, а вместе с ней растут и доходы людей. Особую роль в экономике играет агропромышленный сектор. Растениеводство – ключевое направление района. За последние годы в районе реализовали два крупных инвестпроекта. Калачевский сырзавод модернизировал цех по производству сухого концентрата сывороточных белков. Компания «Агроэко» построила современный свинокомплекс. Сейчас идут еще два проекта. В районе строят цех по производству сухих молочных продуктов и реконструируют мясохладобойню. Губернатор одобрил планы. Он подчеркнул, что подобные проекты не просто увеличивают объемы производства, они формируют новую экономическую базу района на годы вперед. Еще губернатор Александр Гусев провел личный прием жителей Калачевского района в режиме видеоконференц-связи. К нему обратилась жительница района, которая в одиночку воспитывает внучку. Семья столкнулась с финансовыми трудностями, а для школьного обучения ребенку необходим ноутбук. Второй вопрос касался улучшения городской среды. Многодетная мама попросила установить остановочный павильон на улице Широкая. А еще одно обращение поступило от многодетной матери. Она воспитывает сына и девочек-двойняшек, у которых статус ребенка-инвалида. Семья регулярно проходит лечение в медцентрах Воронежа и Санкт-Петербурга. Кроме того, у всех троих ребят ухудшается зрение, поэтому нужны новые корректирующие очки. Александр Гусев распорядился оказать семьям финансовую поддержку в полном объеме. На заседании правительства области губернатору Александру Гусеву представили итоги работы госпрограммы развития физкультуры и спорта. В 2025-м регион достиг 11 показателей из 13. Граждане почти на 66% удовлетворены условиями для занятий спортом при плане в 60%. Финансирование составило почти 6,8 миллиарда рублей. За год создали 9 объектов некапитального характера. Среди них умная площадка, площадка ГТО и фиджитал-центр. Еще построили 3 спортсооружения на условиях софинансирования, отремонтировали 17 объектов. В 2026-м строят площадки ГТО, умные площадки и модульный бассейн. Также ремонтируют 23 объекта. Губернатор Александр Гусев поддержал дальнейшее развитие спортивной инфраструктуры. Еще из новостей дня. На улице Фридриха Энгельса, 18, в Воронеже частично обрушился кирпичный чердак на крыше. Стена старого сооружения развалилась, кирпичи упали вниз. Специалисты оградили тротуары и начали устранять последствия. В местном УКБаре уточнили, что частично обрушилась кладка нежилого административного здания. По предварительным данным, никто не пострадал. Сейчас специалисты осматривают соседний дом номер 20. Печальная новость пришла из Борисоглебска. Там БПЛА упал на частный дом. Возник пожар. Погибла женщина 1983 года рождения. Еще два человека пострадали. Им оказали помощь на месте. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев. Глава региона выразил искренние соболезнования родным, близким погибшей. Он назвал случившейся очередной террористической атакой украинского режима. Пострадавшим губернатор пожелал скорейшего выздоровления. Всем окажут необходимую помощь. Минувшей ночью дежурные силы ПВО обнаружили и уничтожили в небе над областью 19 беспилотных летательных аппаратов. Это произошло над 6 районами и одним городским округом Воронежской области. Это были новости региона.

что будет этим утром, холодным, светлым, пьяным.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
3: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
2: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
3: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
2: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
3: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 20. 8 800 333 47 20.
4: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
5: Алло.
4: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
0: Наше радио.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с главой администрации Калачевского района Николаем Каталевским. Глава района доложил о социально-экономическом развитии территории. По его словам, экономика района растет, а вместе с ней растут и доходы людей. Особую роль в экономике играет агропромышленный сектор. Растениеводство – ключевое направление района. За последние годы в районе реализовали два крупных инвестпроекта. Калачевский сырзавод модернизировал цех по производству сухого концентрата сывороточных белков. Компания «Агроэко» построила современный свинокомплекс. Сейчас идут еще два проекта. В районе строят цех по производству сухих молочных продуктов и реконструируют мясохладобойню. Губернатор одобрил планы. Он подчеркнул, что подобные проекты не просто увеличивают объемы производства, они формируют новую экономическую базу района на годы вперед. Еще губернатор Александр Гусев провел личный прием жителей Калачевского района в режиме видеоконференц-связи. К нему обратились

0: 13. Граждане почти на 66% удовлетворены условиями для занятий спортом, при плане в 60%. Финансирование составило почти 6,8 миллиарда рублей. За год создали 9 объектов некапитального характера, среди них умная площадка, площадка ГТО и фиджитал-центр. Еще построили 3 спортсооружения на условиях софинансирования, отремонтировали 17 объектов. В 2026-м строят площадки ГТО, умные площадки и модульный бассейн. Также ремонтируют 23 объекта. Губернатор Александр Гусев поддержал дальнейшее развитие спортивной инфраструктуры. Еще из новостей дня. На улице Фридриха Энгельса, 18, в Воронеже частично обрушился кирпичный чердак на крыше. Стена старого сооружения развалилась, кирпичи упали вниз. Специалисты оградили тротуары и начали устранять последствия. В местном УКБаре уточнили, что частично обрушилась кладка нежилого административного здания. По предварительным данным, никто не пострадал. Сейчас специалисты осматривают соседний дом номер 20. Печальная новость пришла из Борисоглебска. Там БПЛА упал на частный дом. Возник пожар. Погибла женщина 1983 года рождения. Еще 2 человека пострадали. Им оказали помощь на месте. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев. Глава региона выразил искренние соболезнования родным, близким погибшей. Он назвал случившейся очередной террористической атакой украинского режима. Пострадавшим губернатор пожелал скорейшего выздоровления. Всем окажут необходимую помощь. Минувшей ночью дежурные силы ПВО обнаружили и уничтожили в небе над областью 19 беспилотных летательных аппаратов. Это произошло над 6 районами и одним городским округом Воронежской области. Это были новости региона.
1: Наше радио. Проверено временем. Наше радио. Так звучит наше радио.

0: Наше радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, небольшой дождь, температура воздуха днем 22 градуса тепла. Ветер юго-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» и «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды Созидателей.
3: 255 45 55.
1: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.
7: Так звучит наше.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев стал гостем программы «Дневной ракурс» на радио «Спутник». Об этом глава региона сообщил в социальных сетях. В частности, он подробно рассказал о подготовке к выборам в Госдуму, развитии социальной сферы и привлечении инвестиций. Он сообщил, что за 5 лет в области построили 150 ФАПов, 16 амбулаторий и 9 поликлиник. Одна из главных задач – сделать село привлекательным для молодежи. Александр Гусев отметил, что ежегодно в экономику области приходит около 300 миллиардов рублей от частного капитала. По его словам, инвесторы понимают, если они построят предприятие, то найдут эффективных работников. Что касается выборов, то губернатор отметил, что технически область готова. Необходимые средства безопасности есть. Есть мобильные резервные участки. Благодарю представителей партии за взвешенную позицию. Мы готовы и успешно проведем выборы, подчеркнул губернатор. В Воронежской области начали принимать заявления от избирателей, которые хотят проголосовать на выборах депутатов Госдумы вне помещения для голосования, на дому. Такой формат действует для граждан, которые не могут прийти на избирательные участки по уважительным причинам, например, из-за состояния здоровья, из-за необходимости ухаживать за тяжело больным или из-за других обстоятельств. Об этом сообщили в областном избиркоме. Заявление можно подать до 16 сентября, включительно через портал госуслуги, а до 20 сентября до 14 часов в участковой избирательной комиссии по месту регистрации. В Воронежской области определили финалистов ежегодного конкурса «Лучшее муниципальное образование». Его проводят по инициативе губернатора с 2012 года. Об этом сообщили в региональном правительстве. В финал вышли 8 поселений. Каратаякская, Давыдовская, Елань-Каленовская, Белогорьевская, Новогремячинская, Песковская, Никольская и Першинская. С 22 сентября по 13 октября комиссия посетит все поселения-претенденты. С претендентами на звание «Лучший глава» и «Лучший муниципальный слушающий» проведут очные собеседования. Итоги конкурса подведут в конце года. В эфире новости. В Воронеже расширят дорогу в микрорайон Шилова на участке улицы Острогожской. Министр дорожной деятельности Максим Оськин сообщил, что сейчас готовит земельную и градостроительную документацию. По его словам, если реконструировать участок от железнодорожной ветки до поворота к плотине водохранилища в сторону Гремячинского направления, решится часть проблем. Министр также назвал это направление тяжелейшим. В работе участвуют мэрия, а также градостроительные и имущественные дорожные службы. Воронежская область готовится к новому сезону акции «Сохраним лес». В этом году регион перешагнет рубеж 4 миллиона деревьев. Столько высадили за 8 лет. Осенью посадки охватят более 8 гектаров. В 9 лесничествах высадят 26 тысяч саженцев. Заместитель министра лесного хозяйства Александр Ерофеев отметил, исторический рубеж в 4 миллиона деревьев доказывает, что восстановление лесов стало общим делом для тысяч воронежцев. Центральное мероприятие пройдет в пригородном лесничестве и объединит более 300 участников. Акция стартует в конце сентября. Это были новости региона.
0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.

0: Реклама на 107FM.
1: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

твое уставшее тело ты освежаешь водой мертвых морей. Твоя душа как музей гениальных изделий и редких вещей. И я хотел бы остаться с тобой, но твое жилище проклятый дом —

0: Наше радио.
1: И вот опять я собираюсь пойти потанцевать. Я надеваю штиблеты и галстук-шнурок. Я запираю свою дверь на висячий замок. На улице стоит ужасная жара, но я буду танцевать буги-вуги до утра. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я танцую буги-вуги каждый день. Но что-то не так.
2: Ты просто одинок.
1: Так вот, и тут я совершаю телефон.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, небольшой дождь, температура воздуха днем 22 градуса тепла. Ветер юго-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Меня зовут Елена, я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
3: 255? 45? 55!
1: Запомни! Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно, раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
5: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

на плече, печать на крыле, в казарме проблем банный день, промокла тетрадь. Я знаю зачем, иду по земле, мне будет легко.

0: горячие сны и вирусы новых нот в крови. И каждая цель ближайшей войны смеется и ждет, ждет любви. Наш лечащий врач согреет солнечный шприц, и иглы лучей опять найдут нашу кровь. Не надо, не плачь, не плачь, лежи и смотри, как горлом идет любовь. Лови ее ртом, стаканы тесны, торпедный аккорд. Последней весны качает квадрат окна. Дырявый висок, слепая орда, пойми, никогда не поздно снимать броню. Целуя кусок трофейного льда, я молча пришел к огню. И мы выродки крыс, да, мы пасынки птиц, и каждый на треть патрон. Лежи и смотри, как ядерный принц несет свою плеть на трон. Но не плачь, не жалей, кого нам жалеть? Ведь ты, как и я, был сирота. Ну что ты смелей, нам нужно лететь. А ну от винта, все от винта. Ну что ты смелей, нам нужно лететь. А ну от винта, все от винта. Ну что ты.
1: Наше радио. Так бьется сердце. Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев стал гостем программы «Дневной ракурс» на радио «Спутник». Об этом глава региона сообщил в социальных сетях. В частности, он подробно рассказал о подготовке к выборам в Госдуму, развитии социальной сферы и привлечении инвестиций. Он сообщил, что за 5 лет в области построили 150 ФАПов, 16 амбулаторий и 9 поликлиник. Одна из главных задач – сделать село привлекательным для молодежи. Александр Гусев отметил, что ежегодно в экономику области приходит около 300 миллиардов рублей от частного капитала. По его словам, инвесторы понимают, если они построят предприятие, то найдут эффективных работников. Что касается выборов, то губернатор отметил, что технически область готова. Необходимые средства безопасности есть. Есть мобильные резервные участки. Благодарю представителей партии за взвешенную позицию. Мы готовы и успешно проведем выборы, подчеркнул губернатор. В Воронежской области начали принимать заявления от избирателей, которые хотят проголосовать на выборах депутатов Госдумы вне помещения для голосования, на дому. Такой формат действует для граждан, которые не могут прийти на избирательные участки по уважительным причинам, например, из-за состояния здоровья, из-за необходимости ухаживать за тяжело больным или из-за других обстоятельств. Об этом сообщили в областном избиркоме. Заявление можно подать до 16 сентября, включительно через портал госуслуги, а до 20 сентября до 14 часов в участковой избирательной комиссии по месту регистрации. В Воронежской области определили финалистов ежегодного конкурса «Лучшее муниципальное образование». Его проводят по инициативе губернатора с 2012 года. Об этом сообщили в региональном правительстве. В финал вышли 8 поселений. Каратаякская, Давыдовская, Елань-Каленовская, Белогорьевская, Новогремячинская, Песковская, Никольская и Першинская. С 22 сентября по 13 октября комиссия посетит все поселения-претенденты. С претендентами на звание «Лучший глава» и «Лучший муниципальный слушающий» проведут очные собеседования. Итоги конкурса подведут в конце года. В эфире новости. В Воронеже расширят дорогу в микрорайон Шилова на участке улицы Острогожской. Министр дорожной деятельности Максим Оськин сообщил, что сейчас готовит земельную и градостроительную документацию. По его словам, если реконструировать участок от железнодорожной ветки до поворота к плотине водохранилища в сторону Гремячинского направления, решится часть проблем. Министр также назвал это направление тяжелейшим. В работе участвуют мэрия, а также градостроительные и имущественные дорожные службы. Воронежская область готовится к новому сезону акции «Сохраним лес». В этом году регион перешагнет рубеж 4 миллиона деревьев. Столько высадили за 8 лет. Осенью посадки охватят более 8 гектаров. В 9 лесничествах высадят 26 тысяч саженцев. Заместитель министра лесного хозяйства Александр Ерофеев отметил: исторический рубеж в 4 миллиона деревьев доказывает, что восстановление лесов стало общим делом для тысяч воронежцев. Центральное мероприятие пройдет в пригородном лесничестве и объединит более 300 участников. Акция стартует в конце сентября. Это были новости региона.
1: Наше радио. Музыка пока.

0: Реклама на 107 FM.
1: Это моя родина, мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающем. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко. Компания с большим будущим.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель.
1: Ночные снайперы.
0: Имя.
1: Диана Арбенина.
0: Легенда.
2: Ночные снайперы, 93-й год, Магадан, таксист, которому нечего делать, которого в ожидании заказов просто томится на площади около почты, маленькой почты, откуда я звонила на большую землю. Туман, минус 60, просто ты вытягиваешь руку и не видишь пальцев. Не минус 60, где-то минус все-таки 30, потому что Магадан другой немножко климат, это было на Колыме. Мы идем со Светой Сургановой, со скрипкой и с гитарой в кофрах. Он открывает, таксист открывает окошко и кричит: «Девчонки, вы с охоты или на охоту?» Как дальше было, я не помню. То есть никто не садился за стол, никто не придумывал специально. Более того, через какое-то время мне кто-то сказал, что снайперов ночных вообще не бывает. Возникли по этому поводу дискуссии, и какая-то женщина сказала: «Вообще-то бывает, у меня муж работает по ночам, он ночной снайпер». Это тоже было смешно. То есть 93-й год, Магадан, таксист, холодно, абсолютно не хочется идти туда, куда ты идешь. Из вот этого всего, из этой суммы ужасных причин, которые тебя просто раздергивают, рождается такое название.
1: «Ночные снайперы».

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель
1: Адо.
0: Имя
1: Андрей Горохов.
0: Легенда.
2: Приятель мне рассказал о своем друге, бразильце, по-моему, или аргентинце, я не помню, обрусевшем, который жил в России, в Советском Союзе тогда. Я спросил почему-то, как его зовут, надеясь, что он сейчас скажет что-то такое футбольное мне в ответ. А он очень просто сказал: его звали Адо. Вот, мне это очень понравилось. И я подумал, что не стоит гоняться больше за названием, потому что если что-то нравится сразу, нужно выбирать и больше не искать ничего. Потом начали появляться различные слова, видимо, магические, начали появляться различные расшифровки. Например, один мой приятель, который был нашим одним из первых администраторов, расшифровывал это так: А — первая буква алфавита, До — первая нота в нотном стане. Впоследствии я узнал, что Адо — это еще и древнегерманское имя. И, видимо, будут появляться еще какие-то версии. Так что, скорее всего, название выбрал удачно.
1: Адо.

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель.
1: Хитобой.
0: Имя.
1: Роман Кузнецов.
0: Легенда. Главное условие для придумывания названия новой группы было простым – легкость нахождения в информационном пространстве. Для этого подходило редкое, а еще лучше несуществующее слово. А, и хорошо еще, чтобы оно было легко запоминаемым. И вот тогда, путем мозгового штурма, на свет появилось несколько вариантов. Победило, понятное дело, название «Хитобои». Остальные варианты я вам не скажу, потому что они мне тоже нравятся, а народ у нас сейчас такой. Стоит озвучить любую идею, и сразу найдется лавкач, который реализует ее раньше. А что касается именования «Хитобои», то как нас только не коверкали. И «Китобои», и «Хитобои», и «Хитобой», но мы не обижаемся. Кому надо, тот знает, кто ищет, тот загуглит, а кому-то и название не важно, лишь бы песни нравились. Поэтому, как говорил один панк, хоть горшком назови, только в печку не ставь. Вот так и шагает с песней по жизни и с гордым названием «Хитобои» группа из Казани.
1: «Хитобои»

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель:
1: Полина Баранкова и группа Андрей Рублев.
0: Имя:
1: Полина Баранкова.
0: Легенда.
2: Мне хотелось коротким словосочетанием, в данном случае это имя и фамилия известного иконописца, отразить суть того, что мы несем нашими песнями, нашими текстами. То есть это олицетворение чего-то такого глобального и вечного и в контексте нашей культуры русской. Имя Андрей Рублев, оно лично для меня очень ярко ассоциируется с этим. По этой причине мне пришла в голову мысль назвать таким образом группу, и впоследствии эта мысль меня не отпускала. Идея пришла сначала интуитивно, и впоследствии я убедилась в том, что, наверное, это было все-таки правильное решение.
1: Полина Баранкова и группа Андрей Рублев.

Она плачет, ребенок не спит. О чем поет гитара? Вольная птица в небе кружит.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, небольшой дождь, температура воздуха днем 22 градуса тепла. Ветер юго-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Санаторий Дзержинского в Воронеже – это современный оздоровительный комплекс для всей семьи. Все, что нужно для вашего отдыха и укрепления здоровья. Обновленные номера и медицинское оборудование, разнообразие программ лечения, аквафитнес-центр с двумя бассейнами – детским и взрослым, питание, шведский стол, уютная кофейня, развлекательная программа, чистый воздух и многое другое. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 13 сентября в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свиной шейки «Агроэко» 579 рублей за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком из свиной шейки «Агроэко». Сочное нежное мясо и манящий аромат, перед которым просто невозможно устоять.
4: Предложение действует с 31 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
5: Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке ОНО «Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону плюс 7 906 589 0099.
4: Ограничение 0+.
6: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
7: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
8: Воронежский студент стал лучшим сварщиком страны. Насколько подорожают смартфоны и ноутбуки в воронежских магазинах? Когда закончится реконструкция главной пешеходной улицы Воронежа? Воронежская теннисистка рассказала, что помешало ей обыграть первую ракетку мира. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
7: Аудитория 12+.
9: Хватит стесняться. Я эксперт.
10: Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже со своим экспертным мнением.
11: Тихо, тихо. Спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
12: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Это навсегда.
1: Что мы делали прошлым летом, я забыла. И звонки ни к чему, скажу больше, лучше не надо.

0: ответы на. Вот тебе все ответы на. Вот тебе все ответы на.
1: Наше радио. Так звучит наше. Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев стал гостем программы «Дневной ракурс» на радио «Спутник». Об этом глава региона сообщил в социальных сетях. В частности, он подробно рассказал о подготовке к выборам в Госдуму, развитии социальной сферы и привлечении инвестиций. Он сообщил, что за 5 лет в области построили 150 ФАПов, 16 амбулаторий и 9 поликлиник. Одна из главных задач – сделать село привлекательным для молодежи. Александр Гусев отметил, что ежегодно в экономику области приходит около 300 миллиардов рублей от частного капитала. По его словам, инвесторы понимают, если они построят предприятие, то найдут эффективных работников. Что касается выборов, то губернатор отметил, что технически область готова. Необходимые средства безопасности есть. Есть мобильные резервные участки. Благодарю представителей партии за взвешенную позицию. Мы готовы и успешно проведем выборы, подчеркнул губернатор. В Воронежской области начали принимать заявления от избирателей, которые хотят проголосовать на выборах депутатов Госдумы вне помещения для голосования, на дому. Такой формат действует для граждан, которые не могут прийти на избирательные участки по уважительным причинам. Например, из-за состояния здоровья, из-за необходимости ухаживать за тяжело больным или из-за других обстоятельств. Об этом сообщили в областном избиркоме. Заявление можно подать до 16 сентября, включительно через портал госуслуги, а до 20 сентября до 14 часов в участковой избирательной комиссии по месту регистрации. В Воронежской области определили финалистов ежегодного конкурса «Лучшее муниципальное образование». Его проводят по инициативе губернатора с 2012 года. Об этом сообщили в региональном правительстве. В финал вышли 8 поселений. Каратаякская, Давыдовская, Елань-Каленовская, Белогорьевская, Новогремячинская, Песковская, Никольская и Першинская. С 22 сентября по 13 октября комиссия посетит все поселения-претенденты. С претендентами на звание «Лучший глава» и «Лучший муниципальный слушающий» проведут очные собеседования. Итоги конкурса подведут в конце года. В эфире новости. В Воронеже расширят дорогу в микрорайон Шилова на участке улицы Острогожской. Министр дорожной деятельности Максим Оськин сообщил, что сейчас готовит земельную и градостроительную документацию. По его словам, если реконструировать участок от железнодорожной ветки до поворота к плотине водохранилища в сторону Гремячинского направления, решится часть проблем. Министр также назвал это направление тяжелейшим. В работе участвуют мэрия, а также градостроительные и имущественные дорожные службы.
3: Выборы 2026.
2: 3,5 миллиона предложений от жителей нашей страны были направлены в народную программу «Единой России». Из них 40 тысяч от жителей Воронежской области. С этим документом партия идет на выборы. Народная программа «Единой России» отвечает задачам национального развития. Она подготовлена в диалоге с людьми на основе их инициатив, а ее ключевые критерии – объективность, реалистичность и честность. В обновленный программный документ вошли 7 главных тем – демография, рабочие места и кадры, развитие регионов, сильная экономика, собственные технологии, сохранение нашей культуры и традиций, безопасность страны. Неизменным остается еще одно направление – помощь бойцам СВО и их семьям. «Единая Россия» номер один в избирательном бюллетене.
3: Выборы 2026.
2: Это были новости региона.
4: Рекламы.
5: Чем активнее развивалась цивилизация, тем громче становился мир вокруг. Сегодня шум не оставляет нас нигде.
6: Он на улице, на работе, даже дома.
7: Люблю тебя.
5: И только когда исчезают лишние звуки, мы слышим то, что действительно важно. Следующий шаг в эволюции – наш собственный выбор. Acoustic Now. Шумоизоляция человека разумного.
8: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Анна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7 часов и 7 минут в столице. Сегодня 11 сентября. Сейчас я вам предлагаю просто записать, потому что это первое новолуние осени. И это новолуние станет важной точкой перехода, поэтому 11 сентября особенно важно следить за своими мыслями, состоянием и желаниями. С какой энергией вы войдете в этот цикл, такое направление и зададите этой осени. Что нужно, вернее, что категорически нельзя делать? Держать фокус на том, чего вы боитесь, завидовать, естественно, чужому успеху, вот, и обесценивать свои желания. То есть, если вы этого хотите, значит, вы этого хотите. Что делать вместо этого? Поймали себе на мысли, что там, типа, ой, что-то денег мало и так далее. Переключитесь. Переключитесь на то, а какое бы финансовое состояние вы хотите, ну, не состояние, ну, в общем, для себя хотели бы, да, финансового положения. То есть мысли плохие гоним, переключаемся на хорошие. И обязательно сделать 11 сентября сегодня нужно все записать.
3: Все хорошее. Доброе утро.
2: Все, чего вы хотите, нужно записать. А все, от чего вы хотите избавиться, выкинуть. Вот и все. Доброе утро, мои уважаемые коллеги. Маленькая минутка нашей рубрики «Вселенная любит меня, я люблю Вселенную».
4: Доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: 11 сентября сегодня.
4: А что, теперь еще и гороскоп будем читать?
2: Это не гороскоп, это энергетический заряд людям, которым это нужно. Если вам это не нужно, вы можете пройти мимо. Если вам это нужно, вы можете последовать совету.
3: Александр, вы не отвлекайтесь, я все записываю.
2: Это выбор.
3: Желаний очень много.
2: Это выбор, потому что энергия желаний, она сильна. Я думаю, ты сам это по себе знаешь. Когда что-нибудь пожелал, и оно произошло, и ты просто... стоишь и думаешь, как так? Вот, поэтому нужно... Вот
4: может быть, фраза, у тебя и карта желаний?
3: Главное, что? Формулировать фраза, правильно.
2: Фраза «бойтесь своих желаний», она же не на пустом месте родилась. Игорек, человечество?
4: Нет, просто неожиданно от тебя это было...
2: Почему
4: вот
2: неожиданно? Не-не-не, это же...
4: То... Без разбега, без подготовки. Нет. Бах, и ты карту желаний тут, или что там, как это правильно называется.
2: Очень зря думаешь, что это все произошло без подготовки. Я, честно говоря, в тебе сейчас просто... Ты сейчас серьезно? По-твоему, я встал, проснулся, пришел и плюнул? Нет, конечно. Естественно, я подготовился. Вчера у меня был целый день.
3: Ты список желаний составил, Сашка? Давай.
2: Слушайте, это моя религия. Вселенная. Я как бы... Поэтому я вам с вами просто делюсь своими мыслями. Ничего в этом плохого нету. Нет, если ты считаешь, что это слишком... То есть вектор старости, то что же делать? Ну, у всех свои... На свое мнение есть по любому поводу. Все, я закончил.
3: Прекрасно! Утро, пусть все сбудется, все, что вы запишете сегодня, ребята.
4: Главное, что всем сегодня удачи. Пятница. И для многих последний рабочий день на этой неделе. С чем вас и поздравляем. Мы начинаем. Если хотите с нами пообщаться, наш.ру, пожалуйста, пишите. Поехали.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM.
5: Воронеж, встречай! Группа «Фан Мод». Авторы легендарной песенки про паладина привезут вам ламповый рок-концерт по вселенным Warcraft и Warhammer. 17 сентября, 20.00, клуб 12. Ограничение 16+. Новый медицинский центр «Смарт Клиник» на улице Космонавтов, 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов, 31. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Купить стройматериалы без визита в магазин стало еще проще. Магазин «Континент». Просто позвоните и оставьте заявку, а мы сделаем расчет и подготовим для вас индивидуальное предложение. Вы оплачиваете онлайн, мы доставляем по адресу. Магазин «Континент», город Калач, улица Забрудинская, 6Г. Телефон в Калаче 66 201. Код города 47363. С Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория. Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

во сне и видел сны наяву. У меня есть только эта жизнь, я ею живу. Стараюсь, как только могу, выгребаю против течения. Не всегда имею полное знание, но все же имею скромное мнение. А кто-то верит, что будут другие жизни на небесах. Идет к ним, а я понял и принял давно, что не стану таким. Для меня это пустая надежда, и я ее не приемлю. Эта песня, как все наши песни,

когда презрели Бога. Я давно хотел об этом сказать, хоть понимаю в этом не очень-то много. Мы все здесь тащим свои лямки, уже за возможность большое спасибо. Быть живым самое интересное из случившегося со мной когда-либо. Конечно, я чего-то не знаю, не помню, и хорошо, тем ценнее каждый миг. С мига, когда я выдал этому миру самый первый свой крик. И с той поры кричал о многом, о разном, стремясь выше, подобно стеблю. Но не теряя корней, сочиняя песни,

0: Оксана Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7 часов и 20 минут, столица, 11 сентября. Сегодня пятница.
3: Пришло сообщение, слушатель наш просит прочитать и поговорить о том, когда вы что-то недооценили. То есть вам кажется, что это вроде как дешево, а по факту, если посчитать или пересчитать, то уже не так дешево получается. Смысл в следующем. За 3 месяца лета человек катался на самокате на работу, с работы и просто так, каждый день, по несколько раз, и казалось, что это очень удобно. Но пересчитал, и получилось 120 тысяч за 3 месяца лета он потратил на самокат.
4: 123 тысячи?
2: Там как-то, если ты неправильно катаешься, можно попасть... Ну, короче говоря...
4: А сколько стоит купить электросамокат?
3: 23 тысячи и разделим на условно 90 дней. Ну, может быть, он меньше, конечно, катался, но если на 90 дней, то это 1366 рублей.
2: Так он катался или до работы ездил?
3: Ну, я условно говорю, катался. Ну, в смысле, он ездил до работы, с работы и просто еще в течение дня.
2: А он работал где? За 10 километров?
3: Ну, Саша, я не знаю.
2: Просто есть смысл самоката, когда тебе нужно там пешком, допустим, идти 15 минут, да? А на самокате ты доезжаешь за 7 минут.
4: А сколько стоит купить электросамокат?
2: Или даже меньше. Ну,
4: это, наверное, же, наверное, дешевле, чем 123 тысячи.
3: Разные. Ну, может быть, себе неудобно с ним вот таскать его. Там, ты же должен где-то его хранить. Там, приехал до работы, дома.
2: Поднимать, спускать и так далее.
3: А так,
2: мыть...
3: если ты в городе живешь, тут не сказано, в каком городе. Ну, если в городе есть и не запрещены самокаты, и развит этот, как он, Саш, кикшеринг?
2: Кикшеринг, да.
3: То, ну, они везде. И вот думал ты, что, ну, а что там, 100 рублей, там, ну, 200 рублей, например. Я не знаю.
2: Я ни разу, честно говоря, не ездил на самокате.
3: Пересчитал, и, пожалуйста, вам 123 тысячи за 3 месяца лета он отдал.
4: Я ни разу не ездила по Москве,
3: 123.
4: Я ездила...
3: 123 тысячи за 3 месяца лета. Ну вот я разделил просто грубо на 90 дней. Да, понятно, что, может быть, там меньше. 1366 рублей в день.
4: Ну это очень дорого.
2: Надо было на 66 дней делить, конечно.
3: Ну хорошо, давай разделим на 66 дней. 123 тысячи разделить на 66 получится 1863.
2: Что, в день?
3: В день.
4: Саня, ты считал, сколько у тебя получается на каршеринг, вот когда ты берешь его?
2: Слушай, ну я могу сказать только примерно, я уже не считаю. Но то, что это не бьет по бюджету, это абсолютно точно. Я бы почувствовал. То есть я бы сказал себе, все, хватит там и так далее. Но пока я вот с бензином тут были какие-то, когда вот было повышение, но оно связано было в марте еще. Я раньше, допустим, до работы стабильно доезжал за 300 рублей, сейчас я стабильно, то есть я за такие деньги уже не доеду до работы.
3: Ну, вот на такси будет стоить 1,5.
2: Да, я знаю, сколько будет стоить на такси, да, но даже больше. Но я сейчас трачу рублей, в общем, 500 максимум.
3: Но бывает такое, да, когда вот не считаешь, кажется, ну, вроде недорого, да, и спокойно там тратишь. А если пересчитать, то, ну... уже не так мало. Хотя, ну, сейчас понятное дело, для каждого недорого и в каждом регионе это своя цифра. Но предлагаю об этом поговорить. Вот было ли у вас в жизни, или есть ли сейчас, вот, когда вы считали, что это недорого, а потом вдруг прикинули, и оказалось, что ничего себе сумма набегает.
4: Не уверена, так у многих с кофе на вынос, например. Ну, вот, то есть, как ты заходишь регулярно, если вот так вот посчитать, оно тоже набегает, наверное, немалая сумма.
3: Я думаю, вредные привычки, если посчитать.
4: Вредные, вот, ну, однозначно.
3: Кто курит, напомню, Минздрав предупреждает, курение вредит вашему здоровью. Вроде как там, ну, я не знаю, сколько сейчас пачка сигарет? Тысяч, ну,
2: 300, наверное.
3: Ну, рублей 250-300 стоит. И... вот так, если посчитать, сколько в месяц уходит, ну, круглая сумма.
2: То есть ты ходишь каждый день по пачке, в месяц уходит 9 тысяч. Ну, грубо говоря, если мы берем какую-то среднюю сумму, я просто не знаю, сколько сейчас сигарет стоит.
3: О математике.
2: Ура, я не знаю.
3: Поговорим в ближайшее время, если вдруг вы сели и что-то посчитали, и вас эта сумма удивила, то напишите вам что. Тем более сейчас приложение банков, если вы расплачиваетесь всегда картой, оно каждый месяц вам присылает статистику, и иногда она может удивлять, сколько денег у вас уходит на такси или на что-то другое. Кафе, рестораны, тот же кофе, да, Ян?
4: Да, кофе, вообще, да, на самом деле, все что угодно. Ты вот когда подсаживаешься на что-то, на любую вещь, и она становится регулярным твоим каким-то бонусом или радостью в жизни.
3: А если это кофе с булочкой, то
4: да, сразу еще
3: 500
4: плюс.
3: Рублей минимум, пожалуйста, в Москве отдай.
1: Да.
4: Да, так
1: поэтому
4: и есть.
1: Поэтому ешьте дома.
3: Итак, ваше сообщение, пожалуйста, ждем. Ваша личная математика, которая вас удивила. Пишите, почитаем через несколько минут.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
2: «Джили Сити Рэй» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Сити Рэй» – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейд-ин» и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте jili-motors.com.
3: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
4: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
5: Алло, ну как там с бизнесом?
6: Что? Вы кому звоните?
5: Твоему бизнесу звоню.
6: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
7: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
8: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Прайм. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Прайм. Услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
9: Сентябрь. Это снова школа, работа, письма, доступы и звонки. Пока вы разбираетесь с важным, Касперский премиум разбирается с безопасностью. С промокодом радио скидка 10% до 4 октября. 18+.
10: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
11: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк». 0+. Я вам.

0: роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского лова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-8620. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Здесь 7 часов 38 минут стали.
3: Деньги ваши мы тут начали считать, точнее вас попросили, когда казалось, что это дешево, а потом пересчитали, и на круг выходит не так дешево, как казалось бы. С девушкой 3 месяца встречался. Траты регулярные, ногти, парикмахерская, ипотека, ее, плюс кафе, кино периодически и так далее. Ушла она от меня. 80 тысяч ориентировочно в месяц я уже в плюсе. А после выплаты ипотеки не факт, что она со мной осталась бы.
2: Ну, слушайте.
3: Это так можно...
2: Как бы, может быть, она поэтому и ушла, что вы вот все считали. Да их, хочу вам сказать, легко отделались вы.
4: 4 года назад купила БУ автомобиль 2013 года. С тех пор считаю каждую копейку. Страховку, шины, ТО, бензин. За это время на топливо ушло 461 тысяча рублей. На обслуживание 765 тысяч 343 рубля. Да. Это уже около 15 тысяч в месяц. Когда рассказываю знакомым, говорят, что мне не повезло с машиной. Но ведь ничего серьезного не ломалось. Только расходники и плановое ТО. Думаю, у всех автовладельцев выходят такие же суммы. Просто никто, как я, не считает. Ну или не у всех так.
2: Да, еще посчитайте эти, как их, парковки.
3: После неприятных событий в жизни подсел на беленькую. Ежедневно сначала

0: 0,25, потом 0,5 пошло. Плюс пачка сигарет и закуска. Работе не мешало, но через месяц пересчитал и обалдел от суммы, которую, по сути, спустил в унитаз. Бросил разом. И курить тоже.
1: Ну, это хорошо, что для вас это стало стимулом. На самом деле, спиртное очень много уносит. Иногда я вспоминаю вот самые такие веселые свои времена, когда ты пьянствовал там неделю-две, а бюджет семьи восстанавливался полгода.
2: Да. Ежедневное вечернее пиво. Вот опять, пожалуйста, Минздрав очень предупреждает. Рыба, чипсы и всякие другие сухари. Даже боюсь считать.
1: А вы посчитаете, чего вы боитесь-то? Пить не боитесь, а посчитать боитесь.
0: Извините. Пробовал я быть финансово грамотным. Посчитал траты на бензин, продукты и так далее. Открыл приложение банка, посмотрел расходы за месяц. Расходы от 110 до 350 тысяч в месяц. Закрыл приложение, больше не считая. Ориентируюсь по остатку на карте. А еще же бывает так, что...
1: Вы еще не почитали то, что потратили вне карты, вне банка.
0: У вас расходы превышают доходы, и никто не может объяснить, как это.
2: Да, а да. Так очень у многих. Это вообще какая-то волшебная способность.
0: Без кредитов. Без кредитов.
2: Да.
0: Нет, вот тут без кредитов.
1: Игорь, ну-ка.
2: Да вот я тебе говорю, это часто бывает. Я не знаю, как это работает. Я тут недавно посчитала, сколько дочки восьмилетки уходит на карманные расходы. Давали на каждую прогулку и на тренировку купить перекус по 100-200 рублей. Решила посчитать. Мамочка, решили пересмотреть с мужем расходы и выдавать фиксированную сумму в месяц.
0: У меня с кредитной картой так вышло. Повелся на кэшбэк, тратил потихоньку, а потом офигел от задолженности, которая набежала.
1: А что вы там? Сейчас, честно говоря, немного не понял, на что вы повелись?
0: Купил весной за 13,5 тысяч, видимо, самокат. Катаюсь до работы и обратно все лето. Заряжаю раз в неделю. Платеж за электричество не изменился.
1: Ну вот. Слушайте, ну эта история с самокатом за 123 тысячи за 3 месяца, это, наверное, все-таки человек ездил, как вот ты на автомобиле с одного конца города в другой. Там не 10 минут, а 40.
2: Как пример нерациональности, мой случай аренды авто в Тае. По деньгам напрямую платила 170 в сутки. Брал на месяц, в реальности пользовался 13 дней, плюс скачок на топливо. В общем, я тут не понимаю, что имеется в виду дальше.
0: Ждем ваше сообщение еще, почитаем через несколько минут. Если вы считали, напишите, что вас удивило в ваших тратах.
3: Подъемники на нашем радио.

0: дальние доки, путь к закрытым городам, путь к закрытым городам, путь к закрытым городам.
1: Наша реклама.
2: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
3: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
4: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Стена Т4Л. Больше технологий и комфорта – Стена Т7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Тенет по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
5: Цена действительно на модель Тенет Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Проще простого.
7: Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
8: Наше радио.

0: Буянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Так, дорогие друзья, нет времени совершенно ни на что.
2: Вредные привычки номер один по тратам у наших слушателей.
1: Да, ежедневный пивной фуршет плюс сигареты 15 тысяч в месяц.
2: Ну,
1: сообщение можно увидеть часто.
2: Не все считали, сколько в сумме набегает.
1: Но... Чтобы не портить себе настроение и кровь.
2: Наша тема заставила. Сегодня,
3: посчитайте.
2: Кстати, Всероссийский день трезвости.
3: Да. С праздником, сегодня... ребята.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
4: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна СОК» Воронеж. «Окна СОК». Надежность, качество, комфорт в каждом окне.
5: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, небольшой дождь, температура воздуха днем 22 градуса тепла. Ветер юго-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
6: Компания «Окна СОК» – эксперт по остеклению. Качественные окна для квартиры, конечно, установим. И москитку подарим. Лоджии, балконы – застеклим. Выполним отделку. Утепление – бесплатно. А при заказе окон в дом поможем воплотить ваши мечты в реальность. И мы это умеем. «Окна СОК». Просто позвоните. 260-20-60.
7: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
8: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
9: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего два. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
7: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». Эко. 8-800-333-47-00.
10: Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке ОНО «Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону плюс 7-906-589-0099. Ограничение 0+.
11: Легендарная «Металлика» в уникальном трибьют-шоу. 2 октября в Воронеж. Главные хиты. «Бешеная энергия». Клуб 12. Билеты уже в продаже. Не пропустите.
12: Ограничение 16+.
13: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
14: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
15: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Это навсегда.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин прибыл в Нью-Дели. С 11 по 13 сентября в столице Индии пройдет саммит БРИКС. Визит Путина продлится 3 дня. 11 сентября он должен встретиться с премьер-министром страны Нарендрой Моди и выступить на деловом форуме БРИКС. На полях саммита президент России проведет переговоры также с президентом ЮАР, премьерами Малайзии и Эфиопии. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. В школе Краснодарского края произошло массовое отравление. Число учеников, обратившихся за помощью врачей, прокуратуры и следствия не раскрыли. В Краевом управлении Следственного комитета уточнили, что госпитализированы несколько человек. Угрозы их жизни и здоровью нет. Следователи осмотрели школьную столовую и возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. Управление Роспотребнадзора сообщило, что у школьников выявили острую кишечную инфекцию. Япония оспорила обозначение «Курил» российскими на принятой ООН карте мира. Генассамблея ООН в начале сентября одобрила резолюцию о новой карте мира, на которой отображены реальные размеры Африки и Европы. В числе проголосовавших «за» была и Япония. Но вскоре страна отозвала свой голос из-за того, что Курильские острова на карте помечены как территория России. Японское правительство заявило, что намерено предотвратить распространение неверных сведений о своих территориях. Напомню, что Токио оспаривает статус Курильских островов, которые перешли к Советскому Союзу по итогам Второй мировой войны. Канада ввела санкции против главы МЧС Александра Куренкова. Под ограничения также попали еще 7 граждан России, в том числе глава Росмолодежи Григорий Гуров и председатель правления движения «Первых» Артур Орлов. Постановление опубликовано на сайте канадского правительства. В середине июня правительство Канады уже вводило ограничения против 7 физических и 34 юридических лиц. Компания Apple не могла сделать новый складной iPhone доступным по цене. Более массовым продукт может стать только после 3-го перезапуска линейки, рассказал NSN ведущий YouTube-канала про Hi-Fi Илья Корнейчук.
3: Цена на складную ду очень большая. Не каждый сможет себе его позволить. И большой вопрос, а зачем? Вроде как в плане складки стало лучше, чем было вот на ранних складных смартфонах. Они прошли какую-то эволюцию, они сделали матовый экран, поработали над слоями, и они добавили анимации, которые сглаживают все вот эти вот негативные эффекты. Да, устройство технологичное, интересное, не получится ли как вот со шлемом дополненной реальности, что оно так останется нишевым устройством само в себе, без широкой аудитории. Но интерес, конечно, к нему колоссальный.
2: Представленный на этой неделе складной iPhone сразу стал мощным инфоповодом и героем многочисленных мемов в соцсетях. Стоимость устройства шокировала пользователей. Она составляет около $2000. А популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.
4: На правах рекламы.
5: Чем активнее развивалась цивилизация, тем громче становился мир вокруг. Сегодня шум не оставляет нас нигде.
6: Он на улице, на работе, даже дома.
7: Люблю тебя.
5: И только когда исчезают лишние звуки, мы слышим то, что действительно важно. Следующий шаг в эволюции – наш собственный выбор. Acoustic Now. Шумоизоляция человека разумного.
8: Наше радио. Сделано в России.
9: Мне пора на покой. Я устал быть послом рок-н-ролла в неритмичной стране. Я уже не боюсь тех, кто уверен во мне.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, 8 часов и 7 минут в столице. Сегодня 11 сентября.
3: Июля?
2: И сентября сегодня 11.
3: Хотелось бы июля.
2: Сегодня пятница, достаточно пасмурная погода в Москве. До 17 градусов обещают нам синоптики тепла. 17-18, такой банный день сегодня.
4: Сашка, видимо, в баню собрался, раз так говорит, да?
2: Я вообще следую твоим консультациям, поэтому да, мы сегодня идем в баню.
4: Ну, кстати, вот вчера писали, что будет 18 градусов, сейчас уже 15 градусов и 50% дождя днем. Вечером без дождя.
3: А я сегодня уеду в деревню и буду сажать луковицы тюльпанов.
4: Прекрасный план. А пока давайте сыграем в игру «Кинопробы». Саш, что мы разыгрываем? Мы переозвучиваем известные фильмы и мультфильмы, а вы пытаетесь угадать, что это. Сегодня 11 число, значит, 11 правильный ответ мы будем принимать, а разыгрываем...
2: Сертификат на двоих в аквапарк «Карибия» от спонсора АО «Карибия». Огромный волновой бассейн, термальный спа-комплекс, настоящая русская баня и снежная комната. И, конечно же, горки. Аквапарк «Карибия». Здоровый отдых для взрослых и детей.
4: Ну что, сегодня очень простое задание. Поехали.
5: Будьте любезны, в центре я попросил бы вас прорезать мне окошечко.
6: Угу. Это, наверное, призабавно из того мира взглянуть на этот.
5: А, вот с обратной стороны дверь, чтобы можно было войти и, когда надо, выйти.
6: Первый раз вижу, чтобы покойника готовили к такой активной загробной жизни.
4: Ну, тут все очевидно, поэтому никаких подсказок. Ждем 11-й правильный ответ. Любители нашей классики, ваш выход... Часто вы нас ругаете за «Терминатора».
2: Вот, хватит все уже говорить это.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107 FM.
7: В питомнике «Рура» декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
8: Правительство Воронежской области, фонд «Росконгресс» и Центр «Мой бизнес» представляют форум «Цифроземье 2026». 24 сентября. Воронеж. Крупнейшее IT-событие Черноземья. 120 экспертов, масштабная выставка и более 3000 участников. МТС Лайф Холл, Сити Парк Град. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на сайте цифроземье.ру. Аудитория 16+.
9: Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебному. Программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория.
10: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
12: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Буянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро. Давайте послушаем еще раз фрагмент.
2: Напомню, мы принимали 11-й правильный ответ.
3: Будьте любезны, в центре я попросил бы вас прорезать мне окошечко.
4: Угу. Это, наверное, призабавно из того мира взглянуть на этот.
3: Вот с обратной стороны дверь, чтобы можно было войти и, когда надо, выйти.
4: Первый раз вижу, чтобы покойника готовили к такой активной загробной жизни.
5: Ну, надо сказать, вы главным образом справились, практически не было неверных ответов. Это же, конечно, фильм «Человек с бульвара Капуцинов». И в аквапарк «Карибе» у нас идет человек с номером телефона 927-182-27 и так далее. Мы вас поздравляем.
2: Я, кстати, никогда не задумывался, что такое капуцины. Полез сейчас смотреть.
6: Это, мне кажется, обезьянки, нет?
2: Род обезьянки. Американских обезьян. Католический монашеский орден. Самое известное – это католический монашеский орден. А также растения и элемент одежды. То есть тут все. «Человек с бульвара Капуцинов». И именно этот фильм мы сегодня переозвучили. Поздравляем победителя.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 24 минуты в столице. Сегодня 11 сентября, сегодня пятница. До 16-17 градусов тепла обещают нам сегодня синоптики. Дожди небольшие, но будут. Бытовая техника горения. Современное европейское качество и уникальный стиль. Горение вдохновляет и каждый день помогает вам создавать уют в доме. Сделайте свою жизнь яркой и насыщенной с продуманными решениями от горения. Спонсор рубрики ООО «Горение БТ». Ну и приз, который мы сегодня вручим за лучшее сообщение, это тостер горения с 7 режимами нагрева.
3: Ну что, сегодня вопрос будет следующий. Фантазия на тему. Давайте так это назовем. Какой бытовой прибор вы возьмете с собой на необитаемый остров? Сразу предполагая ваши ехидные комментарии о том, что там нет электричества, давайте предположим, да, вот что там есть возможность скат. Вот один прибор подключить к генератору, к чему-либо. Речь же идет просто о важности этого самого прибора и месте, где вы будете его использовать.
2: Давайте.
3: Да? Исключая то, что там нет электричества, его нельзя будет никуда запитать.
4: А как будто есть.
3: Как будто бы есть, да. И вот какой бытовой прибор возьмете с собой на необитаемый остров? Александр.
2: Да. Наверное, сейчас подумал об электрическом штопоре, но потом подумал, откуда там бутылка. Я все-таки, наверное, конечно, бы взял блендер. У меня блендер, он это номер один. Все остальное можно как-никак почистить.
4: Взбиваешь, измельчаешь?
2: Да. Потому что вдруг там какие-то, ну, где стоматологии там нету. Вот, вдруг придется жевать деснами.
4: Не дай бог. А ты оптимист.
3: А чайник? Или на костре можно
4: воду нагреть?
3: Да.
2: Ну, для меня блендер, короче говоря.
4: Измельчать.
3: Мультиварка, извините, я буду топить за любых продуктов. Набрал ягод, корешков, рыбу, мясо, если повезет.
2: Набрал рыбу.
3: Забросил, включил и готово.
2: Набрал рыбу, корешков.
3: Ну, условно, чтобы...
2: Ну, я понимаю. Ну что ж, прекрасный набор, Игорек.
3: Итак, фантазия на тему. И, кстати, за лучшую фантазию мы подарим приз. Какой бытовой прибор возьмете с собой на необитаемый остров? Готовы?
2: Да.
3: Поехали. Наши.ру. Пишите.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
4: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
5: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
6: Сентябрь. Это снова школа, работа, письма, доступы и звонки. Пока вы разбираетесь с важным, Касперский премиум разбирается с безопасностью. С промокодом «Радио» скидка 10% до 4 октября. 18+.
7: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru. 16+.
8: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
4: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на авито.ру. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Оксана Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Ну что, дорогие друзья, 8 часов и 40 минут в столице. Давайте почитаем ваше сообщение, которое вы прислали в нашу тему. Какой бы вы бытовой прибор взяли с собой на необитаемый остров?
3: Доброе утро, подъемники. Я бы взял с собой на необитаемый остров сифон для газированной воды. Каждое утро бы делал себе вкусную газировку со вкусом банана, кокоса, а водичка была бы из океана.
2: Ну да, это все ровно настолько, насколько у вас бы хватило этих...

0: баллонов.
1: Наверное, без многих бытовых приборов можно было бы обойтись. Пусть будет робот-пылесос. Ползает, разговаривает. Свой пятница.
2: Я бы взял с собой холодильник. Моя зона психологического комфорта. Каждые 20 минут можно подходить к нему, открывать, 5 минут искать что-нибудь вкусненькое, смотреть, что там ничего нет, и со вздохом закрывать. Так я точно не сойду с ума, пока жив этот священный ритуал.
1: Конечно, морозилку, ведь все продукты сезонные, в какой-то момент останешься точно голодным. А тут наморозил в сезон и лопай круглый год.
0: Самое главное, вы знаете, меня поражает то, что вы уверены, что она заполнится, эта морозилка. Сначала нужно все добыть, но мне нравится ход ваших мыслей.
1: Беру оптимисты.
2: Кофемашину. Утром кофе, днем кофе, вечером кофе и закат. Пена шипит, чашка греет руки, и остров уже не такой пустой. Приплывут – угощу, не приплывут – буду пить одна и никому не должна.
1: Ну, прежде всего я возьму генераторы бензина, а следующим пунктом будет аэрогриль, горение с двумя чашами и режимом синхронизации, который позволяет готовить разные блюда одновременно. А что есть на острове? Ну, наверное, дичь и рыба. Можно и то, и другое сразу приготовить. Очень просто, благодаря автоматическим программам и, что важно, без масла. И забыть про питание на время. Пойти искать съедобные растения, пресную воду, ну и что там еще нужно для комфортной жизни на островах.
0: Да, компьютер. Главное найти.
2: Компьютер с локальной нейросетью, с базой данных всех знаний на текущий момент. А она мне потом подскажет, как собрать остальное нужное.
0: А я сейчас подумал, компьютер можно считать бытовым прибором?
2: Ну, слушай, мы же тут фантазируем, поэтому давай не будем придираться.
0: Нет,
1: вафельницу
0: будем.
1: С разными панельками. На ней можно пожарить все живое, ползучее и летающее, рыбу всякую, даже грибочки. А для эстетического удовольствия как раз панельки и нужны. Красиво выложить все съедобное и наслаждаться.
0: Грибные вафельки.
1: Да.
2: Я бы взяла умное зеркало. Никогда нет ничего лучше, чем поговорить с умным, красивым человеком даже ночью, ведь оно с подсветкой.
0: А есть такое умное зеркало, да?
2: Ну да.
1: Да.
2: Взяла подсветка бы, точно есть.
1: Взяла бы домашнюю пивоварню. Минздрав предупреждает, как здорово посидеть на берегу на закате, потягивая пивко собственного приготовления. А если нагрянут аборигены, будет чем сторговаться, меня не съедят.
2: Печь, сигнальный маяк с одной кнопкой «Сделай нормально». Готовит сама, вкусно и одновременно пускает дым в виде сигнала СОС.
1: Ирригатор для зубов и десен. Кто прошел установку имплантов и брекетов, поймет.
2: Даже на необитаемом острове вы страдаете. На необитаемый остров взял бы с собой проектор с любимыми фильмами, чтобы не убереть со скуки.
0: А куда? На что бы вы его проектировали?
1: Все-все можно погреть и приготовить на костре, измельчить между камушками, но колонку или радио из морских звезд и палок не собрать. Так что если колонка или радиоприемник считается бытовым прибором, то ее несомненно.
0: Я думаю, считается.
2: Пауэрбанк с прикуривателем поможет развести огонь.
1: Взял бы обычный электрочайник. Во-первых, кипятить воду, чтобы не умереть от дизентерии. Во-вторых, когда на третий год я окончательно одичаю и начну разговаривать с пальмами, чайник будет хотя бы иногда отвечать мне громным щелчком и свистом. Психологическая поддержка хоть какая-то.
0: Видишь, человек себе 3 года
2: отмерил. Я бы взял около или электрическую ножеточку, чтобы нож всегда был острым без особых усилий.
0: Да, очень удобная штука. Очень.
1: На необитаемый остров надо брать мультиварку. С дровами не заморачиваться. В любой дождь поесть приготовить можно. И смотреть, чтобы еда не пригорела, не надо. Засыпал все и ушел по своим островным делам. Ну, если есть что засыпать, конечно.
2: Спросил ваш вопрос у своих двух маленьких дочек. Маленькая за телевизор, старшая за планшет. Начали спорить, ругаться, дошло до драки. Лично я в зиму или возьму микроволновую печь.
0: Никакого вам планшета, дети. Микроволновка.
1: Зависит от острова. Если жаркий – кондей, если холодный – обогреватель.
2: Очень многие, Саша, с тобой соглашаются по поводу блендера.
0: Смузи?
2: И смузи, да.
0: Конечно, вы что?
1: Из экзотических фруктов.
2: Зависит от острова. Ты читала это?
1: Да, да, да. Угу. Я бы взял электрическую плитку для приготовления пищи, нагрева воды для мытья и дезинфекции воды для питья.
2: Ну что, давайте выберем.
0: Выбирайте.
2: Хочется помирить двух сестер.
0: И вручить им
2: за планшет и телевизор.
0: И чтобы они подрались еще больше, мы вручаем вам тостер.
1: Чтобы подрались... Нет, почему? Они не будут драться, они будут по очереди делать себе вкусные хлебушки.
0: Тостер горения с 7 режимами нагрева. Аэрогриль горения. 2 чаши с суммарным объемом 9 литров. Режим синхронизации и мощность 2700 ватт позволяют готовить разные блюда и одновременно. Гарниры мяса, рыбы и овощи. Все, на что хватит вашего воображения. 8 автоматических программ. программы сенсорное управление делают процесс очень простым. Антипригарное покрытие легко очищается, горячий воздух заменяет масло. Блюда получаются не только вкусными, но и полезными. Аэрогриль горения делает жизнь проще и вкуснее.
2: Поздравляем победителей и спасибо всем за сообщение.
0: Да.
3: Подъемники на нашем радио.

0: Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, 8 часов и 48 минут в столице.
3: Каждый десятый школьник считает, что идея работы переоценена. Самой переоцененной профессией российские подростки считают творческие профессии, а именно работу актера или музыканта. Этот вариант выбрал каждый пятый опрошенный школьник. На втором месте оказались IT-специалисты. Их профессию сочли переоцененной 16% школьников. Еще 14% назвали юристов, 14% блогеров и инфлюенсеров. Менеджеров посчитали переоцененными 6% респондентов, врачей 3%. При этом 15% школьников уверены, что переоцененных профессий вообще нет. По их мнению, каждая специальность важна и нужна.
4: Интересно было бы еще и в обратную сторону заглянуть про недооцененные
3: профессии.
4: Удивительно,
3: что они тут блогеров, музыкантов, актеров, ну, такие профессии, которые в подростковом возрасте тебя должны прельщать.
2: Ну, это тенденция, потому что сейчас во всем виноваты блогеры и актеры.
3: И музыканты?
2: Да, поэтому это тенденция сейчас. И дети, соответственно, это же от взрослых нахватывается. Это не их собственное мнение. Это вот родители.
3: То есть взрослые говорят, вот эти бездельники, актеры, музыканты, блогеры.
2: Поэтому я думаю, что большинство из них мечтает стать такими же.
4: Удивительно, что сюда попали врачи.
3: Не, ну это 3%
4: всего. Ну, все равно, тем не менее. Ну, и тем не менее.
2: Я тебе говорю, что...
4: Врачи, учителя, это люди...
2: Это ты взрослый человек.
4: Ну, понятно, да, я понимаю.
2: Там вообще непонятно, сколько ему лет было.
3: Школьникам.
2: Ну, я и говорю, сколько школьники у нас...
3: От 6 до 18.
2: Ну, вот.
3: Ну, до 17.
2: Мнение 6-летнего и 17-летнего разнятся? Наверное.
4: Наверное.
2: Ну, думается мне.
3: 8.50 в Москве.
1: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
5: Спонсор выпуска – сеть центров замены масла «Контейнер масла» в Воронеже. ООО «КМ».
6: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, небольшой дождь, температура воздуха днем 22 градуса тепла. Ветер юго-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
7: «Контейнер масла». Красный. Заметный. Свой. Два поста. Яма. 15 минут. Место, куда стремятся моторы. «Контейнер масла». Железно.
8: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
9: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
10: В питомнике «Рура» декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
11: Санаторий Дзержинского в Воронеже – это современный оздоровительный комплекс для всей семьи. Все, что нужно для вашего отдыха и укрепления здоровья. Обновленные номера и медицинское оборудование, разнообразие программ лечения, аквафитнес-центр с двумя бассейнами – детским и взрослым, питание, шведский стол, уютная кофейня, развлекательная программа, чистый воздух и многое другое. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
12: Жиловщицы работаю давно. И знаете, работой своей довольна. У нас на заводе кино снимать можно. Оборудование новое. Дисциплина железная. Освоила технологию жиловки мяса. Дело не хитрое, но ответственное. Агроэко поощряет премиями, путевками в санаторий. На смены привозят и кормят бесплатно. Захотите к нам? Вспомните слова Маши Жиловщицы. В Агроэко хорошо платят тем, кто не боится работы. 8 800 333 47 00.
13: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
14: Воронежский студент стал лучшим сварщиком страны. Насколько подорожают смартфоны и ноутбуки в воронежских магазинах? когда закончится реконструкция главной пешеходной улицы Воронежа. Воронежская теннисистка рассказала, что помешало ей обыграть первую ракетку мира. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
13: Аудитория 12+.
0: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
15: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 475.

0: Наше радио. Музыка поколений.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев стал гостем программы «Дневной ракурс» на радио «Спутник». Об этом глава региона сообщил в социальных сетях. В частности, он подробно рассказал о подготовке к выборам в Госдуму, развитии социальной сферы и привлечении инвестиций. Он сообщил, что за 5 лет в области построили 150 ФАПов, 16 амбулаторий и 9 поликлиник. Одна из главных задач – сделать село привлекательным для молодежи. Александр Гусев отметил, что ежегодно в экономику области приходит около 300 миллиардов рублей от частного капитала. По его словам, инвесторы понимают, если они построят предприятие, то найдут эффективных работников. Что касается выборов, то губернатор отметил, что технически область готова. Необходимые средства безопасности есть. Есть мобильные резервные участки. Благодарю представителей партии за взвешенную позицию. Мы готовы и успешно проведем выборы, подчеркнул губернатор. В Воронежской области начали принимать заявления от избирателей, которые хотят проголосовать на выборах депутатов Госдумы вне помещения для голосования, на дому. Такой формат действует для граждан, которые не могут прийти на избирательные участки по уважительным причинам, например, из-за состояния здоровья, из-за необходимости ухаживать за тяжело больным или из-за других обстоятельств. Об этом сообщили в областном избиркоме. Заявление можно подать до 16 сентября, включительно через портал госуслуги, а до 20 сентября до 14 часов в участковой избирательной комиссии по месту регистрации. В Воронежской области определили финалистов ежегодного конкурса «Лучшее муниципальное образование». Его проводят по инициативе губернатора с 2012 года. Об этом сообщили в региональном правительстве. В финал вышли 8 поселений. Каратаякская, Давыдовская, Елань-Каленовская, Белогорьевская, Новогремячинская, Песковская, Никольская и Першинская. С 22 сентября по 13 октября комиссия посетит все поселения-претенденты. С претендентами на звание «Лучший глава» и «Лучший муниципальный слушающий» проведут очные собеседования. Итоги конкурса подведут в конце года. В эфире новости. В Воронеже расширят дорогу в микрорайон Шилова на участке улицы Острогожской. Министр дорожной деятельности Максим Оськин сообщил, что сейчас готовит земельную и градостроительную документацию. По его словам, если реконструировать участок от железнодорожной ветки до поворота к плотине водохранилища в сторону Гремячинского направления, решится часть проблем. Министр также назвал это направление тяжелейшим. В работе участвуют мэрия, а также градостроительные и имущественные дорожные службы.
3: Выборы 2026.
2: 3,5 миллиона предложений от жителей нашей страны были направлены в народную программу «Единой России». Из них 40 тысяч от жителей Воронежской области. С этим документом партия идет на выборы. Народная программа «Единой России» отвечает задачам национального развития. Она подготовлена в диалоге с людьми на основе их инициатив, а ее ключевые критерии – объективность, реалистичность и честность. В обновленный программный документ вошли 7 главных тем – демография, рабочие места и кадры, развитие регионов, сильная экономика, собственные технологии, сохранение нашей культуры и традиций, безопасность страны. Неизменным остается еще одно направление – помощь бойцам СВО и их семьям. «Единая Россия» номер один в избирательном бюллетене.
3: Выборы 2026.
2: Это были новости региона.
4: На правах рекламы.
5: Чем активнее развивалась цивилизация, тем громче становился мир вокруг. Сегодня шум не оставляет нас нигде.
6: Он на улице,
5: на работе, даже дома.
7: Люблю тебя.
5: И только когда исчезают лишние звуки, мы слышим то, что действительно важно. Следующий шаг в эволюции – наш собственный выбор. Acoustic Now. Шумоизоляция человека разумного.
0: Сделано.

0: Анна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. 9 часов и 8 минут в столице. Сегодня 11 сентября. Сегодня пятница.
3: Пост.
2: Сейчас даже не верится, что 25 лет назад уже прошло. 25 лет прошло.
3: Трагедия 11
2: сентября.
3: Невероятно, да. По сказкам Александра Сергеевича Пушкина будем гадать. Сегодня, пожалуйста, пишите, рассказывайте, что вас беспокоит, какие есть вопросы, проблемы. Большинству гадаем в экспресс-режиме, обсуждая ваши проблемы. Одного из вас выводим в прямой эфир. Вы выбираете номер страницы, номер строчки, мы вам ее читаем и вместе решаем, что бы это значило.
2: Давайте.
3: Дочь дерется в детском саду. Бьет всех детей, в основном мальчик. Разговоры не помогают. Как быть?
2: Ну, она в детском саду, наверное, и не помогут разговоры.
3: Ну, какие-то там это примеры. Проблема, наверное, воспитателя.
4: Ну, это со знающими людьми вам надо общаться. Как вот мы вам можем дать совет, как быть? Точно не можем. Это со специалистами.
2: Ян, какими специалистами?
4: Ну, а что ты? Ну, вот ты разговариваешь с ребенком, как родитель. Вот как залезть в детскую голову? Я не знаю.
3: Муж храпит так, что трясется весь дом. Спать невозможно. Помогите. Ну, тут тоже с такими историями, конечно, ну, тут к специалистам. Сейчас, слава богу, их полно. Есть и институты сна, и разные устройства. Как называется? CPAP. Вот
2: да.
3: Это штука, которая, в которой многие, кто страдает
2: там
3: храпом,
2: само устройство стоит 1400.
3: Его можно взять, его можно взять в аренду.
2: И маска отдельно 1080.
3: Его точно можно взять в аренду, Саша, я спрашиваю.
4: Но сначала все равно надо сходить к врачу. Ну, потому что храп, это иногда бывает как бы, как будто и ничего, но порой это все-таки тревожный симптом, поэтому лучше сходить к доктору. Вон еще проблема, дилемма. Хочу поменять машину, но никак не могу подобрать подходящую. Еще по моему запросу дизель и полный привод сегодня актуальные очень. Разлетаются как пироги. Вот думаю, может, не время менять машину, а платить ипотеку лучше.
2: Ну, как бы вот вы, знаете, вот пишете и сами смотрите, что сегодня актуально, а все равно хочется чего-то другого, да? Все равно хочется залезть в эту ситуацию и стоять в очереди. Ну, если у вас все в порядке, пока, повремените, оплатите ипотеку.
3: Встречаюсь с девушкой 4 месяца. Мне не нравится, как она одевается. Как ей намекнуть или сказать об этом? Мне 37 и ей 30.
2: А вы ее хотите под свои стандарты, что ли, как? В смысле, она одевается, по-вашему, безвкусно или очень вызывающе? Или
3: ну,
2: что?
3: Безвкусно, я думаю, что, наверное...
2: Ну, вы думаете...
3: По его мнению, безвкусно.
2: Ну, вы нам напишите. Безвкусно или вот, как говорит Игорь, или что? Потом, что для вас такое безвкусно? Ну, может быть, она ярко...
3: Ну, ему просто не нравится ее стиль одежды, вот так.
2: Ну, то есть он такой неформальный, а он, может быть, в костюмах ходит. Я просто, тут непонятно, возможно, вы вообще не подходите друг другу.
4: И одежда — это только предлог, да, Саша?
2: Да.
3: Интересно, а когда вы познакомились, и вот она вас привлекла, и вы испытали там симпатии, влюбленность, или влюбились сразу, она в чем была?
4: Наверное, такое она и была.
3: То есть вас это не смущало? А спустя несколько месяцев вы стали обращать внимание? Вообще странно, конечно. Ждем ваши проблемы. Пожалуйста, пишите наши.ру.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM.
5: Воронеж, встречай! Группа «Фан Мод». Авторы легендарной песенки про паладина привезут вам ламповый рок-концерт по вселенным Warcraft и Warhammer. 17 сентября, 20.00, клуб 12. Ограничение 16+. Купить стройматериалы без визита в магазин стало еще проще. Магазин «Континент». Просто позвоните и оставьте заявку, а мы сделаем расчет и подготовим для вас индивидуальное предложение. Вы оплачиваете онлайн, мы доставляем по адресу. Магазин «Континент», город Калач, улица Забрудинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201, код города 47363. Легендарная «Металлика» в уникальном трибьют-шоу. 2 октября в Воронеж. Главные хиты. «Бешеная энергия». Клуб 12. Билеты уже в продаже. Не пропустите. Ограничение 16+. Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория. Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Оксана Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте.
3: Доброе утро, подъемники. Жене машину, мне баню. Очень хочется, но на машину не хватает, нужно будет добирать в банке, а баня лежит на участке уже год, стены. Не можем договориться, пусть книга рассудит нас. Но вы уж там как-нибудь договоритесь, что важнее.
2: Если союз двух людей, ну, который находится в браке, это же союз, они могут договориться, то о чем говорить вообще о людях, я не знаю, там, о депутатах?
4: Вне союза.
2: Вне союза, который находится. Как тогда, товарищи? Что же мы, к чему же мы идем? Куда мы катимся, товарищи?
3: Собираю автомобиль, простоявший без мотора порядка 3 лет. Привезли двигатель, только с виду подходящий. Разбирал авто не я. Огромное количество времени уходит на поиск нужных болтов и деталей. Коробку снимал уже 2 раза из-за того, что маховик и сцепление немного не то. Погадайте, соберу я этот говномобиль или же нет?
4: Соберете. Мы верим в вас, дружище.
3: Такой мужской конструктор. Многим нравится. Проблема. Текущий руководитель уходит в декрет. Руководитель на уровень выше ставит задачи мне через другого сотрудника. Со мной взаимодействия нет совсем. Хочется прямого взаимодействия, а также роста на работе.
2: А что он хочет?
4: А нельзя прийти просто к руководителю? Ну и...
2: И
4: сказать.
2: О своих желаниях.
4: Да.
2: Да, сегодня тем более такой день, что нужно сегодня говорить о своих желаниях. Сегодня вообще то, что плохое, нельзя даже думать об этом. Гоните от себя эти мысли.
3: Увидела в рельсах, да, как девушка подарила своему мужу вместо собаки козу. Вот тоже подумываю мужу козочку подарить. Как вы думаете, оценит или нет? Это не шутка.
2: Ну, вам же это говно убирать, поэтому оно будет сыпаться просто. Вот этот горох.
3: Поэтому... Может быть, они живут в своем доме.
2: В своем доме, пожалуйста, ради бога.
3: У них есть участок.
2: А участок, ради бога.
4: Маленькая, а вне своего дома, извините, а как тогда вне своего дома? Это, мне кажется, вопрос такой риторический.
3: В квартире держит.
2: Козу? Тебе тут сказали про сарай, нет? Вы вот,
3: нет, тут ничего.
2: Ты все время что-то додумываешь. Я вот слышу уже сообщение, а тут нету ничего про сарай, про свой дом и так далее. Я вам говорю, в квартире коза, наверное, будет на балконе у вас жить.
4: Извините, это барашек.
3: Вообще, рилсы — это современное зло. Во-первых, они вводят часто в заблуждение.
2: Не, ну вводят в заблуждение.
3: Во-вторых, люди, насмотревшись,
2: это так же, как
3: начинают
2: книги
3: делать так, как делают там.
2: Это так же, как книги. Есть хорошие, есть плохие. Читай хорошие.
3: Ну, представляешь, человек вот увидел рилс, ему показалось, как, ну, ей, как смешно, как это прикольно. Козочка бегает по участку.
4: Это вообще не прикольно. Это прикольно, если вообще...
2: Нет, тут вопрос вообще не в рилсах, а вопрос головы девушки. Тут вообще...
3: Ну, она бы не додумалась без этого рилса.
2: Какая разница, в ней это жило. То есть ее подтолкнуть осталось только, и она нашла этот рилс. Это все вина абсолютно вот этой девушки.
3: Как многие велись на жизнь блогеров, которую они показывали. Самолеты частные, яхты, дорогие машины, путешествия и так далее. А потом оказывалось, что все это не настоящее, все это студии, арендованное, и все это показуха. А люди несли им деньги в надежде на то, чтобы у них была такая же яркая, богатая и счастливая жизнь. Ну, это везде,
2: Саша. Сплошь и рядом.
3: Сплошь и рядом было, да.
2: Ну, не везде обманы.
3: Не везде обманы.
2: Причем здесь козочки. Я, ну, допустим, есть хорошие рецепты.
4: Ну, коза в квартире, вы мне, конечно, простите, но это же, ну, это просто странно.
2: 2 козы будет в доме.
3: Шуточки не из рилсов подъехали.
4: Ну и потом же, ну...
3: Шуточки старой школы.
4: Да, давайте про животных тоже будем думать. Зачем издеваться над животными?
2: Конечно, это ерунда полнейшая. Но если у вас сарай, как вот Игорь описал ваше хозяйство, вот это, то, пожалуйста, дарите, что хотите. Вообще, дарите, что хотите, конечно.
3: Тут, кстати, вот сегодня день рождения у друга. Что лучше ему подарить и где найти крутой подарок? Ну, только вы знаете своего друга.
2: А вы, конечно, друг вообще 80-го уровня. Сегодня день рождения. Что подарить?
3: Когда не знаете, что подарить, дарите деньги. Всегда пригодится.
2: Деньги, да. Да.
3: Причем любая
2: сумма. Если у него есть увлечение, вот, допустим, я не знаю, ездит он на велосипеде, да, у него есть шлем. подарить ему, ну, если вы знаете какой, подарить ему другой, другого цвета.
3: Ой, тебе что... же можно теперь дарить на день рождения, не ломать голову, что-нибудь связанное с велосипедом. Да.
4: Или с бассейном.
2: Или с бассейном.
3: Катафоты.
2: Да. Да идите, катафоты для...
3: Или фонарик налобный.
2: У налобных фонариков у меня... Во-первых, ну, не надо мне налобный фонарик дарить.
4: На попный фонарик.
2: Можешь мне подарить велосипед.
4: Чтобы сзади тоже подсвечивать.
2: Нет. Так, ладно, все, проехали. А день рождения у меня 4 октября.
4: Между прочим.
3: Ждем ваши проблемы на наш.ру, пожалуйста, пишите.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Романтичный город белых ночей Санкт-Петербург приглашает вас отправиться в незабываемое путешествие. Экскурсии под разводными мостами, семейные прогулки по набережным, приключения на сабборде, экологические тропы, живописные пляжи Финского залива и знаменитое петербургское гостеприимство ждут именно вас. Выберите свой маршрут по Петербургу на официальном городском туристском портале visitpeterburg.ru. Отдых в Петербурге – хорошая традиция.
2: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
3: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
4: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
5: Куда срочно перенести рабочие чаты?
6: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
7: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
8: Подробнее на сайте Bittrex24.ru 16+.
9: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
10: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
11: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
12: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это Авито Авто.
13: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
14: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского волна. Наименование оборудования. АО 5 телефон холдинг. Угарин 106-590-282-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного форта.
3: Погнали!
2: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форт. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
4: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, давайте гадать.
3: Собираю автомобиль, простоявший без мотора порядка 3 лет. Привезли двигатель, только с виду подходящий. Разбирал авто не я. Огромное количество времени уходит на поиски нужных болтов и деталей. Коробку снимал уже 2 раза из-за того, что маховик и сцепление немного не то. Погадайте, соберу я этот говномобиль или же нет? Сергей нам написал. Сергей, доброе утро.
4: Доброе.
3: Сергей,
4: хотя у нас уже день.
3: Где вы живете?
4: В Новосибирске.
3: Ага. Скажите, пожалуйста, а как это вам привезли двигатель только с виду подходящий?
4: Ну, понимаете, какая вещь. Это автомобиль Т3, так называемый, Volkswagen транспортер, 1 из 2 серий.
3: Ага.
4: И нормальных двигателей на него уже нету. Где-то хозяин выкопал от Гольфа 2-го похожий мотор. Вот привез, говорит, должен подойти.
3: Ничего себе. И вот так вот на слово поверили, или вы разбираете все-таки в автомобилях?
5: Конечно, разбирается, наверное.
4: Нет. Ну да, это, в принципе, моя работа. Но единственное, что вот такие ситуации очень не люблю, но они довольно часто почему-то со мной случаются. То привезут 2 ящика каких-то запчастей, говорят, это вот была коробка передач, наш механик разобрал, собрать не может, помоги, пожалуйста.
3: А,
4: еще что-нибудь в этом роде.
3: То есть вы не себе его собираете, вы это на работе.
4: Нет, в том-то и дело. Ну, не на работе, это попросили тоже, потому что это уже бесплатно, потому что человек, который это все разбирал, делал и уронил гайку в карбюратор, которая задрала там цилиндр, он уже давно скрылся, убежал. А меня попросили, а деньги клиент уже заплатил 3 года назад. И типа собери, помоги, пожалуйста, денег как, больше не будет.
5: Но... Как у вас в Новосибирске все.
3: А почему вы должны бесплатно собирать? Ваш сервис
6: другой напортачил,
3: должен.
4: Ну да, сервис-то вроде как бы наш, и товарищ попросил помочь. То есть тут дело такое, то есть отмахнуться не могу. Я его когда прошу меня выручить чем-то, он тоже с радостью мне помогает.
6: Значит, человеческий подход.
5: Дружба.
4: Ну да,
5: товарищество.
4: На этом и держится мир пока.
6: Это факт.
3: Прекрасно. Давайте к книге обратимся. Номер страницы, номер строчки.
4: А почему мы сегодня гадаем?
3: Сказки Пушкина, пятница.
4: Александр Сергеевич, наше все. Ну, давайте, 7-я страница, 9-я строчка сверху.
3: Собираю автомобиль, простоявший без мотора порядка 3 лет. Привезли двигатель только с виду подходящий. Разбирал авто не я. Огромное количество времени уходит на поиски нужных болтов и деталей. Коробку снимал уже 2 раза из-за того, что маховик и сцепление немного не то. Погадайте, соберу я этот говномобиль или же нет?
5: В дно головкой уперся, поднатужился немножко.
3: Ну,
5: надо немножко поднатужиться.
3: Да.
4: Но спасибо большое.
5: Да, но я бы плюнул.
6: Вы знаете, несмотря на всю ситуацию, у вас такой позитивный, оптимистичный голос, что, мне кажется, у вас точно не может не получиться. Все будет хорошо.
5: Лукьянова.
6: Ну точно, скажи, человек с юмором смотрит. Да, по-человечески подход, это вообще.
5: 7-й месяц. Представляешь?
6: Такое может быть. Я верю в успех в
5: предприятии. А человек не может бросить товарища.
0: Подъемники на нашем радио.

0: наша реклама.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
2: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
3: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
4: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
6: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи. Другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ «Новый вызов брошен» тоже задаст погоду в этом поединке. Не пропустите, друзья!
7: «Битва поколений», 5-й сезон. Завтра в 17:00. Категория 16+.
8: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, 9 часов 49 минут столица. Здесь 11 сентября сегодня.
3: Да, тут говорят, что в России запустили связь 5G. Пока она будет работать в 16 российских городах. Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Самара, Великий Новгород, Нижний Новгород. Ну, вы можете почитать в интернете весь список. Говорят, что ведомство подчеркивает, что услуги связи 5G будут предоставлены только системе Android пока. Доступ владельцев iPhone к 5G зависит от решения корпорации Apple. На первых этапах связь нового поколения будет работать на частотах LTE.
4: Ну так вот как что... раз у меня постепенно умирает телефон, которому уже 100 тысяч лет примерно. Ну вот надо будет менять на Android, я так понимаю, да?
5: Ну да.
3: Не надо,
5: Яна, меняй. Переходи на
1: нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
6: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, небольшой дождь, температура воздуха днем 22 градуса тепла. Ветер юго-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
7: Саженцы плодовых и декоративных культур, рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
8: В питомнике «Рура» декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
9: Правительство Воронежской области, фонд «Росконгресс» и Центр «Мой бизнес» представляют форум «Цифроземье-2026». 24 сентября. Воронеж. Крупнейшее IT-событие Черноземья. 120 экспертов, масштабная выставка и более 3000 участников. МТС «Лайфхолл», «Ситипарк», «Град». Участие бесплатное. Регистрируйтесь на сайте цифроземье.ру. Аудитория 16+. Генеральный партнер «Сбер».
10: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
11: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
12: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
13: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
14: Новый медицинский центр «Смарт Клиник» на улице Космонавтов, 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов, 31. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
15: Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке ОНО «Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону плюс 7 906 589 00 99.
16: Ограничение 0+.
17: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8 473 224 16 48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
18: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Проверено временем.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Четыре крупнейших российских оператора официально запустили сеть 5G в 16 городах страны. Доступ к высокоскоростному соединению получили уже 10 миллионов абонентов. До конца года мобильная связь пятого поколения появится еще в 50 городах России, сообщила пресс-служба Минцифры. По данным ведомства, высокоскоростной мобильный интернет станет доступен для всех пользователей Android в ближайшее время, а в случае с iPhone решение зависит от Apple. Силы ПВО ночью сбили 777 беспилотников над российскими регионами. Об этом отчиталось Минобороны. Дроны сбивали над 17 регионами, а также акваториями Черного и Каспийского морей. Атакованы были в том числе Пермский край, Республика Мариэл и Удмуртия. Одна из самых массированных атак БПЛА пришлась по Тульской области. Там погибли 2 человека, еще 3 ранены. А при ракетной атаке в Волгограде повреждены 2 многоквартирных дома, пострадали 2 человека. Пострадавшим от атак на склады Wildberries продавцам предложат льготные кредиты. Малые и средние предприятия, потерявшие товары, смогут оформить кредиты с господдержкой по формуле «ключевая ставка плюс 3%». Сумму от 500 тысяч до 500 миллионов рублей можно будет получить на пополнение оборотных средств и текущие расходы, сообщила пресс-служба Минэкономики. В программе участвуют 73 банка, совокупный лимит программы – 50 миллиардов рублей. Отбывший срок за госизмену бывший майор ФСБ обжаловал решение суда об изъятии его активов в доход государства. Как сообщает РБК, Дмитрий Докучаев с 2007 года приобретал недвижимость и оформлял ее на супругу, отца и других родственников. При этом их общие расходы в 28 раз превысили размер их легального дохода за 3 года. В доход государства были обращены 6 квартир, столько же машин и мест, нежилое помещение, 5 автомобилей, наличные деньги, часы, золото и бриллианты. В 2019 году бывший майор ФСБ получил 6 лет колонии строгого режима по делу о госизмене. Он признал вину и вышел по УДО в 2021. Старшеклассники с 1 сентября получат право не выбирать углубленные предметы, а изучать все дисциплины на базовом уровне. Об этом сообщили в Минпросвещении. При этом сохраняется обучение по 6 профилям, но школы смогут гибко формировать узконаправленные группы. Добавлю, сейчас в старшеклассах обязательно углубленное изучение не менее 2 предметов. Женственность у женщин и брутальность у мужчин – новый тренд в моде в этом сезоне, рассказал НСН эксперт моды Владислав Лисовец.
3: Женственность, брутальность у мужчин. Возвращаются в моду пиджаки, которые мы носили с джинсами. Это элегантная обувь, элегантные сумки. Очень много украшений именно женственных. То есть мы уходим от грубости, от оверсайза. Все, что подчеркивает талию, показывает фигуру. Узкие джинсы, допустим, возвращаются в моду.
2: Популярный канал Radio.NS проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене.
1: Национальная служба новостей. Наше радио. Это навсегда.

0: Анна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. 10 часов и 6 минут в столице. Сегодня 11 сентября. Сегодня пятница. До 17 градусов тепла обещают синоптики. Такая же погода будет на выходных. Облачно, небольшие дожди.
3: Всероссийский день трезвости сегодня. Иронично, да, что он выпал на пятницу. День специалиста органов воспитательной работы вооруженных сил России. День подразделений по вопросам миграции системы МВД России.
4: Угу. День граненого стакана.
3: В день трезвости в, да, России, да?
4: Да.
3: Еще,
4: да,
3: одна ирония.
4: Угу.
3: Ну, что еще, Александр? День рождения Всемирного фонда дикой природы.
4: Так. На Дворцовой площади Петербурга в этот день, в 1834 году, была установлена Александровская колонна.
3: В США совершен самый крупный в истории человечества террористический акт в 2001 году. Александр.
2: Значит, в общем...
3: Стакан?
2: 20 лет сегодня, как проходит выставка «День садовода».
4: Всероссийская выставка «День садовода», да.
2: Да, поэтому... Урожай.
4: О, прекрасная какая тема, Саша.
3: Давайте, кто собирал или собирает, или планирует, может быть, в эти выходные собирать урожай против тех, у кого ничего не посажено.
2: Да, планирую выкопать свой картофель, который я посадил в виде очистков.
3: И должны будут еще быть фото и видео доказательства.
2: Да, да, да, да,
3: пришло. Саша вообще адепт сажать картошку с помощью очисток.
2: Ну, так, да, делал мой дед.
4: Я собирала только урожай яблок в этом году. Дички. У нас в деревне несколько диких яблонь, которым уже много-много лет. Они уже, честно говоря, все покрыты мхом, стволы. Я понимаю, что это, наверное, уже, ну, нездоровые деревья. Но рубить это все мне жалко, потому что им столько лет, что, ну, просто рука не поднимается. И они плодоносят. Есть невозможно вообще. Трава травой на вкус. Но сок из них получается просто потрясающий.
3: У меня очень вкусные груши.
4: А почему он должен быть отравлен?
2: Не знаю.
4: Они же возле леса растут, у меня там ни дорог, ничего. Что это они должны быть?
3: Яблоки, крыжовник.
4: А, крыжовник тоже был.
3: Черная смородина.
4: И тоже чуть-чуть было, да.
2: Сколько, с булькин нос?
3: Нет, черной смородины и крыжовника было много. И одна слива у меня. Одна
4: слива. Одна штука, а у меня была одна штука.
2: Одна слива на дереве.
3: Одна слива на дереве, да.
2: Потрясающий урожай.
3: Я доволен в целом. Самое главное, когда есть возможность летом выйти и просто съесть, вот не собирая даже, с куста, что называется, или с дерева.
4: Боже мой, нам посыпались фотографии ваших заготовок. Хозяюшки вы наши, боже мой, какая красота.
3: Итак, кто собирается или собрал уже урожай, у кого он есть, против тех, у кого ни дачи, ни дома, ничего не посажено.
4: И вот это все,
3: да, вот это все
4: не ваше.
3: Мимо вас. Разыгрываем экскурсию на наше радио. Пожалуйста, отправляйте ваше имя, контактный телефон и пояснение, за какую команду вы будете играть.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM.
5: Воронеж, встречай! Группа «Фан Мод». Авторы легендарной песенки про паладина привезут вам ламповый рок-концерт по вселенным Warcraft и Warhammer. 17 сентября, 20.00, клуб 12. Ограничение 16+. Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке «АНО. Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону плюс 7-906-589-0099. Ограничение 0+. Купить стройматериалы без визита в магазин стало еще проще. Магазин «Континент». Просто позвоните и оставьте заявку, а мы сделаем расчет и подготовим для вас индивидуальное предложение. Вы оплачиваете онлайн, мы доставляем по адресу. Магазин «Континент», город Калач, улица Забрудинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201, код города 47363. Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория. Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Медицинские осмотры в Мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в Мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в Мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Давайте играть сегодня нечетное число, преимущество у первого игрока.
3: Будем играть с Евгением. Евгений нам прислал такую фотографию. Я вообще просто под впечатлением. Тут такой урожай, столько ящиков. Помидоры тут у них и яблоки, у них тут чего только нет. Ну, в общем, красотища невероятная.
2: Вот если человек не прислал фотографию, он недостоин.
3: Да ну нет, да при чем тут недостоин? Ну ты же не можешь со всеми сыграть.
4: Мы сами просили.
2: Мы не просили.
3: Саша, я не могу ничего с этим сделать.
2: Вы в совершенстве владеете фотошопом, правильно?
5: Нет.
2: Это тещин огород?
5: Нет, это жена сажает все.
2: А вы там живете?
5: Соответственно, я помогаю. Жена живет все лето.
2: Потому что вырастить такое, приезжая на 2 дня в неделю, ну просто невозможно. Это невероятно, конечно.
3: Жень, как супругу вашу зовут?
5: Наталья.
3: Наталья, вы просто герой дня, честно. Я вообще под впечатлением.
2: Не героизируем женщин.
3: Вы мой кумир.
2: Не героизируем женщин. А скажите, что вы с этим будете делать? Это на продажу? Что есть это?
5: Ну, частично что-то продает она, а в основном, конечно, заготовки.
2: Ага.
5: Соки, маринады, кетчупы.
2: То есть потихоньку торгуете.
3: Ну, выглядит это очень все, конечно. А вы где находитесь? Вы откуда у нас?
5: Ну, я из Москвы, а дача у нас в районе Переславля-Залесского.
3: Ну, красотища. Ребята, хорошо, молодцы.
2: Хорошо, конечно. На все лето жену отправил, молодцы. Правильно? Отцом в Москве живет, работает.
4: Удобно.
2: Почему?
5: Отца все выходные приходится.
2: Да. Почему рожь исторически была популярнее пшеницы в северных регионах России? А лучше хранится, а лучше растет на бедных почвах, или из ржи получается больше муки с гектара?
5: Я думаю, бедные почвы.
2: Бедная почва. Рожь неприхотлива к климату и почвам, поэтому в северных губерниях она традиционно заменила пшеницу, которая требовала более теплого климата. Может, рожью все засадить?
4: Тут как бы очевидно был ответ.
2: Что означает выражение «сам пять»? Так, Яна, пересядь, пожалуйста. Это уже не шутки. Что означает выражение «сам пять» в старинной системе учета урожая? Собрали урожай за 5 дней, посеяли 1 меру зерна, собрали в 5 раз больше. Поле дало урожай 5 лет давало урожай 5 лет подряд.
5: Наверное, третий вариант, 5 лет подряд.
2: Ну давай, где что тут очевидно?
4: Тут не очевидно.
2: Не очевидно?
4: Тут не очевидно.
2: Значит, сам 5 посеяли 1 меру зерна, собрали в 5 раз больше.
5: Понятно.
2: Что значит термин... Подожди, ты можешь отвернуться?
3: Гарри, смотри на меня. Гарри.
2: Что значит термин ремонтная... Что значит термин ремонтная применительно к сортам клубники и малины? Сорт самовосстанавливается, не требует обрезки и подкормки. Сорт плодоносит несколько раз за сезон. Или сорт не требует пересадки много лет. Давайте, специалист.
5: Второй вариант.
2: Сорт плодоносит несколько раз за сезон. Абсолютно верно. У вас 2 правильных ответа. Вашему сопернику нужно ответить на 3 вопроса.
3: Чтобы
4: прекрасный
3: победить.
4: Результат.
3: Отличный.
4: Но шансы у тех, кто ничего не сажал и, соответственно, не собирал
3: урожай,
4: все
3: равно есть.
4: Есть. Поэтому отправляйте ваше имя и контактный телефон.
0: Подъемники на нашем радио.

перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить паруса. Здесь, наконец, мы в блаженной Истоме утонем.

0: Анна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, что у нас? Играем дальше.
3: Играем с Аленой. Последний раз на даче Алена сажала картошку 20 лет назад. Может рассказать эту грустную историю, но с тех пор у нее ни дома, ни дачи. Не
2: ну
3: хочет.
2: Что, Алена, родители заставляли?
4: Счастливый человек, наверное, да, Алена?
5: Доброе утро. Нет. Да, я счастливый человек, доброе утро. Нет, родители не заставляли, я довольно-таки уже взрослая была, садила сама. Но поскольку дом находился... Я вообще с Дальнего Востока, Комсомольск-на-Амуре. Дом находился на берегу озера.
2: Ага.
5: Когда Амур поднимался, озеро тоже поднималось, приближалось к огороду.
2: Mm.
5: И вот одним летом я последний раз, когда была, посадила картошку. Значит, озеро приблизилось, у нас там осока начинается. Начинаешь пропалывать картошку с первого рядка, идешь до последнего, выдираешь эту осоку и возвращаешься на первый, можно все заново, все лето вот так вот простояло. Осенью пошли дожди, картошку копать нельзя. Потом резко ударил мороз.
2: Так, так давайте суть уже. Суть-то в чем?
5: Ну, так она до весны там и осталась.
2: Понятно, и спасибо. Спасибо за эту потрясающую и увлекательную историю.
6: Александр нервничает просто. Он сегодня будет свои очистки выкапывать.
2: Да ничего не нервничает. Так, ладно,
6: очень переживает.
2: Давайте не слушать прислугу. Хватит. Что такое кооперативный парадокс? Урожая масленичных культур. То есть вопрос такой, что такое кооперативный парадокс урожая масленичных культур?
6: Вот так лучше.
2: Чем больше собрали, тем дороже стали семена. Ну ты можешь отвернуться.
6: Я отвернулся, все.
2: Чем больше собрали, тем дороже стали семена. Рекордный урожай приводит к падению цен и снижению рентабельности. Или большой урожай требует больше удобрений на следующий год?
5: Второй, наверное.
2: Ну, вы отвечаете, второй?
5: Да, второй.
2: Правильно, это второй. Когда все фермеры собирают большой урожай одновременно, предложение на рынке превышает спрос, и цены падают. Фермер получает больше тонн, но зарабатывает меньше денег.
6: У вас сохраняется так, шанс.
2: Да, на называется победу. Кооперативный парадокс. А на сколько вам нужно ответить?
3: На три.
2: На три, да.
5: На три.
2: Дальше поехали. Забыли про ту картошку. Едем дальше. Какая культура способна фиксировать азот из воздуха и тем самым улучшить почву для последующих культур? Горчица, горох или подсолнечник?
5: Горчица.
2: Лукьянова тоже думает горчица.
5: Ну, я думаю горчица.
2: Я просто хотел,
3: не испугал ты.
2: Я просто хотел сказать, что это плохой знак, но вы оставляете горчицу?
5: Да, я оставляю горчицу.
2: Бобовые культуры живут в симбиозе с клубеньковыми бактериями, которые усваивают азот из воздуха. После них почва становится плодороднее, поэтому бобовые включают все обороты. Это горох.
3: Алина, я это очень все люблю, но я садовод начинающий, да, меня сложно слушать.
2: Почему? Нет, слушай, тебе нормально. Дело не
3: верить
2: в этом.
3: Нельзя.
2: А вот верить нельзя. Да. Почему рис традиционно выращивают затопленным на полях, покрытых водой? Рис растет только в воде и не может жить без нее дня. Такой вот привередливый рис. Затопление помогает бороться с сорняками и поддерживать нужную температуру почвы. Или вода отпугивает птиц, которые склевывают зерна?
5: Ну, второй вариант выберу.
2: Если бы вы сегодня выбирали всегда только второй вариант, вы бы сейчас были объявлены победительницей. Большинство,
5: ну,
2: да,
5: вот.
2: Большинство сорняков не выносит затопления, а рис адаптирован к жизни в воде, как этот.
3: Как этот?
2: Ихтиандр. А вода также сглаживает перепады температуры, что важно для теплолюбивой культуры. Но все равно хорошего дня вам, зато прекрасная была игра. Вы все
3: Алена, вы большая молодец.
5: Очень нам... хотелось на экскурсии.
2: Ну, вы знаете, я думаю, что ваше желание, оно, тем более сегодня такой день, оно, может быть, и сбудется когда-нибудь.
6: А хотелось бы внести ясность, очень много было комментариев. Александр, клубника не ремонтная, а ремонтантная.
3: Ремонтантная, по-моему.
6: Ремонтантная.
2: Так, может быть, вы будете вносить без...
3: Ремонтантная. Ну, мне кажется, ремонтантная.
6: Ну, не ремонтная точно.
2: Это вы к чему сказали?
6: А, ну, просто ты, когда читал вопрос, клубник, который плодоносит несколько раз в сезон, ремонтная.
2: Я сказал ремонтная?
6: Да, поправляют, что она ремонтантная. ремонтантная. Ну, вот не ремонтная, короче.
2: Не вижу даже такого вопроса. Но если я сказал, я всегда признаю свою ошибку.
6: Нет, просто мы внесли ясность. Это была оговорка, но суть вопроса она не меняет. 10:27 в Москве.
2: Вам лишь бы напасть.
6: Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
3: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УБРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынка в платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru 16+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Анна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, 10:09 в столице, 39 минут в столице. Всем доброе утро, 11 сентября сегодня. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Есть новость. Петербурженка Ангелина заказала свадебное платье на AliExpress. Поскольку аналогичный наряд в местном магазине стоил около 100 тысяч рублей, она решила обратиться к китайскому маркетплейсу. Однако всего за несколько дней до церемонии невеста получила на почте маленький пакет от продавца. Внутри лежало платье для куклы размером с ладонь, что очень расстроило девушку. Свадьба должна была состояться в красивую дату 09.09.26, однако из-за проблем с платьем торжество пришлось перенести. Ну, глупо, наверное, переносить торжество. Я понимаю, как это важно.
2: Невеста попала в больницу, у нее вырезали аппендицит, а завтра свадьба. И приехали бабушка там и так далее, а я должен был вести эту свадьбу. Естественно, расстроился кто? Невеста и ведущий. Вот, и... приехали, и, значит, мне звонит ее мама и говорит: слушайте, Александр, поговорите, пожалуйста, с Юлей, потому что, ну, она ни в какую, ну, что это такое? А сейчас же аппендицит по-другому, никак мне вырезали.
3: Ну, по-разному вырезают, зависит от...
2: Ну, в общем, у нее были простые проколы. И, значит, я ей звоню, а она таким, у нее голос еще был такой низкий, она говорит: свадьба состоится в любом случае. Я позвоню маме, говорю: все, ничего не могу сделать. Ничего не отменяем, все, празднуем. И она с трудом, но танцевала первый танец. А так она просто сидела, потела, ей было неудобно, неловко, но, тем не менее, гуляли так, что запомнилось это абсолютно всем.
3: Мы с Сашей однажды вели свадьбу.
2: И отменять свадьбу из-за... Ну, платье. Ну, конечно, женщин сложно иногда понять.
3: За 4 дня до свадьбы, которую мы с Сашей вели, невеста каталась на роликах, сломала.

0: ногу. И она не отменила свадьбу, была на костылях в гипсе, да. Танцевала, веселилась, на фотографиях всех, естественно, с гипсом. Но, то есть, понятное дело, если тут вот девушка из-за платья свадьбу отменила или перенесла, то вот есть и такие отчаянные девчонки, которые нет, свадьба состоится в любую погоду.
1: Наверное, я сейчас подумал, все-таки платье лицо невесты, да, в данном случае. Я, ну, короче говоря...
0: Ну, понятно, да, что для многих это важно.
1: Да, если еще много гостей позвали. Ну, короче говоря, я,
0: но все равно
1: честно
0: странно,
1: говоря, странно,
0: согласись.
1: Да, очень странно.
0: Я видел в интернете ролик,
1: можно девушка... было что-то с прокатом сделать в ближайшее время, тем более это запомнили бы... Ну, то есть на один день,
0: конечно,
1: не знаю.
0: Девушка заказала на том же китайском сайте себе пальто, и ей прислали выкройку. То есть там, ну, на фотографии пальто, а ей прислали огромную такую выкройку.
1: Слушай, ты знаешь, это...
2: Сделай сам!
1: Это, как говорится, вот неправильный написали промпт. Так же и здесь. Что-то сделали не так, потому что очень много людей берет фотографию известного бренда и посылает. И...
0: Некоторые просто фотографию присылают. Ну, то есть, вот там, допустим, изображена девушка в пальто. И ты заказываешь, кажется, подозрительно дешево. А тебе приходит просто фотография этой девушки.
1: Нет, я имею в виду, что ты заказываешь аналог. То есть, точно такое же. Это известная фишка, что...
2: Слушайте, ну вообще мы все разные, и надо свадьбу гулять так, чтобы было всем в кайф. Ну вот хотела она перенести,
1: была у нее такая... Ну семеро одного не ждут. Извини меня, все меня пригласили, у меня приглашение на руках. Я в отгул взял.
0: 10:43 в Москве.
1: Чтобы поехать в Самару, ну ты че?
0: Доброе утро.
3: Подъемники на нашем радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 10 часов и 47 минут столица. Мы хотим вам сказать о том, что сегодня пятница, это значит, не забывайте, что в 19 часов у нас с Лукьяновой чартова дюжина. Сегодня 13 лучших, ну, естественно, и, по-моему, я сейчас не помню, 2 или 3 новинки будет сегодня.
3: 2 точно было.
2: И... Будет.
3: Нет, ну в списке я имею в виду.
2: Я понял, да.
4: Соответственно, еще хотелось прочитать сообщение. Я как-то заказал на Озоне новогодние очки в предыдущую нашу тему. Они явно шли из Китая. На картинке были нормальные очки, а пришли картонные. Деньги за них мне вернули, а очки эти так и лежат.
2: А что такое новогодние очки?
4: Ну, знаешь, всякие там...
2: Какие?
4: Ну, праздничные.
3: Всякие звездочки, там, да, там всякие вот эти вот
4: стразы,
3: с блестками, блестки, да.
4: И так далее.
2: Просто зачем такое заказывать, если ты можешь спуститься вниз, в любом центре есть магазин, типа все для праздника. Там вот это.
3: Ой, ну зачем? Ну это время надо найти, этот магазин. Может, у человека не было рядом. Ты же не знаешь, откуда человек
4: пишет. Просто время, знаешь, люди же сидят дней. Вот часами, листают маркетплейсы и заказывают часто то, что им не нужно. Просто собрал корзину себе.
2: Ну, в общем...
4: Вот ты что, ни разу не покупал ненужные вещи?
2: Не-а.
4: Вот которые купил, и они лежат, и ты ими не пользуешься.
2: Более того, я тебе хочу сказать, я ни разу не заказывал вещи.
4: Ну, потому что тебе жена заказывает.
2: Ну, мне жена заказывает, нам вот... жена заказывает. Но ну, я сам, но сам, ты мне задаешь вопрос, ты что, сам? Я сам никогда ничего ненужного не заказывал. Ну, и серьезно, у меня даже нет профиля.
3: На маркетплейсах?
2: Обратите внимание. Да, да, Лукьянова.
3: Да?
4: У тебя нет профиля на маркетплейсах?
2: Нет профиля.
3: Можно на я потрогаю тебя? Я думала, таких людей не бывает.
2: Можно, уже. Только можно я скажу, за что?
3: Александр Ангольевич.
2: Ну нету. А зачем?
4: Ну, в принципе, даже и хорошо.
2: Да, в принципе, даже и плевать.
4: Давайте.
3: У меня есть профили, и я, конечно, много раз заказывала что-то, что...
2: тонкий Игорька английский юмор, я правильно понимаю?
4: Нет-нет, Александр, ты что? Я хотел бы вам пожелать удачи с урожаем на даче. Всем пожелать хороших и продуктивных выходных. Несмотря на погоду, она будет где-то в районе 18 градусов, ну, в столичном регионе. Переменная облачность. Сегодня вот у нас тут активно шел дождь с утра. Днем, говорит, еще немного, возможно, покапает в некоторых районах. Но в целом будет комфортная
2: покапает
4: проблема.
2: В некоторых районах.
3: И покапает. Всем пожелаем грамотно составленного списка желаний, на которые нас сегодня запрограммировал Александр Ангольевич с самого утра.
2: Да. Все, дорогие друзья, любим вас.
4: Берегите себя.
3: Не скучайте.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
5: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна СОК» Воронеж. «Окна СОК». Надежность, качество, комфорт в каждом окне.
6: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, местами небольшой дождь, температура воздуха днем плюс 22 градуса, слабый юго-западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
7: Компания «Окна СОК» – эксперт по остеклению. Качественные окна для квартиры, конечно, установим. И москитку подарим. Лоджии, балконы – застеклим. Выполним отделку. Утепление – бесплатно. А при заказе окон в дом поможем воплотить ваши мечты в реальность. И мы это умеем. «Окна СОК». Просто позвоните. 260-20-60.
8: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525-2. 2-565-525.
9: В питомнике «Рура» декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
10: Санаторий Дзержинского в Воронеже – это современный оздоровительный комплекс для всей семьи. Все, что нужно для вашего отдыха и укрепления здоровья. Обновленные номера и медицинское оборудование, разнообразие программ лечения, аквафитнес-центр с двумя бассейнами – детским и взрослым, питание, шведский стол, уютная кофейня, развлекательная программа, чистый воздух и многое другое. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
11: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно.
1: Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего два. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
11: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
12: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
11: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
12: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
11: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
12: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 00. 8 800 333 47 00.
13: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
14: Воронежский студент стал лучшим сварщиком страны. Насколько подорожают смартфоны и ноутбуки в воронежских магазинах? Когда закончится реконструкция главной пешеходной улицы Воронежа? Воронежская теннисистка рассказала, что помешало ей обыграть первую ракетку мира. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
13: Аудитория 12+.
15: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. На заседании областного правительства губернатор Александр Гусев заслушал доклад Николая Каталевского о социально-экономическом развитии Калачеевского района. Глава администрации отметил, что в рамках программы на 2026-30 годы запланирован капитальный ремонт гимназии, школ, детских садов и спортивной школы. Ключевым направлением социальной политики остается развитие здравоохранения. В 2025 году на строительство и оснащение медучреждений направлено 150 миллионов рублей. В 2027-28 годах начнется строительство нового корпуса стационара районной больницы. Николай Каталевский сообщил о поддержке участников СВО и их семей. Действует система волонтерства, координируемая органами местного самоуправления. На поддержку собрано более 134 миллионов рублей, передано 67 автомобилей и более 2000 тонн продовольствия. В сборе помощи участвуют все категории населения. Губернатор дал высокую оценку темпам развития Калачеевского района. Александр Гусев стал гостем программы «Дневной ракурс» на радио «Спутник». Об этом глава региона сообщил в социальных сетях. В частности, он подробно рассказал о подготовке к выборам в Госдуму, развитии социальной сферы и привлечении инвестиций. Он сообщил, что за 5 лет в области построили 150 ФАПов, 16 амбулаторий и 9 поликлиник. А одна из главных задач – сделать село привлекательным для молодежи. Александр Гусев отметил, что ежегодно в экономику области приходит порядка 300 миллиардов рублей от частного капитала. По его словам, инвесторы понимают, если они построят предприятие, то найдут эффективных работников. Что касается выборов, то губернатор отметил, что технически область готова. Необходимые средства безопасности есть, есть мобильные и резервные участки. Благодарю представителей партии за взвешенную позицию. Мы готовы и успешно проведем выборы, подчеркнул губернатор. Губернатор Александр Гусев принял участие в заседании Президиума правительственной комиссии по региональному развитию, на котором вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин дал высокую оценку работы строительного блока Воронежской области. Он отметил внимание региона к развитию социальной инфраструктуры. «Для нас это действительно один из главных приоритетов», – прокомментировал Александр Гусев. Слова одобрения и поддержки, высказанные Маратом Шакирзяновичем, станут для нас хорошим стимулом в градостроительстве. Деятельности. В Воронежской области определили финалистов ежегодного конкурса «Лучшее муниципальное образование». Его проводят по инициативе губернатора с 2012 года. Об этом сообщили в региональном правительстве. В финал вышли 8 поселений: Картаякское, Давыдовское, Елань-Каленовское, Белогорьевское, Новогремячинское, Песковское, Никольское и Першинское. С 22 сентября по 13 октября комиссия посетит все поселения-претенденты. С претендентами название «Лучший глава» и «Лучший муниципальный служащий» проведут очные собеседования. Итоги конкурса подведут в конце года. И в завершении выпуска: минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над 2 городскими округами и 11 районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены 46 беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом в своем канале в МАКС сообщил губернатор Александр Гусев. В результате падения обломков сбитого БПЛА в Воронеже поврежден фасад и балкон дачного дома. Также на окраине города возникло возгорание в лесном массиве, которое было оперативно потушено. В другом муниципалитете из-за падения беспилотника во двор нежилого дома в одном из сел оцеплена часть улицы, эвакуировано 20 человек, они находятся у родственников. На месте работают оперативные службы. Это были новости региона.
4: Вы слушаете «Наше радио Воронеж» 107 FM. В эфире дневное шоу «Радио кафе Маяковский».
5: В новостях нам говорят, что крупнейшие российские операторы мобильной связи запустили в эксплуатацию первые сети 5G. И на первом этапе они заработали в 16 городах. Соответственно, доступ к высокоскоростному мобильному интернету получили около 10 миллионов человек. Минцифры нас заверили, что в ближайшее время в этих городах сервисами смогут воспользоваться все обладатели устройств.
6: Воронеж, в них же не вошел.
5: На платформе Android. Ну, ты вроде тоже вопросы задаешь. Проверяйте сами. А вот с айфонами все будет, возможно, немножечко посложнее. В общем, вы там в экстазе от быстрого интернета. Не забудьте вообще про радио «Кафе Маяковский». Мы начинаем прямо сейчас.

0: Реклама на 107FM. Правительство Воронежской области, фонд «Росконгресс» и Центр «Мой бизнес» представляют форум «Цифразенье 2026». 24 сентября. Воронеж. Крупнейшее IT-событие Черноземья. 120 экспертов, масштабная выставка и более 3000 участников. МТС «Лайфхолл», «Ситипарк», «Град». Участие бесплатное. Регистрируйтесь на сайте цифразенье.ру. Аудитория 16+.
1: Новый медицинский центр Smart Clinic на улице Космонавтов, 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов, 31. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Легендарная «Металлика» в уникальном трибьют-шоу. 2 октября в Воронеж. Главные хиты. «Бешеная энергия». Клуб 12. Билеты уже в продаже. Не пропустите.
2: Ограничение 16+.
1: «Протек». Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси. Цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек». Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
3: Хватит стесняться. Я эксперт! Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже со своим экспертным мнением.
4: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: День такой.
1: Да хороший сегодня
2: день. Потому что
1: день.
2: Пятница.
1: Да вообще, по всем. Столько праздников. Как всегда, мы очень любим этот день, 11 сентября, за то, что в нем есть два абсолютно противоречащих друг другу праздника. День трезвости и день граненого стакана. Да, как бы все, мне кажется, знают вот такой дуализм этого явления, которое вот существует в нашем календаре.
2: Граненый стакан, он не для того. Он...
1: Чтобы сок пить.
2: Чтобы водно-щелочной баланс поддерживать для готовки. Вот идеально до ребрышек 200 миллилитров, до окантовки. Да. Если до края, то 250.
1: Все прям хошь вообще.
2: Хошь муку сыпь, хошь сахар, вот тебе пирог, пожалуйста. Без граненого стакана, получается, в пятницу никуда.
1: На самом деле же вот советские книги кулинарные, они все измеряли как раз ложками столовыми чайными и граненными стаканами.
2: Да я целую их ручки.
1: Берешь граненый стакан. Да. Муки, граненый стакан сахара.
2: Не нужно вот
1: так
2: эти
1: далее.
2: Весы.
1: Они даже не писали
2: какие-то
1: граненый стакан.
2: Да, и все знали, что имеется граненый в виду граненый. Мне очень нравится готовить в стаканах.
1: Но сейчас все, знаете ли, в граммах, в миллилитрах и так далее. Имей кухонные весы.
2: Пожалуйста, тебе батарейки в них не забывай
1: менять. Да.
2: Вот это 275 высчитывай. Не-не-не, фу-фу-фу.
1: Вообще великое, конечно, изобретение. Вот казалось бы, какие простые вещи, но которые так облегчают нам жизнь. Ну, стакан да стакан. Но нет, это же реально такой стал мерой. Да, как метр, как куб чернозема, я не знаю. Так и граненый стакан – это мера объема определенного.
2: Прижился
1: очень сильно. И все благодаря, судя по легенде, Вере Мухиной, той самой, которая создала рабочую колхозницу.
2: На ВДНХ, который красует.
1: Это говорят, что это легенда. Но именно она, собственно, все вот форму этого стакана выбрала.
2: По-моему, он был, я не уверена.
1: Да, в каких-то модификациях.
2: И, скорее всего, она сделала вот эту вот границу верхнюю.
1: Из ребрышек.
2: Да, и что-то это дало.
1: Благодаря которой он не бился практически. Это же вечная посудина.
2: Его стало очень удобно мыть его в разных общепитах. То есть минимальное количество осколков и что-то там еще.
1: Ну, в принципе, он хуже бился. Ну, а поскольку из общепитов тогда любили притыривать всякие вещи, в том числе стаканы, ложки.
2: Не могли не.
1: Это, не знаю, как сувенир, короче говоря, собирали с собой. То потихоньку, опять же, судя по легенде,
2: каждый
1: стаканы разошлись,
2: граненым.
1: Но потом и продаваться они стали. Гусь Хрустальный, завод, на котором все это производилось, стал известен, можно благодаря производству стакана, потому что на дне стояло клеймо этого завода. Ну, а потом, наверное, только хрусталем, но не факт. У всех по-разному. Опять же, кому-то супчик жидкий, кому-то жемчуг мелкий, поэтому у кого-то были граненые стаканы, а у кого-то хрусталь из гусь хрустального.
2: У кого-то и то. Но граненые стаканы, они для того, чтобы
1: на
2: пользоваться...
1: На кухне в шкафчике жили, за дверью.
2: А хрусталь
1: стоял за стеклом.
2: В секретере за стеклом. Да. Он был только для того, чтобы его мыть перед каждым Новым годом. Люстру вот эту хрустальную разбирать, которая на шурупах тысяча каких-то пластов непонятных. Да, это хрустальный рог, хрустальную вот вазочку сверху с ручкой, не знаю, как она называлась, и для чего служила. В общем-то, все это помыл.
1: Сахарница, конфетница.
2: Поставил обратно и дальше пользуешься своими обычными гранёнами.
1: Бокалы там, я не знаю, рюмки, все же тоже, графины вот эти хрустальные.
2: Я не припомню. Мы, может, гостей не любили. Наши, наверное, из гранёных пили. Они эти
1: были простые. Все же знают, что такое бутылка, да? Это три гранёных стакана. Поэтому отсюда и выражение «сообразим на троих». Потому что все чики-пуки, не надо ничего измерять.
2: Понимаете, сплошная математика. Оказалось бы.
1: Да, бытовуха.
2: Оказалось бы, бытовуха. Хорошо. Наверное, про приметы уже не будем говорить. Оно вообще как будто ни к чему.
1: Главная примета – это пятница.
2: Да.
1: Что после нее идет суббота. Это 100%.
2: А все остальные... Что-то приятное.
1: Да, а всегда. Все остальные приметы, они то сбываются, то не сбываются. А это прям вот точное, 100%.
2: Да.
0: Радио кафе Маяковский.

0: Радио кафе «Маяковский». Наша реклама.
1: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
2: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис «Плати частями» предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк».
3: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
5: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного «Форда».
6: Погнали!
5: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
0: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
7: Да.
8: Да, ну что, вздохнуть? Ну, мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
0: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
9: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
0: 12+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
10: Наши новости.
11: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. На заседании областного правительства губернатор Александр Гусев заслушал доклад Николая Каталевского о социально-экономическом развитии Клачеевского района. Глава администрации отметил, что в рамках программы на 2026-30 годы запланирован капитальный ремонт гимназии, школ, детских садов и спортивной школы. Ключевым направлением социальной политики остается развитие здравоохранения. В 2025 году на строительство и оснащение медучреждений направлено 150 миллионов рублей. В 2027-28 годах начнется строительство нового корпуса стационара районной больницы. Николай Каталевский сообщил о поддержке участников СВО и их семей. Действует система волонтерства, координируемая органами местного самоуправления. На поддержку собрано более 134 миллионов рублей, передано 67 автомобилей и более 2000 тонн продовольствия. В сборе помощи участвуют все категории населения. Губернатор дал высокую оценку темпам развития Клачеевского района. Губернатор Александр Гусев принял участие в заседании Президиума правительственной комиссии по региональному развитию, на котором вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин дал высокую оценку работы строительного блока Воронежской области. Он отметил внимание региона к развитию социальной инфраструктуры. «Для нас это действительно один из главных приоритетов», – прокомментировал Александр Гусев. Слова одобрения и поддержки, высказанные Маратом Шакирзяновичем, станут для нас хорошим стимулом в градостроительстве. Деятельности. В Воронеже расширят дорогу в микрорайон Шилова на участке улицы Острогожской. Министр дорожной деятельности Максим Оськин сообщил, что сейчас готовит земельную и градостроительную документацию. По его словам, если реконструировать участок от железнодорожной ветки до поворота к плотине водохранилища в сторону Гремячинского направления, решится часть проблем. Министр назвал это направление тяжелейшим. В работе участвуют мэрия, а также градостроительные, имущественные и дорожные службы. Воронежская область готовится к новому сезону акции «Сохраним лес». В этом году регион перешагнет рубеж в 4 миллиона деревьев. Столько высадили за 8 лет. Осенью посадки охватят более 8 гектаров. В 9 лесничествах высадят 26 тысяч саженцев. Заместитель министра лесного хозяйства Александр Ерофеев отметил, исторический рубеж в 4 миллиона деревьев доказывает, что восстановление лесов стало общим делом для тысяч воронежцев. воронежцев. Центральное мероприятие пройдет в пригородном лесничестве и объединит более 300 участников. Акция стартует в конце сентября. Это были новости региона.

0: Радио кафе «Маяковский».
1: Тема сегодняшнего эфира опять возникла сама собой. Точнее, она зародилась в новостях. Рассказывали мы как-то вам здесь статистику о том, что животы растут. Да-да-да. У россиян, кстати, у довольно-таки молодого возраста. И причина это в огромном потреблении газировки. Там...
2: Да, обычно все спихивали на пенное всегда, да. Ну, сразу существует вот прям пивной живот. Это вот, ну, уже притча во языцах. А тут, хоп, тебе пожалуйста. Да, и безалкогольные, оказывается, животы-то бывают.
1: Безалкогольные.
2: Газированные.
1: Кока-кольные, газированные. Да, ну я думаю, что здесь не только на коле стоит останавливаться, а в принципе любая газировка с невероятным количеством сахара подойдет.
2: Ну да. А может быть это все как раз благодаря газикам на самом деле. Это они там бурлят и раздувают эти животы до непомерного
1: минералку
2: количества.
1: Как бы тоже сейчас можно взять и отменить в прямом эфире.
2: Туда же.
1: А что нам мешает? Какая-то, может быть, Нобелевская премия нам за это тоже будет дана. У нас пока возникло просто желание обсудить, не осуждая, хотя, возможно, да, с маленьким таким пренебрежением ко всему написанному вами, это уж как пойдет, ваши самые, внимание, не полезные привычки.
2: Да? А полезные что их обсуждать-то? Это скучно, грустно, занудно.
1: Нудно всегда.
2: Как бы, а вот бесполезные привычки, вредные, я бы сказала.
1: Как вредные советы.
2: Да,
1: и это всегда
2: совсем
1: было приятно
2: другое
1: почитать.
2: Дело. Ну что, надо, наверное, как всегда, начинать с себя, да, как бы признаваться в содеянном, дабы показать пример другим.
1: Мне сложно, но мне нет такого. Но я идеальный человек. Вот когда хорошо.
2: Смотришь на Каринку, и сразу понятно, этот человек идеален.
1: Мне на выставку. Раз, все.
2: Тебя как тот самый эталон.
1: Конечно.
2: Надо вот прям, вот смотрите, вот таким вот надо быть.
1: Рекламное лицо. Я, не знаю, я маскот вот этих 2 литров воды в день, семян чия по утру, не знаю, йогурта на определенной закваске, бесконечно правильного сна, чтения.
2: То ли дело я. Абсолютная противоположность.
1: Да, Ленка у нас одна такая. Она разлагает мою полезную во всем атмосферу.
2: Вот так и живем, называется. Обычно жуем какие-нибудь печеньки, опять же, неполезные. Да.
1: Пока я тут с сельдереем сижу.
2: Газировкой мы с тобой же вообще не балуемся.
1: Нет.
2: Вообще,
1: категорически не люблю. Даже в какие-то вот вечера
2: я
1: выходного
2: нет,
1: дня.
2: Нет, кока-колу могу там на Новый год, не знаю, на какой-нибудь праздник. Не то чтобы... Нет, мне, короче, нравится этот напиток. Я не различаю, не отличаю пепси-колу от кока-колы. Есть знатоки прям вот, которые на вкус могут определить, чем одно от другого. Не, я не настолько. Но как бы так иногда, почему бы и нет.
1: Как будто бы можно. Но
2: да,
1: привычка не сформирована.
2: Нет, не сформирована.
1: Это самое главное. Нам нужно на то, что у вас сформировалось, так присиделось в вашей жизни, и не можете от этого вообще никуда деться. В общем, пишите, что из вредного вы любите больше всего, и давайте не зацикливаться исключительно на напитках,
2: да,
1: и
2: или на еде.
1: Питании. Да.
2: Я вот спать, например, ложусь сильно поздно ночью. Но это же тоже вредная привычка.
1: Вредная.
2: Можно сказать, под утро. Очень люблю это дело. Ну, иногда жизнь там не позволяет и заставляет себя буквально так за волосы тащить в 12 ночи в кровать, потому что тебе там завтра с утра вставать, в твоем понимании, рано. В понимании других уже поздно. Но в моем понимании сильно рано. 9 утра для меня — это рано. А если мне не вставать, я очень хорошо, прекрасно себя чувствую, улягшись спать в 4 утра и проснувшись, там, не знаю, в 12 дня. Мне комфортно в таком состоянии. Но это же я понимаю, что это вредная привычка, что там все эти мелатонины не вырабатываются, что вообще, когда солнце светит или световой день, не надо спать, надо спать ночью. Все это умом понимаю, но вот
1: сделать такое, никак не получается.
2: Ну,

0: можно, конечно, наверное, mm-hmm. если заходить. Но это как раз та самая вредная привычка, от которой, наверное, можно избавиться. А зачем?
1: А зачем?
0: Как говорил небезызвестный, кто там, топ-менеджер АвтоВАЗа.
1: Запатентовали.
0: Да?
1: Фразу, да. Только буквально вчера, BMW, по-моему.
0: BMW сделать можете? Можем. А зачем?
1: Можем, а зачем? Да, сказать, что АвтоВАЗ запатентовал ее, ну и, видимо, будет как-то использовать. Очень мне она нравится. Вообще жизненная, подходит под любые обстоятельства. Казалось бы, можно, а зачем? У меня есть привычка покупать абонемент, например.
0: В спортзал?
1: Ну да, да. Или не
0: Или в баню?
1: Нет, не в баню, да. Что-то связанное со спортом. Это может быть спортзал или какой-то другой спортивный досуг. Я такая, ну все, вот чувствую в себе...
0: Порыв.
1: Порыв, да, что жизнь вообще не будет прежней. Будем действовать по ГОСТу для здоровья.
0: А у тебя это осенью происходит, вот как у всех нормальных людей. То есть лет прошло, наступает сентябрь, и все потянулись гуськом за абонементами в спортзалы.
1: Да нет, в разное время, на самом деле.
0: А тебе нахлобучивает, да. Независимо от времени года.
1: Но осень благоволит, потому что у меня как раз и день рождения осенью, есть что-то такое, думаешь, ну, к днюхе, они же... Есть три мерила. Да, к Новому году попробовать
0: к 8 марта.
1: Каким-то образом подготовить. Не, кстати, 8 марта как-то уже...
0: Мимо пролетает.
1: Потому что нужно быть объективными. После новогодних праздников...
0: Это очень маленький срок, чтобы подготовиться.
1: Да, ну что там, полтора месяца какие-то. Нет, еще февраль короткий. Это совершенно не подходит. Новый год, лето и, в принципе...
0: к лету, к пляжному сезону.
1: Да, к лету, как всегда, не получилось. И думаешь, ну ладно, тогда...
0: К Новому году.
1: Тогда
0: снова к Новому году.
1: К своему Новому году, к дню рождения. И потом опять, и вот так вот все по кругу.
0: Ну все, к твоему дню рождения уже поздно.
1: Да как?
0: Уже тоже проскакали.
1: Лена, ну и к Новому году будет поздно. Будем объективны. Но ничего не мешает об этом хотя бы мечтать.
0: Подумать. Да.
1: В общем, заходите, пишите у нас сегодня в призак за самый лучший комментарий на наш субъективный взгляд, естественно. Но два билета на 12 сентября в цирк Шапито Каракат шоу представление с трюками воздушных гимнастов. Это когда вот так, наверное, сидишь в зале и вот так... Ну, я обычно так реагирую.
0: А королевские пудели, оркестры, да, им подпевают. Наверное, можно. Интересно, что они будут
1: можно,
0: исполнять?
1: Можно, а зачем?
0: Они без подпевок хороши, да.
1: Все, теперь без этой фразы вообще будет сложно обойтись. Фоксы.
0: Фраза дня.
1: Да, и даже медведи на самокатах. Это вот не те, которых вы не любите, да, по улице за вами едут, вы каждый раз
0: там
1: опасаетесь.
0: Там не медведи, там олени, понимаешь? Там разница есть.
1: Ну, или что-то парнокопытное. Да. С рогами точно.

0: Маяковский. Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска – сеть центров замены масла «Контейнер масла» в Воронеже. ООО «КМ».
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, местами небольшой дождь, температура воздуха днем плюс 22 градуса, слабый юго-западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
3: «Контейнер масла». Красный. Заметный. Свой. Два поста. Яма. 15 минут. Место, куда стремятся моторы. «Контейнер масла». Железно.
1: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 13 сентября в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свиной шейки «Агроэко» 579 рублей за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком из свиной шейки «Агроэко». Сочное нежное мясо и манящий аромат, перед которым просто невозможно устоять.
4: Предложение действует с 31 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товаров, участвующих в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
5: Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке «ОНО. Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону плюс 7 906 589 0099.
4: Ограничение 0+.
1: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
5: Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория.
4: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
6: Хватит стесняться. Я
7: эксперт! Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже. Со своим экспертным мнением.
8: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
9: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. 4 крупнейших российских оператора официально запустили сеть 5G в 16 городах страны. Доступ к высокоскоростному соединению получили уже 10 миллионов абонентов. До конца года мобильная связь 5-го поколения появится еще в 50 городах России, сообщила Минцифры. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил на СНС, что россияне должны будут заплатить за пользование высокоскоростным интернетом.
2: 5G радиооборудование, которое стояло все эти годы, не использовали из-за политических ограничений, не давали частоты операторам ту самую технологическую нейтральность. Сегодня это разрешено, и сегодня мы получаем возможность пользоваться как абоненты в коммерческих сетях 5-м поколением. Это выше скорость, как правило. Например, если у вас была скорость 100 мегабит, то она будет 200-250 мегабит, если ваш смартфон это поддерживает. Цена пока бесплатна в рамках тарифов для большинства операторов, но постепенно будут формироваться тарифы для 5-го поколения.
1: По данным Минцифры, высокоскоростной мобильный интернет станет доступен для всех пользователей Android в ближайшее время, а в случае с iPhone решение зависит от Apple. Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила о попадании БПЛА в здание территориального избиркома в Самарской области. По ее словам, там находилась избирательная документация. Обошлось без пострадавших, бюллетени не повреждены. А губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что на территории региона БПЛА атаковали 2 промышленных объекта. Пострадавших нет. Глава региона сообщил о массированной атаке на север Прикамья, сбиты 36 БПЛА. Ранее сегодня Минобороны отчитало, что силы ПВО ночью сбили 777 беспилотников над Россией. Одна из самых массированных атак БПЛА пришлась по Тульской области. Там погибли 2 человека, еще 3 ранены. А при ракетной атаке в Волгограде повреждены 2 многоквартирных дома. Пострадали 2 человека. Площадь пожара в заповеднике Утриш в Анапе возросла до 4,5 гектаров. Об этом сообщила глава города Светлана Маслова. По ее словам, тушение природного возгорания продолжается. В ликвидации пожара задействованы в том числе мотоциклисты, которые подвозят воду на склон. Планируется наращивание сил и средств, а также привлечение авиации. Платье мести принцессы Дианы выставит на аукцион Сотбис. Он пройдет в Нью-Йорке 9 декабря. По оценке самого аукционного дома, лот может быть продан за 150-300 тысяч долларов. Платье мести – одно из самых известных платьев принцессы Дианы. Она появилась в этом коротком черном платье от греческого дизайнера Кристины Стамбалян 29 июля 1994 года. СМИ тогда писали, что она надела столь смелое платье с открытыми плечами, желая отомстить мужу, принцу Чарльзу. В тот вечер на телеканале ITV выходил документальный фильм, в котором Чарльз признался, что изменял ей. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене.
0: Национальная служба новостей.
3: Вы слушаете наше радио Воронеж 107 FM. В эфире дневное шоу Радио Кафе.
4: Отель Holiday Inn Express выпустил подушку, которая всю ночь играет звуки завтрака. Внутри спрятаны такие мини-динамики и 4 записи в комплекте идут, да, из реальных отелей сети. По духам можно слушать, как капает кофе, как шкварчит бекон, льющийся фреш и гул постояльцев у шведского стола. В нашем радиокафе Маяковске тоже есть чем порадовать гостей. Только у нас не звуковые подушки, а звуковые подружки. Хихоньки да хахоньки, хохот и всхлипывание от смеха до слез. В общем, все это мы можем устроить. Погнали!
5: Звуковые подружки.

0: Знакомая и незнакомая Москва, как бывшая жена, случайная и запланированная встреча, и от волнения чуть больше говорит она, и говорить особо как бы не о чем. Холодный дождь, как старые обиды, бьет по лицу и вымочил рубаху, и привлекательность вложений неликвидна, и хочется послать всех. Москва, как много в этом звуке, как муравейник этот город с муравьями. Я не скучаю по тебе в разлуках, до новых встреч, останемся друзьями.
1: Радиокафе «Маяковский». Реклама на 107FM.
2: Новый медицинский центр «Смарт Клиник» на улице Космонавтов, 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов, 31.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Купить стройматериалы без визита в магазин стало еще проще. Магазин «Континент». Просто позвоните и оставьте заявку, а мы сделаем расчет и подготовим для вас индивидуальное предложение. Вы оплачиваете онлайн, мы доставляем по адресу. Магазин «Континент», город Калач, улица Забрудинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Легендарная «Металлика» в уникальном трибьют-шоу. 2 октября в Воронеж. Главные хиты. «Бешеная энергия». Клуб 12. Билеты уже в продаже. Не пропустите.
3: Ограничение 16+.
2: «Протек». Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек». Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
4: Хватит стесняться. Я эксперт! Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже со своим экспертным мнением.
5: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
6: Маяковский!
7: Откуда вторая волна панк-рока в Питере?

0: Радиокафе «Маяковский».
1: Дата такая красивая показывается у нашего славного города Воронежа. 440 лет. Угу. 2 четверки и 0. 440 лет. Завтра будет, собственно, отмечаться День города в столице Черноземья. Довольно много мероприятий. Меня поражает, как третий или четвертый день моют проспект Революции, поскольку я по нему хожу туда-обратно, угу, из студии в студию, соответственно. Машины, люди моют с пеной там с какой-то, вообще все это, причем раз прошли,
2: пеной
1: помыли, потом
2: урта, пену асфальта,
1: да, везде.
2: Подтверждаю, я же вчера как раз жаловалась, я забыла, не поняла, к чему это приурочено, я переходила дорогу, но уже не раннее утро, и едет поливалка, я думаю, с одной стороны, о, круто, моют, будет чисто, а с другой стороны образовалась маленькая лужа, а я была в белых джинсах, и прямо ровно вообще я обдала себя сама до самых
1: этой штучкой
2: спин, ну, как будто бы.
1: Как раз той самой. Вот, все готовятся, ну, не все, собственно говоря, наши службы готовятся к Дню города. Проспект Революции будет перекрыт, угу, будут гуляния, поэтому там сейчас чистота наводится в полный рост, и вот сегодня как раз шла, и тоже все по-прежнему моют, что-то там латают, подремонтируют и уже ставят металлические вот эти вот заграждения, угу, чтобы вход и выход был только в нужных местах, то есть через рамки.
2: Угу, поэтому... чтобы все было проконтролировано. Каждый раз я, когда слышу, что будет перекрыт проспект Революции, знаешь, какие-то хорошие детские воспоминания. Вот идешь с родителями.
1: Мая.
2: Ну, да, я не... Вообще, вот любой какой-то праздник, когда перекрывали, шарик тебе где-то купят, сладкую вату. Угу. Вообще красота.
1: Так вот, что хочется рассказать про День города, что довольно много мероприятий запланировано. Открытие, как всегда, в 11 часов на Советской площади, хотя нет, обычно же открытие было на площади Ленина, вот в этом году, угу, короче говоря, на Советской площади. И там же в 12 часов начнется День балета. Целое представление, целый день как бы будут идти там и концерты, и звезд балета, угу, артистов нашего театра оперы и балета, студентов хореографического училища.
2: Смотрите, я там тоже буду крутить 40 фуэте обязательно.
1: Я думала, обруч ты будешь крутить.
2: Обруч я буду просто носить.
1: Я там тоже буду крутить.
2: Ну, вру, конечно, шутки.
1: Шашни, обручи, все буду крутить, фуэте. Там будет и выставка, и какие-то мастер-классы. Вообще, судя по отзывам свидетелей, которые были в прошлом году на этом же мероприятии,
2: очевидца Дня города?
1: Нет, очевидца звучит. Дня балета. Тогда в прошлом году он не был в День города, он был обособленным. Вот. Очевидцы очень под большим впечатлением. Угу. Говорят, что мероприятие симпатичное. Ну, а как? Ну, балеринки всегда радуют, да?
2: Конечно.
1: Легкие, воздушные, перышки, снежинки, вот это вот все.
2: Лосины.
1: Конечно, да. Ну, это там уже балеруны.
2: Ну, кому что нравится.
1: Кому
2: уже, да, о вкусах не спорят.
1: Вот, проспект Революции. Это выставка народного творчества. Марш, парад духовых оркестров с 11.30 до 12. Рок-марафон молодежной группы у Центрального телеграфа будет с 12 до 21. В Кольцовском сквере фестиваль «Уличная классика» тоже до самого вечера. Выставка молодых художников. На площади Победы там детская цирковая программа. Все это тоже с 12 до 19. И концерт авторской песни клуба «Парус» с 19 до 21. В общем, есть что посмотреть, и далеко не все, конечно же, мероприятия перечислили. То есть можно просто гулять по проспекту Революции, как всегда останавливаться у каких-то площадок, ну и что-то там будет происходить в это время.
2: Фотографироваться есть.
1: А что по погоде у нас завтра?
2: По погоде?
1: Кстати, я что-то не посмотрела.
2: Я предлагаю не проверять, потому что она...
1: Во-первых, да, какой смысл?
2: Да. Во-вторых, ну нет плохой...
1: Погоды.
2: Плохой природы. У погоды самое главное правильно одеться. К нам, кстати, еще и в следующем часе придет организатор массовых спортивных событий Евгений Сихниев, и мы с ним поговорим о забеге, который называется «Культ забег», и он тоже состоится завтра.
1: Да, сколько завтра мероприятий?
2: В рамках Дня города. В общем, вообще есть на вкус, на каждый вкус и цвет времяпрепровождения.
1: Да. Я, кстати, загуглила, пока Карина рассказывала про забег, загуглила погоду, ну, стоит солнце, и кратковременный день, дождь днем, вечером типа уже дождь.
2: Угу.
1: Но это вечером.
2: Ну, не будем обращать
1: а может
2: внимание.
1: Быть, уже и отменят все.
2: Представьте, что вы где-то там в Петербурге, возьмите дождевик и все, и радуйтесь,
1: тепло, кстати, 20 градусов тепла, так что температура примерно такая же, как сегодня.
2: Я думаю, что мы всех убедили. Да, все, разобрались, идем слушать песни.
0: Радио Кафе.

0: Радио кафе «Маяковский».
1: К теме нашей вернемся. Звучит она так из...
2: Кукукольщики всех стран, объединяйтесь.
1: Объединяйтесь.
2: Покажите свои пузики. Реально есть или нет, и ничего, все врут календари.
1: Это мы с Леной прочли статистику, что растут животы, и теперь они не из-за пенного, а из-за Кока-Колы. Решили обсудить с вами ваши не самые полезные привычки. Ну, вредные, скажем прямо. Не только в плане пищи и каких-то напитков, но и в плане вашей деятельности.
2: Вообще, да, мысли не трогаем. Привычки. Вредные мысли оставляем. Не будем их касаться.
1: Оксана нам пишет. Привет, Наш. Это прям про меня. Я просто кока-колик. Причем могу месяцами ее не покупать, но единожды, взяв и услышав заветное не могу остановиться.
2: Вот так вот. Дальше Татьяна рекомендует, если заменить обычную колу на зеро, то это существенно уменьшит ваше потребление сахара. Оксана говорит, да, так и делаю, иначе бы уже в двери не прошла, иначе бы животик шел впереди меня, да. Вообще неприятная эта вещь, животик. Невозможно. Он быстро зарабатывается, но потом от него невозможно избавиться.
1: В отличие от зарплаты, да? Вот бы наоборот все было.
2: Так же таял живот, как денежки. Но, увы, нет в мире совершенства, понимаешь, как говорил еще в «Маленьком принце»
1: дисгармония лис. Вообще
2: что
1: какая-то
2: такое?
1: Сплошная.
2: Если куры есть, то и люди есть, а если людей нет, то и кур нет. Как-то не так он говорил, но смысл примерно в этом.
1: Вообще, возможно, ничего не говорил, возможно, мы все выдумали.
2: Просто молчал. Да. Марин говорит, у меня появился арбузный животик, добавился к майонезному. Ничего не могу с собой сделать, съедаю пол арбуза за раз, мне потом плохо, но остановиться не могу. Если другие какие-то вкусняшки всегда оставляют детям, то когда я ем арбуз, у меня отключается мозг. А когда включаются на столе корки, и я не могу дышать.
1: Это правильно вы делаете, потому что пора арбузная скоро закончится, и их еще целый год ждать новой волны.
2: Опять же, полезно, да? Вот это все-таки не совсем бесполезная еда. Прочищается все, никакого песка не будет нигде.
1: Ну, отчасти, потому что на самом деле сахара там
2: тоже
1: меньше.
2: Много. В арбузе.
1: Невероятное количество, да.
2: Ужас
1: поэтому
2: какой-то. Где его... только нет сахара. Даже в несчастном арбузе.
1: Ну да, с точки зрения вообще там ультраправильного питания и его недолюбливают, как и черешню.
2: Что они говорят о дыне, эти злые люди с ультраправильным питанием.
1: Дыню,
2: в дыне, наверное,
1: виноград.
2: Еще больше.
1: Все вкусное. Виноград, туда загнали в неполезное. Сиди теперь и думай
2: ешь
1: вообще, что делать.
2: Руколу и спаржу.
1: Не свою линию, ешь свою руколу. Продолжайте писать. У нас сегодня в призах 2 билета на 12 сентября в цирк Шапито «Каракат-шоу».
0: Радио-кафе.

0: Кафе «Маяковский».
1: Наша реклама.
2: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Алло, ну, как там с бизнесом?
4: Что? Вы кому звоните?
3: Твоему бизнесу звоню.
4: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
5: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
6: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
7: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
8: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного Форда.
9: Погнали!
8: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.

0: цена роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского лова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
3: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
5: Наши новости.
6: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. На заседании областного правительства губернатор Александр Гусев заслушал доклад Николая Каталевского о социально-экономическом развитии Клачеевского района. Глава администрации отметил, что в рамках программы на 2026-30 годы запланирован капитальный ремонт гимназии, школ, детских садов и спортивной школы. Ключевым направлением социальной политики остается развитие здравоохранения. В 2025 году на строительство и оснащение медучреждений направлено 150 миллионов рублей. В 2027-28 годах начнется строительство нового корпуса стационара районной больницы. Николай Каталевский сообщил о поддержке участников СВО и их семей. Действует система волонтерства, координируемая органами местного самоуправления. На поддержку собрано более 134 миллионов рублей, передано 67 автомобилей и более 2000 тонн продовольствия. В сборе помощи участвуют все категории населения. Губернатор дал высокую оценку темпам развития Клачеевского района. Губернатор Александр Гусев принял участие в заседании Президиума правительственной комиссии по региональному развитию, на котором вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин дал высокую оценку работы строительного блока Воронежской области. Он отметил внимание региона к развитию социальной инфраструктуры. «Для нас это действительно один из главных приоритетов», – прокомментировал Александр Гусев. Слова одобрения и поддержки, высказанные Маратом Шакирзяновичем, станут для нас хорошим стимулом в градостроительстве. Деятельности. В Воронеже расширят дорогу в микрорайон Шилова на участке улицы Острогожской. Министр дорожной деятельности Максим Оськин сообщил, что сейчас готовит земельную и градостроительную документацию. По его словам, если реконструировать участок от железнодорожной ветки до поворота к плотине водохранилища в сторону Гремячинского направления, решится часть проблем. Министр назвал это направление тяжелейшим. В работе участвуют мэрия, а также градостроительные, имущественные и дорожные службы. Воронежская область готовится к новому сезону акции «Сохраним лес». В этом году регион перешагнет рубеж в 4 миллиона деревьев. Столько высадили за 8 лет. Осенью посадки охватят более 8 гектаров. В 9 лесничествах высадят 26 тысяч саженцев. Заместитель министра лесного хозяйства Александр Ерофеев отметил, исторический рубеж в 4 миллиона деревьев доказывает, что восстановление лесов стало общим делом для тысяч воронежцев. Центральное мероприятие пройдет в пригородном лесничестве и объединит более 300 участников. Акция стартует в конце сентября. Это были новости региона.

0: Маяковский.
1: Вредные привычки ваши обсуждаемы.
2: Я читаю по диагонали глазами комментарии Татьяны и понимаю, что, боже, как хорошо она описывает то, что хотелось бы сделать именно сегодня вечером, предавшись вредным привычкам. Это прекрасно. С пятницы, друзья, говорит Татьяна, отличный день для плохих девочек. Когда не сегодня... Когда, если не сегодня, можно приехать домой после работы, выкинуть все из головы и предаться этим самым плохим привычкам. Прямо-таки кинуть себя в эту пучину. У меня для пятничного вечера они в отдельную касту неприкасаемых выделены. Никакой готовки, никакой уборки, никаких задач, ничего. Неприемный вечер, приходите как-нибудь потом. Приеду сегодня домой, брошу диванные подушки прямо на пол, включу мягкий свет и что-то из любимой классики. Ну, с Киану, с Лео, с Брэдом. Да, мы-то подумали, конечно, Шопен, Бетховен. А тут классика, да. Киану, Лев, Брэд, который Пит. Ну, и буду, видимо, пит дальше, да? Да, вот как раз сладкое я не люблю, предпочитаю полусладкое. Ну, а если с какими-нибудь гадами морскими, вообще... В общем, желаю всем скорейшего окончания рабочего дня и погружения в плохопривычные выходные.
1: Хорошо. Звучит как какой-то манифест. Мне еще очень понравилось, как ты вначале заменила слово в комментарии Татьяны. Ты прочла «отличный день для плохих девочек».
2: А, да, для плохих привычек написано.
1: Ну, это то, что у тебя было на подкорке. Очень плохие привычки, очень плохие девочки.
2: Плохие девочки. Оговорочка по Фрейду, как принято говорить в наших кулуарах. Да уж, ну так уж и вышло. Отличный вечер для плохих девочек. Ну, почему?
1: Нормально,
2: нет?
1: Нормально. Александр,
2: с плохими привычками.
1: Там как будто бы продолжает, он говорит, пишет, ой, девочки, ну какие же еще вредные привычки. Напитки покрепче, слава покороче. Благо живу возле пивзавода. Значит, мы, Александр, с вами соседи. О, кстати, Александр, тогда я к вам, наверное, обращусь. Я вчера кошелек у себя на районе потеряла.
2: Ты что, пустой, я надеюсь?
1: Ну как пустой? Со скидочными карточками и с банками. Ковскими в том числе.
2: О, матушка!
1: Быстро довольно поняла, что потеряла, вернулась назад, уже нигде не лежит. Красный такой, хороший, я думаю. И вот говорят же, ничего с земли сейчас не поднимайте. Mm-hmm. Да? На не mm-hmm. те времена кто-то забрал, увидел эти карточки. Я думаю, ну вот они зачем вам нужны? Ну, играть разве что в дурака. Ну, потому что заморозила я все через секунду буквально. Единственное, думаю, чем могла человека подтолкнуть к искушению в моем кошельке...
2: Так.
1: Лежал написанный цифровой код, который, возможно, злоумышленник счел за цифры от карты. А это был... Помнишь, мы когда-то в эфире нашем давали финансовый код на то, чтобы богатство...
2: чтобы забрать.
1: Нет, чтобы богатство текло ручьем. Это из области астрологии. Значит, мы высчитывали цифры, и их нужно было написать и положить в кошелек, ну, для того, чтобы разбогатеть.
2: А, то есть ты как бы применила на практике всю эту историю, положила туда цифровой код, высчитанный в эфире нашего радио.
1: В эфире. Возможно, кто-то занимался подбором, понимаешь, все время. Но это не оно.
2: Вот это, конечно, облом.
1: Да. Там жители пивзавода, верните кошелек, подбросьте его просто куда-нибудь, я его обратно
2: на
1: заберу.
2: На видное место положить.
1: Да, там для вас нет никакой пользы, там ни копейки не было. Кошелек сам жалко. Ладно.
2: Да вот, как всегда.
1: Нина пишет. Да, давай. Люблю, говорит, конфеты и шоколад. Стану витрины в кондитерском отделе и глазею. В глазах конфеты, прям как у Скрудж Макдака в мультике «Утиная история». Вот это вот мне тоже очень ясно. Близко, понятно, хорошо.
2: Так, да. Где-то я застряла. Подожди, где-то я застряла. Я вот здесь застряла. Так, где я застряла? Я не понимаю.
1: Я пока...
2: Давай песню послушаем, я выстренусь.
1: Мы сейчас Ленку будем толкать всеми. Маяковский.

0: Радиокафе «Маяковский».
1: Все деревни столпились, Ленку толкали.
2: Туда... Бабка за детку, детка за бабку.
1: За бабку и вытащили все-таки. Камни крошили под колеса, кукурузу подкладывали. В итоге удалось. Читаем дальше ваши комментарии о вредных привычках.
2: Ночной зажор, говорит Светлана, моя вредная история. А, вечная история. Ну и что-то у меня сегодня...
1: Вечная, вредная.
2: Да, все сходится. И если весной, летом как-то это все относительно без последствий проходит, то сейчас, видимо, началась зажировка к зиме, джинсы стали застегивать на вдохе. Да, знакомая история. Вне времени, опять же.
1: Время становиться Манулом Тимофеем и начинать зажировку. Он, кстати, еще там не был в новостях.
2: Уже публикую. А, нет, прям про что начал, не было. Какое-то проходило, что он на полочке лежит, довольно счастливый, готовится к зажировке. Московский зоопарк просто должен вкуснее ему неимоверное количество. Это символ, мне кажется, этого зоопарка.
1: Личный бренд.
2: И поставщик главных новостей. Даже вплоть до того, что вот на полочке лежит, готовится, потом начал, потом продолжил.
1: Ах, как же все равно. Ладно. Екатерина пишет. Я ем сладкое и играюсь в телефон. Играюсь. Хорошее слово «играюсь».
2: Играюсь в телефон. Там, видимо, ферма или что-то.
1: О, там, видимо, невидимые игры на самом деле. Ты по нам-то не суди. У людей, возможно, какие-то есть поинтереснее штучки.
2: Ну ладно, да. Татьяна говорит, всем привет, я системно занимаюсь спортом, стремлюсь к стройности, но есть полуночный чай с печенькой в тишине уютной кухни, когда все спят и никому ничего от тебя не нужно. Как его отменить, я не знаю, поэтому констатирую факт, что я ночная жрица. Ой, ладно, Татьяна, что это за жрица такая с печенькой и чаем?
1: Если печенька одна, это вообще не жрица.
2: Да даже если три, то, ну, я понимаю, там сковорода жареной картошки, да, там миска плова.
1: Не, почему, а пакет печенья? А если он еще, например, с карамелью, орехами и в шоколаде.
2: Ой, ну это ты загнула.
1: Это
2: я почему про
1: не загнула, это я загадала. Это я сейчас в свой список покупок на пятничный вечер просто
2: внесла,
1: одним глазком. Да. Раз. Легкие так печенья что... с орехами, да. Карамелью и шоколадом.
2: Ну ладно. В общем, короче, Татьяна, не жрица вы, не тарелочница, печенщица. Вот так мы вас будем звать.
1: Ладно, допустим. Наталья пишет. Я любитель сладкого. Не могу удержаться, чтобы не побаловать себя вкусненьким. Раньше могла торт незаметно поглотить и не один кусочек. Сейчас предпочитаю легкие десерты, тирамису, суфле, как птичье молоко, панакота, панкот, входите. Ведь мозгами понимаю, что ничего полезного нет в моих любимках, но ничего поделать не могу, как в Алисе в стране чудес. Манит меня и зовет «Съешь меня». Я считаю так, Лен, если все подытожить.
2: Как наши люди.
1: Конечно, ну если как-то вот в меру, да, по чуть-чуть, то можно. Если один раз и много, то тоже можно.
2: Ну, и постоянно много тоже, в общем, можно. Не без последствий, но можно.
1: Устроили мы тут какую-то вседозволенность неистовую. Надо выбирать, кому мы отдадим наш билет.
2: Самому вседозволенному, да, самому неистовому. Ну, наверное...
1: Плохой девчонке.
2: Которая правильно распланировала пятничный вечер. Мы бы тоже хотели присоединиться.
1: Но пока просто позавидуем, посидим здесь в стороне, потому что у нас еще целый час эфир.
2: Карина, еще конечно. Не вечер, вечером. Ты смотри, вот ну, идеальный же план. Диванные подушки прямо на пол, мягкий свет. А, любимую классику с Брэдом Питтом или Лео Ди Каприо.
1: А почему, может быть, там Киану и Лео с Брэдом с каким-то выходят. Ну, вот смотришь, ебогу
2: Бред. Фамилии ты не добавляй, да, свои знакомые?
1: Все, Татьяна, забирайте билеты, расскажем, как их получить за эфиром. А сами с вами не прощаемся еще
2: целый час. Чтобы у вас и суббота была занята.
1: Впереди. Конечно, и в следующий часе мы будем говорить про такое мероприятие, как
2: уже про полезные
1: забег.
2: Привычки.
1: Да, да, вредные обсудили, перейдем к полезным. Если у вас есть какие-то вопросы, оставить их можете там же, в сообществе нашего радио Воронеж ВК. Все через 10 минут примерно на том же месте.
0: Радиокафе «Маяковский». Реклама на 107 FM. Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, местами небольшой дождь, температура воздуха днем плюс 22 градуса, слабый юго-западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
5: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
6: Санаторий Дзержинского в Воронеже – это современный оздоровительный комплекс для всей семьи. Все, что нужно для вашего отдыха и укрепления здоровья. Обновленные номера и медицинское оборудование. Разнообразие программ лечения. Аквафитнес-центр с двумя бассейнами – детским и взрослым. Питание, шведский стол, уютная кофейня, развлекательная программа, чистый воздух и многое другое. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агреэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
8: Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке ОНО «Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону плюс 7-906-589-0099. Ограничение 0+.
9: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
10: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
11: Воронежский студент стал лучшим сварщиком страны. Насколько подорожают смартфоны и ноутбуки в воронежских магазинах? Когда закончится реконструкция главной пешеходной улицы Воронежа? Воронежская теннисистка рассказала, что помешало ей обыграть первую ракетку мира. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
12: Аудитория 12+.
13: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
14: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Маяковский. Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. На заседании областного правительства губернатор Александр Гусев заслушал доклад Николая Каталевского о социально-экономическом развитии Калачеевского района. Глава администрации отметил, что в рамках программы на 2026-30 годы запланирован капитальный ремонт гимназии, школ, детских садов и спортивной школы. Ключевым направлением социальной политики остается развитие здравоохранения. В 2025 году на строительство и оснащение медучреждений направлено 150 миллионов рублей. В 2027-28 годах начнется строительство нового корпуса стационара районной больницы. Николай Каталевский сообщил о поддержке участников СВО и их семей, действует система волонтерства, координируемая органами местного самоуправления. На поддержку собрано более 134 миллионов рублей, передано 67 автомобилей и более 2000 тонн продовольствия. В сборе помощи участвуют все категории населения. Губернатор дал высокую оценку темпам развития Калачеевского района. Губернатор Александр Гусев принял участие в заседании Президиума правительственной комиссии по региональному развитию, на котором вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин дал высокую оценку работы строительного блока Воронежской области. Он отметил внимание региона к развитию социальной инфраструктуры. «Для нас это действительно один из главных приоритетов», – прокомментировал Александр Гусев. Слова одобрения и поддержки, высказанные Маратом Шакирзяновичем, станут для нас хорошим стимулом в градостроительстве. Деятельности. Продажу алкоголя запретят в Воронеже завтра в день города на проспекте Революции, площади Ленина и прилегающих к ним улицах, а также в местах массовых гуляний. Ограничение будет действовать с 8 утра до 23.00, следует из постановления на сайте администрации. Под запрет попадает розничная алкогольная продукция, включая пиво и напитки на основе пива в любой таре. В честь 440-летия столицы Черноземья салют запускать не будут, но праздничная программа состоится. В связи с праздником проспект Революции станет пешеходным. При этом площадь Ленина и улица Плехановская останутся открытыми для движения автомобилей. Напомним, в этом году день города перенесли на 12 сентября в связи с выборами в Госдуму, которые пройдут 18-20 сентября. В Воронежской области начали принимать заявления от избирателей, которые хотят проголосовать на выборах депутатов Госдумы вне помещений для голосования на дому. Такой формат действует для граждан, которые не смогут прийти на избирательные участки по уважительным причинам. Например, из-за состояния здоровья, из-за необходимости ухаживать за тяжелобольными или из-за других обстоятельств. Об этом сообщили в облизбиркоме. Заявление можно подать до 16 сентября включительно через портал госуслуги, а до 20 сентября до 14.00 в участке избирательной комиссии по месту регистрации.
0: Выборы 2026.
1: 3,5 миллиона предложений от жителей нашей страны были направлены в народную программу «Единая Россия», из них 40 тысяч от жителей Воронежской области. С этим документом партия идет на выборы. Народная программа «Единая Россия» отвечает задачам национального развития. Она подготовлена в диалоге с людьми на основе их инициатив, а ее ключевые критерии – объективность, реалистичность и честность. В обновленный программный документ вошли 7 главных тем – демография, рабочие места и кадры, развитие регионов, сильная экономика, собственные технологии, сохранение нашей культуры и традиций, безопасность страны. Неизменным остается и еще одно направление – помощь бойцам СВО и их семьям. «Единая Россия» – номер один в избирательном бюллетене.
0: Выборы 2026.
1: Это были новости региона.
2: Вы слушаете...

0: сижу я, значит, и думаю, это же как правда удачно сложилось, что мы в том часе обсуждали вредные привычки, а сейчас будем обсуждать полезные. Мало того, мы будем совершенно ненудными, мы вас не будем заставлять ничего делать, мы будем просто рассказывать
1: мотивировать
0: о том, как, может быть, будем трендовыми и здоровыми. Почему? Вы сейчас поймете. Во-первых, в гостях у нас организатор массовых спортивных событий Евгений Сихниев. Здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Здравствуйте.
0: Поговорим мы сегодня, конечно, про культ-забег. Он культурный или культовый? Дальше мы, конечно, разберемся вообще, из-за чего такое название, которое случится в Воронеже уже буквально завтра, 12 сентября. Невероятное спортивное мероприятие.
1: И там уже очень-очень много желающих зарегистрировалось на этот забег. По-моему, еще регистрация не закончилась, да?
2: Регистрация еще идет, но буквально осталось, по-моему, несколько слотов. Вот я сейчас смотрел, там, по-моему, 8 или 10 слотов, да, поэтому, если кто-то еще не успел приобрести, пожалуйста, милости просим, да, они уже последние.
0: Вот это популярность.
1: Вот. Какие молодцы у нас воронежцы, ну, прям я горжусь своими земляками, ну, потому что это несколько сотен человек, которые кто-то, может быть, и пойдет, как сказал Евгений, там и пройти можно, мы уже за эфиром обсудили немножечко забег, вот, и все равно они примут участие и массово, и столько много, это очень-очень, по-моему,
0: несколько
1: круто.
0: Сотен это ты сильно преуменьшила.
1: Да, да. Ну как, ну несколько сотен.
0: Вообще хотелось бы, Евгений, начать сначала.
1: Сначала от печки, да.
0: Да-да-да. Культ-забег звучит как вот какой-то неожиданный микс. Слово «бег» мы уже понимаем. Мы видим в сторис, как люди наши знакомые все время куда-то бегут, потому что это, ну, настоящий тренд современности. А вот что такое культ-забег и почему это называется так, хотелось бы, чтобы вы нам объяснили.
1: Может быть, уже, подожди, может быть, немножечко после рекламы, а пока расспросим...
0: Это мы про механику, про все, что будет происходить. А вообще вот про концепцию. Почему возникла такая концепция?
1: Как соединили коня и трепетную лань, как я говорю. Ну, по идее, спорт и культура – это то, что идет в конце новостей всегда. Новости спорта, да, а потом новости культуры. Ну, как бы это такие несоединимые, с одной стороны, вещи, но вы умудрились их в одно целое сложить.
2: Ну, наша команда, Согдиана спортивный организатор, основная цель – это популяризация здорового образа жизни, и, собственно говоря, мы ищем новые форматы, как людей вовлечь вот в эту культуру, которая, собственно говоря, такая большая глобальная волна спортивная и здоровая, и чтобы побольше людей вовлекать, мы придумываем новые форматы и ищем, подсматриваем где-то на стороне, вот, и поэтому вот такой формат на стыке спорта, культуры и туризма – подумали и назвали это культ-забегом, по-моему, полностью, да, как бы, ну, говорит о сути мероприятия.
0: Что такое, как будто объект необъятное.
1: Да? А вы где-то, вот вы сказали, что посматриваем по сторонам, что где происходит. Вы это где-то подсмотрели или это собственное изобретение? Хотя многие изобретения, они витают в воздухе, и ты даже не знаешь зачастую о том, что у кого-то это есть, изобретаешь это заново, а потом оказывается, что у кого-то это тоже было. Вот как в вашем случае.
2: Ну, мы подсмотрели, да. Ну, во-первых, этот формат, он очень популярен за пределами нашей родины. У нас этот формат уже лет 8-10 развивается в Нижнем Новгороде, и это город очень активно и в беговом сообществе, там очень много людей участвует. И вот этот формат они стали продвигать. Мы посмотрели и решили, что в Воронеже тоже неплохо бы его как бы реализовать, и будем делать.
0: Я считаю, правильно говорить, не подсмотрели, а вдохновили.
1: Да, да, да. Вот точно, это новое слово. Вдохновились.
2: Прекрасно, будем его тогда и употреблять.
0: Красиво звучит и отрицает вообще всякое заимствование. Да, нам это нравится. Мы прямо сейчас прервемся на рекламу, вернемся и обязательно будем продолжать. Там уже в следующем блоке подробно вам расскажем.
1: Расспросим
0: Евгения, он нам расскажет о том, что же все-таки будет происходить и что мы имеем в виду под словами «культ-забег».
3: Радио кафе Маяковский. Реклама на 107 FM.
4: Воронеж, встречай! Группа «Фанмод». Авторы легендарной песенки про паладина привезут вам ламповый рок-концерт по вселенным «Варкрафт» и «Вархаммер». 17 сентября, 20:00, клуб 12. Ограничение 16+. Новый медицинский центр Smart Clinic на улице Космонавтов 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов 31.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Купить стройматериалы без визита в магазин стало еще проще. Магазин «Континент». Просто позвоните и оставьте заявку, а мы сделаем расчет и подготовим для вас индивидуальное предложение. Вы оплачиваете онлайн, мы доставляем по адресу. Магазин «Континент», город Калач, улица Забрудинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201, код города 47363. Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория.
5: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Маяковский.
1: Никакие станции, никакое метро нам завтра не пригодится. Это я отталкиваюсь от песни.
2: Но станции,
1: песни.
2: Вероятно, будут.
1: Возможно, возможно, да. Мы завтра, ну мы, я уже тоже, понимаете, себя
2: причастна к событию.
1: Каким-то образом, да, причислила. Собираемся в культ забег. Да. У нас в гостях организатор спортивных событий Евгений Сикниев. И сейчас он нам прямо вот приоткроет занавес и расскажет, как же все это будет происходить. Да, мы поняли, что культ забег взялся не просто так, из ниоткуда. Это связано и с локациями, и с наполнением всего того, что
2: и там
1: завтра...
2: даже аудиогиды будут. Вот обо будут, всем сейчас...
1: Будут, люди будут бежать, аудиогиды будут бежать, все будет. Рассказывайте, Евгений.
2: Давайте внесем ясность.
3: Да, я расскажу о формате. Формат – беговая экскурсия. Экскурсия с аудиогидом. Мы подготовили аудиогид. У нас есть 28 точек, 28 треков,
2: которые
3: рассказывают разные истории о зданиях, о людях, о каких-то событиях. И погружаем людей вот как бы во всю историю города Воронежа, так как это в день 440-летия города, мы погружаем в историю, люди погружаются, узнают много нового. Значит, помимо вот этих 28 чекинов, можем так их назвать, да, где люди меняют треки, у нас будут еще так называемые станции. Станции – это места, где участники будут забегать внутрь. Вот, да, вот у нас предусмотрено забегание внутрь главпочтамта.
2: Забегаешь, и там тебя никто не встречает, да? Ты просто прибежал, нажал на кнопку аудиогида, и идет рассказ о том, что здесь происходило, и почему именно сюда вас привел этот трек.
3: Да, сначала трек ведет главпочтампу, люди слушают историю о том, как он вообще был основан, его историю, что происходило. Потом они подбегают к главпочтампу, видят, что это станция, она у нас обозначена специальной конструкцией, и там у нас стоят волонтеры, которые приглашают внутрь, люди меняют трек, заходят внутрь, и у них аудиогид, который им говорит: ребята, посмотрите под ноги, посмотрите наверх, вот это то-то, вот это, и буквально они проходят 10-15 секунд, выходят и двигаются к следующей точке маршрута, слушают следующий трек, и таким образом проходит дистанция 8-километровая. Помимо забегания на главпочтамп, у нас будет забегание сквозь 28-ю школу, сквозь кафе, сквозь шахматный клуб, сквозь центральный рынок, сквозь театр оперы и балета, сквозь день балета, который будет на Советской площади в этот день. Это вообще основная точка как бы празднования Дня города.
1: Мы уже с Леной здесь представили за эфиром, что ну, вот когда балерины исполняют какие-то свои движения, мимо кто-то бежит.
2: Стройные колонны, уже изрядно умаханные люди пробегают мимо с бутылочками воды. Да, но это мы шутки шутим.
3: Да, это все эксклюзивные возможности. Например, вот забежать в театр оперы и балета, причем люди будут забегать через четвертый подъезд, который никогда не открывается. То есть его буквально вот откроют только для участников культ забега. Они забегут на второй этаж, поднимутся в билет, зайдут в зал, там будет их ждать фотограф, который их сфотографирует. Они дальше побегут по мраморным лестницам, выбегут через центральный вход и побегут дальше. Там эксклюзивная история с забеганием на балкон дома Тулиновых.
1: То есть, не попадешь.
3: Никогда. Да. Это эксклюзивно, вот только можно сделать это на культ забеге. Они прибегут также в театр кукол, шут, поднимутся на третий этаж на выставку кукол, посмотрят, спустят и финишируют. А когда финишируют, получат медаль участника памятную, как и на всех наших мероприятиях, и будет ждать спортивная каша, они подкрепятся. У нас там и лотерея, и концерт. В общем, у нас культурная программа. И здесь получается, что мы бежим по культурным объектам города, рассказываем историю, и вот эта концепция, когда мы в одном формате объединяем спорт, культуру и туризм, вот она реализовывается вот в таком интересном мероприятии. И через это мероприятие, через людей, когда люди приходят и какую-то физическую активность, как, можно не бежать, можно пройти пешком, мы вовлекаем людей вот как бы в эту историю, в эту культуру. А вовлекая из нее, они как бы попадают в новые социальные сети, в новые знакомства, новые интересы, и, ну, это еще никто не остался недоволен вот таким преображением.
1: Можно же вообще, да, обрасти хорошими знакомствами и выбрать свой новый жизненный путь, условно.
3: Да, это для времяпрепровождения. Да, да. Спортивно-любительское сообщество, оно очень большое, очень интересное, много интересных личностей, и, собственно говоря, это, ну, это полезно со всех точек зрения, и для здоровья, и для своих социальных коммуникаций.
2: А скажите, почему именно эти точки, вот локации были выбраны для забегов внутрь? И тяжело ли было договориться с, собственно, как сказать, с теми, кто этими точками управляет? Да, почему именно с
1: театром? Ну, давай так называть.
2: Ну, что, с уборщицей ей полы мыть потом, да, после этого всего. Ну, то есть, как бы, насколько сложно было подготовительное мероприятие провести, насколько вам шли навстречу и управляющие команды того или иного заведения, ну, и почему именно эти заведения?
3: Наше мероприятие не могло бы состояться без глобальной максимальной поддержки и со стороны наших городских властей, лично мэра Сергея Андреевича Петрина. Также наше мероприятие курирует Олег Николаевич Масалов, это зампред правительства, который, ну, в областном правительстве курирует культуру, спорт, образование. И, собственно говоря, Министерство культуры подключилось, и Министерство физической культуры, и Управление культуры, физкультуры городской. То есть мы в четком, как бы, и взаимодействии вместе организовали это мероприятие. Нужно было, конечно, все это выстроить, со всеми договориться, проговорить нюансы. У нас, надеюсь, это получится. Мы, как бы, мы готовы завтра провести мероприятие на высоком уровне, как и обычно.
1: Вы долго готовились? Это же глобальная работа, даже начиная от записи аудиогида.
3: Ну, подготовка, так скажем, была с февраля месяца. Я член общественной палаты, председатель комитета по культуре, спорту и патриотическому воспитанию общественной палаты города. И на встрече общественной палаты в феврале с мэром Сергеем Андреевичем Петриным, как бы, эта инициатива от общественной палаты прозвучала, он ее поддержал, и с того момента, с февраля месяца, началась подготовка. Понятно, что она была более интенсивная, как бы, вот в последний период, в последний месяц, но она вот, ну, как бы, сколько, 7-8 месяцев, да, мы готовили это мероприятие, потому что оно у нас с нуля.
2: Впервые,
3: да, поэтому...
1: Все нужно просчитать, все нужно простроить.
3: Да, посмотрим, да. Думаю, что какие-то нюансы, которые мы, ну, там, не предусмотрели, будут, но глобально, я думаю, что у нас мероприятие должно получиться на высоком уровне, все будет хорошо.
2: Вы сказали, что волонтеры задействованы. Это сколько же людей, в принципе, вот в организации, в непосредственной уже будет принимать? Довольно много? Это десятки человек?
3: Ну, у нас задействовано порядка 90 волонтеров. То есть у нас, во-первых, я расскажу про старто-финишный, про арку, про старто-финишный створ. Она у нас находится между драматическим театром и Утюжком на дороге, да, а старто-финишный городок у нас в районе филармонии, на площади между Спартаком и филармонией, ну, и район ЗАГСа. Вот, соответственно, вот туда люди придут завтра, с 12 часов будут регистрироваться. Моя мысль была рассказать про старто-финишный створ, да, что они оттуда у нас убегают.
1: Да, да, мы хотим об этом узнать.
3: Да, да, и вот, да, они оттуда у нас стартуют с этого места, и вот побегут по проспекту Революции, вот в сторону как раз гостиницы «Престоль» и главпочтампа. Регистрация у нас начнется завтра в 12 часов дня. Люди будут подходить, регистрироваться, получать номера, а уже с 14 до 16 мы равномерно, там, через каждые 12-15 секунд людей будем отправлять на старт, чтобы это была такая более-менее равномерная, так назовем ее, вереница, да, участников, чтобы не было нигде столпотворений, чтобы, как бы, у нас все прошло гладко,
2: да,
3: и организованно.
2: Да. Чтобы не табунок бежал, да, а хоть какая-то струйка людей, скажем так, бежала.
1: Людей звучит хорошо. На самом деле это очень здорово придумано. Помимо того, что каждый человек, который примет завтра участие в этом забеге, сможет развить себя, да, мы все живем в Воронеже, мы знаем какие-то факты про свой город, но я так поняла, что экскурсия будет наполнена и тем, что многие из нас вообще никогда не видели, не слышали и не читали. Это первое. А второе, еще и есть здесь какая-то детская сторона, когда мы где-то прогуливаемся, иногда очень хочется заглянуть в закрытый двор, за закрытую дверку, но если у тебя нет билетов на какое-то мероприятие, да, или вообще здесь есть...
2: Да, там какое-нибудь закулисье, да, ты туда не попадешь.
1: Никогда не попадешь, да, то есть вы сыграли на этом и даете такую прекрасную возможность для внутреннего удовольствия, да, помимо бега.
2: Понимаете ли вы, кто аудитория, то есть вот кто побежит, уже какой-то портрет этого человека или нескольких людей, там, не знаю, возрастной, половой, соцдем, в конце концов, ну, то есть что это за аудитория?
3: На самом деле это очень интересный вопрос, потому что мы, честно говоря, не понимали, кто эти люди, mm-hmm. а их нет. Потому что вот когда мы этот формат решили реализовывать, без учета времени мы поняли, что это не для спортсменов, потому что спортсмены – это люди, которые, ну, любители в том числе, это люди, которые бегут, и они хотят получить результат. То есть это не для них. Таких, ну, туристов нет. Мы впервые mm-hmm. этот формат проводим, и никто об этом формате не знает. Вот, поэтому мы решили, у нас 1 августа в парке, в спортивно-оздоровительном комплексе на 9-м километре на Олимпике, угу. да, проходил ночной забег. Вот, и мы всем участникам ночного забега предоставили угу. Возможность да, бесплатно зарегистрироваться на это мероприятие. Вот, и большая половина, как бы, у нас участников все-таки получилось спортсмены-любители, а дальше уже по ходу пьесы, ну, какая-то молва, как бы, об этом мероприятии разлеталась, и вот мы сейчас достигли количества 600 человек.
2: Это очень много. Да, на наш взгляд, это очень много. 600 человек завтра побежит.
3: Да, поэтому про половину целевой группы угу. мы понимаем, что это спортсмены-любители наши, mm-hmm. которые участвуют в наших мероприятиях. А вторая часть...
2: Для, ну, нас это самих загадка,
3: это,
2: да?
3: Это загадка, да, это люди, которые вот вновь как бы вливаются mm-hmm. вот, да, в стройные ряды да, любителей спорта, любителей физкультуры, туризма, я вот не знаю, мы сейчас будем как бы смотреть, кто они. Но мы думаем, что мы в этом году проведем этот формат, mm-hmm. проведем на хорошем организационном уровне, и в следующем году люди уже будут понимать, что это, и уже нам будет проще как бы находить участников нашего мероприятия.
1: И уже будет 1200, да, потом 2600.
2: Нет, ну вот как Евгений говорил, 800. Что есть ограничения, да, дальше будет лотерея. Кто угу. же победит? Кто выиграет этот забег? Вообще, забавно. Все это такая интересная штука. Ну, давай, так, песня, да? А то я сейчас да. дальше хотела продолжить нашу
1: беседу. Я думаю, мы сейчас прервемся на музыкальную рекламу ага. и новостную паузу, ну и потом будем продолжить, потому что у нас еще много вопросов не только про сам культ забег, а вообще про бег как тренд современного времени. Я думаю, что, Евгений, вы сможете нам и про это что-то рассказать со своей точки зрения. Обязательно оставайтесь с нами на 107 FM, никуда не уходите. Вы можете нас слышать здесь и видеть в сообществе нашего Радио Воронеж ВКонтакте.
0: Радио Кафе Маяковский.

0: Радио кафе «Маяковский». Наша реклама.
1: Дети так ждут этой поездки. Разводные мосты в списке номер один.
2: А я мечтаю снова пройтись вдоль залива и погулять по экотропам.
1: И ведь еще столько театров, выставок, концертов. Как здорово, что Санкт-Петербург может предложить отдых для всех.
2: Главное правильно спланировать. Я нашел отличные семейные маршруты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru.
1: Санкт-Петербург. Создайте свою неповторимую карту впечатлений. Маль плюс.
3: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
5: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
6: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
7: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
8: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
9: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на Авито это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на Авито.
10: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
11: Наши новости.
12: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. На заседании областного правительства губернатор Александр Гусев заслушал доклад Николая Каталевского о социально-экономическом развитии Калачеевского района. Глава администрации отметил, что в рамках программы на 2026-30 годы запланирован капитальный ремонт гимназии, школ, детских садов и спортивной школы. Ключевым направлением социальной политики остается развитие здравоохранения. В 2025 году на строительство и оснащение медучреждений направлено 150 миллионов рублей. В 2027-28 годах начнется строительство нового корпуса стационара районной больницы. Николай Каталевский сообщил о поддержке участников СВО и их семей. Действует система волонтерства, координируемая органами местного самоуправления. На поддержку собрано более 134 миллионов рублей, передано 67 автомобилей и более 2000 тонн продовольствия. В сборе помощи участвуют все категории населения. Губернатор дал высокую оценку темпам развития Калачеевского района. Губернатор Александр Гусев принял участие в заседании Президиума правительственной комиссии по региональному развитию, на котором вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин дал высокую оценку работы строительного блока Воронежской области. Он отметил внимание региона к развитию социальной инфраструктуры. «Для нас это действительно один из главных приоритетов», – прокомментировал Александр Гусев. Слова одобрения и поддержки, высказанные Маратом Шакирзяновичем, станут для нас хорошим стимулом в градостроительстве. Деятельности. В Воронеже расширят дорогу в микрорайон Шилова на участке улицы Острогожской. Министр дорожной деятельности Максим Оськин сообщил, что сейчас готовит земельную и градостроительную документацию. По его словам, если реконструировать участок от железнодорожной ветки до поворота к плотине водохранилища в сторону Гремячинского направления, решится часть проблем. Министр назвал это направление тяжелейшим. В работе участвуют мэрия, а также градостроительные, имущественные и дорожные службы. Воронежская область готовится к новому сезону акции «Сохраним лес». В этом году регион перешагнет рубеж в 4 миллиона деревьев. Столько высадили за 8 лет. Осенью посадки охватят более 8 гектаров. В 9 лесничествах высадят 26 тысяч саженцев. Заместитель министра лесного хозяйства Александр Ерофеев отметил, исторический рубеж в 4 миллиона деревьев доказывает, что восстановление лесов стало общим делом для тысяч воронежцев. воронежцев. Центральное мероприятие пройдет в пригородном лесничестве и объединит более 300 участников. Акция стартует в конце сентября. Это были новости региона.

0: Радио кафе Маяковский.
1: Так, ну что ж, продолжим наш забег по эфиру в преддверии
2: Евгений
1: другого
2: Сихнеев
1: забега.
2: Евгений Сихнеев у нас сегодня в гостях, и мы говорим о том, что в Воронеже буквально завтра уже пройдет культ-забег. Вообще замечательное название, да, культ-забег, мне очень нравится. Надеюсь, что понравится и всем его участникам, которых уже 600 человек. Да. И Евгений говорит, что там осталось буквально еще несколько мест, можно успеть зарегистрироваться, меньше десятка. Так что, если есть желание, то уже надо заходить и регистрироваться.
1: Что мы узнали с Леной за эфиром сейчас? Короткая сводка.
2: Экскурс.
1: Что завтра могут бежать, понимаете, не только люди, профессионалы, любители, не знаю, кто соберется, но и, может быть, какая-то боярыня. Может быть, какой-то даже царь.
2: Граф?
1: Может быть, и граф. Где вы такое видели? Беспрецедентный случай. Может быть, и не будет. Но это мы ведем все к тому, что забег-то имеет право быть и костюмированным в том числе.
3: Обязательно, да. На всех наших мероприятиях мы предлагаем нашим участникам приходить в костюмах. Угу. Вот завтра мы предложили им, чтобы их костюмы были связаны с тематикой истории Воронежа, поэтому фантазия у людей работает на полную катушку.
1: Разная.
3: Завтра проведем конкурс на сцене, как бы выявим лучшие костюмы.
2: Представляете,
3: наградим.
2: Кто-нибудь придет в костюмке кота, с улицы Лизюкова, с кошачьими ушками, там, не знаю, а кто-то в костюме вороны.
1: Кто-то лысый, он будет Лениным.
2: Если Ленин не был у нас, хотя есть его площадь.
1: Площадь есть, и это памятник есть. Но почему нет? Там, это же вещь такая творческая. Там каждый может себе замыслить все, что угодно. Нет, это прелюбопытно. Подождите, а вы культ забега делаете впервые. А вообще были подобные практики в других форматах, костюмированные?
3: Мы на всех мероприятиях своих предлагаем участникам. Мы проводим Воронежский полумарафон «Забег РФ», который вот в прошлом году и в этом году мы проводили на Адмиралтейской площади. Мы провели два раза ночной забег в Олимпике. Мы проводим фестиваль спорта «Серебряный остров». Мы везде предлагаем нашим участникам приходить на мероприятия в костюмах.
1: Самовыразиться.
3: Да, самовыразиться, у кого есть такое желание. И дальше мы проводим конкурс, определяем лучших, вручаем призы. Все рады, все довольны, и мероприятие получается более красивым, более интересным.
2: Красочно, в какие костюмы были на ночном забеге? Мне интересно, бабочек там каких-то ночных или
1: они остались где-то на фонаре.
3: Всевозможные. Там были у нас и драконы, были люди, которые и бабочки были, и люди украшали себя и лампочками.
2: Чтобы их лучше видно было.
3: Да. То есть, как фантазия работает у людей на полную катушку, и это хорошо.
2: Как прекрасно, да?
1: Люди что завтра
2: не
1: будет
2: только
1: сильно красочно.
2: Мышцами, ногами там орудуют, но еще и головой думают, и руками что-то делают, сооружая такие необычные костюмы.
1: Есть какие-то рекомендации для всех тех, кто зарегистрировался или только еще планирует? Что точно нужно иметь с собой?
3: С собой нужно иметь точно заряженный смартфон. На этом смартфоне должен быть скачанный аудиогид.
1: Вот.
3: В наших соцсетях. Это все ссылки есть. Их нужно обязательно скачать. Нужно с собой обязательно иметь наушники.
1: Соответственно, да.
3: Да, потому что это культ-забег, это беговая экскурсия, и, собственно говоря, без аудиогида и без наушников это,
1: Смысл будет минимальный.
3: Пробежаться можно, но... и, соответственно, спортивная форма, кроссовки, и вперед на старт, как
2: хорошее
3: обычно.
2: Настроение.
3: Да,
2: хорошее
3: настроение. Номер все получат на регистрации. Прикрепляем номер.
1: Но я уверена, что даже если кто-то придет с не очень хорошим настроением, оно
2: быстро поднимется.
1: Конечно, да. Мы обещали нашим слушателям, что еще попробуем.

0: У вас узнать, почему же, на ваш взгляд, вообще так популярен бег? Я не знаю, последние сколько лет. Но я вот 5 вижу точно, что все бегут, а может даже уже и 10.
1: Бег – это самый доступный вид двигательной активности.
0: Угу.
1: Почему люди приходят в бег или приходят в спорт, в любительский спорт? Наступает в жизни каждого человека определенный как бы этап, когда он начинает определяться, куда ему, в аптеке, в больнице?
2: Или бежать от этого подальше.
1: Или выйти на дистанцию, пройти пешком с палками, проплыть, пробежать, сесть на велосипед. Вот. И здесь каждый делает как бы выбор, ну вот...
2: Сам, да.
1: Кто-то вот налево, а кто-то направо. Поэтому в последнее время вот эта культура здорового образа жизни, культура хорошего самочувствия, она как бы вот, ну, как такая волна накрывает и планету, и нашу страну, и уже вот до нашего города тоже дошла. И все больше и больше людей включается в этот процесс, потому что, ну, здоровье не купишь. Мы все это знаем, да, его можно только заработать. Поэтому путь один. А почему бегом? Кроссовки.
0: Потому что это доступно, да?
1: Но и развиваются другие виды, да, двигательной активности. Это и велоспорт, и плавание на открытой воде. И такие редкие виды, как триатлон, тоже как бы находят своих как, почитателей.
2: Ну, это прям
1: и
2: совсем
1: развиваются.
2: Для крутых. Ну, это такие, да, любители, которые уже прям можно сказать, что и не любители, да?
0: Как бывший спортсмен. Ну, это мы так думаем.
1: Ну, бывает по-разному. Угу. Бывает, люди приходят в триатлон просто с нуля и начинают как бы, ну, тренировать три вида спорта. Там в триатлоне три вида спорта. Это плавание, велосипед и бег. Да.
2: Угу.
1: Бывает, что люди приходят из какого-то из этих видов и добавляют. Чем триатлон интересен? Он как бы, ну, не монотонный. Если все-таки бег, это ежедневно вы выходите на свои трассы и тренируетесь все время бег, то здесь у вас тренировки все время меняются.
0: Какие-то новые ощущения.
1: Да, один раз вы бежите, там, плывете, крутите велосипед. И само мероприятие тоже, оно такое комплексное, интересное, потому что во время мероприятия нужно как бы быстро все смены деятельности. В итоге получается такой интересный микс. И, ну, находит так, да, большое количество поклонников. Мы в прошлом году явились с организаторами в Воронеже соревнований, фестивали спорта Iron Star, триатлон, Воронеж. И в следующем году, в 27-м, тоже оно уже запланировано. И такой сделаю небольшой анонс. Мы завтра будем открывать регистрацию на Iron Star Воронеж 2027. И также мы завтра откроем регистрацию на Воронежский полумарафон «Забег РФ 27», который тоже пройдет. Уже третий раз мы его будем проводить на Адмиралтейской площади. Вот такие у нас еще есть вот, анонсы таких больших, крупных мероприятий.
2: Скажите, в каких мероприятиях вы сами лично принимаете участие?
1: Сам я вот занимаюсь триатлоном. То есть я, да, участвую в соревнованиях Iron Star. Сейчас непосредственно готовлюсь, вот 3 октября будет в Сириусе соревнование Iron Star Сириус. Еду туда, буду участвовать на олимпийской дистанции.
0: Вот это да, это здорово. Ну, подготовка, естественно, серьезная.
1: Ну, по мере возможности, мы же не
2: профессионалы.
1: Это тоже
2: какой-то а-ля любительские будут состязания,
1: это,
2: да?
1: Это любительские соревнования, именно любительские, да. Iron Star – это серия любительских стартов по триатлону. И внутри Iron Star есть соревнования по плаванию на открытой воде, есть детки отдельно бегут, там называются они Star Kids, и есть беговые дистанции, беговая дистанция 5 километров для женщин, Iron Lady, и для мужчин называется Men Star. Это все в рамках проходит фестиваля.
2: А для мужчин какая дистанция больше?
1: Нет, вот тоже 5 километров. Но это беговая, это беговая, да. Угу. А триатлонные дистанции, они разные. Ну, если интересно, могу рассказать. Олимпийская дистанция, та дистанция, триатлон олимпийских вид спорта, та дистанция, которую преодолевают олимпийцы, 1,5 километра плавания, 40 километров на велосипеде и 10 километров бега.
0: Это мне еще как будто по луне бегу без скафандра.
2: Это четвертая дисциплина.
1: Выдержка-то
2: должна быть выносливость, конечно, вообще потрясающая.
0: Потому они и железные.
1: Но это тренируется. Но это олимпийская дистанция. Вообще триатлон зарядился как Iron Man, и в Iron Man она немножечко дистанция побольше. Ага. Да, там как в 4 раза. Да, там поить нужно 3,8, ехать на велосипеде 180, и потом в конце еще пробежать марафон 42,2. Это все в рамках одного мероприятия.
2: И вы уже принимали в них участие?
1: Нет, я олимпиец. Я принимаю участие только в олимпийской дистанции.
2: Не ниже, да?
1: Да, я все-таки уже так, человек в возрасте, поэтому для меня, ну, как бы каждый выбирает себе нагрузку по
2: ну, да, чтобы удовольствие хоть какое-то удовольствие получить, да, да, не да. Помереть.
0: Это там прибежал. Мне, даже если бы мне это приснилось, что я прошла такую дистанцию, я бы все равно не поверила.
2: Устала.
0: Да? Даже во сне устала и не поверила. У нас уже осталось буквально 10 секунд до конца эфира. Я хочу вам сказать, Евгений, спасибо, что пришли. Спасибо, что делаете такое полезное, важное
2: большое,
0: дело.
2: Большое, да, массовое, масштабное
0: потому
2: мероприятие.
0: Потому что на пути к здоровому, не знаю, активному образу жизни все-таки нужны какие-то соучастники.
2: Нужна какая-то поддержка.
0: Нужна поддержка, да. И вы, собственно, даете все для того, чтобы вступить на правильный путь.
1: Хочется пожелать одного. Все на лыжи.
2: Вот, все, зима близко, да.
0: Зима близко. А завтра на
2: сначала на культ забег.
0: Даже если не зарегистрируетесь, ну, просто хотя бы посмотреть, чтобы в следующем году, если вдруг мероприятие состоится, а я думаю, что оно состоится, можно было уже и поучаствовать. В гостях у нас организатор массовых спортивных событий Евгений Сихниев. Нам с Леной уже пора прощаться. Завтра встретимся на Дне города, на забеге, на всех вообще прекрасных событиях, которые случатся в честь 440-летия.
2: Летия Воронежа.
0: Да.
2: Спасибо большое.
1: Вам большое спасибо.
0: Ну и с остальными, кто по ту сторону приемника, встретимся уже в понедельник в 11:00. Всем хороших выходных.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна СОК» Воронеж. «Окна СОК». Надежность, качество, комфорт в каждом окне.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, местами небольшой дождь, температура воздуха днем плюс 22 градуса, слабый юго-западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
3: Компания «Окна СОК» – эксперт по остеклению. Качественные окна для квартиры, конечно, установим. И москитку подарим. Лоджии, балконы – застеклим. Выполним отделку. Утепление – бесплатно. А при заказе окон в дом поможем воплотить ваши мечты в реальность. И мы это умеем. «Окна СОК». Просто позвоните. 260 20 60.
4: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525-2. 2-565-525.
5: Правительство Воронежской области, фонд «Росконгресс» и Центр «Мой бизнес» представляют форум «Цифроземье 2026». 24 сентября. Воронеж. Крупнейшее IT-событие Черноземья. 120 экспертов, масштабная выставка и более 3000 участников. МТС Лайф Холл, Сити Парк Град. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на сайте цифроземье.ру. Аудитория 16+. Генеральный партнер «Сбер».
6: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агрей»-ка я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
7: Новый медицинский центр Smart Clinic на улице Космонавтов, 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов, 31.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Легендарная «Металлика» в уникальном трибьют-шоу. 2 октября в Воронеж. Главные хиты. «Бешеная энергия». Клуб 12. Билеты уже в продаже. Не пропустите.
8: Ограничение 16+.
7: «Протек». Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек». Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
9: 255? 45? 55!
2: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
9: Хватит стесняться. Я эксперт. Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир «Нашего радио Воронежа» со своим экспертным мнением.
10: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
11: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
12: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Совет директоров Банка России оставил ключевую ставку без изменения на уровне 14%. Решение о сохранении ставки принято впервые с апреля прошлого года. До этого на протяжении более года ЦБ последовательно смягчал денежно-кредитные условия. С июня 2025 по июль 2026 состоялось 10 подряд заседаний, каждое из которых заканчивалось снижением ставки. Минздрав начал поставки вакцин от гриппа в регионы. За счет федерального бюджета были закуплены более 56 миллионов доз, сообщил глава ведомства Михаил Мурашко. По его словам, в этом году штаммовый состав вакцин полностью обновлен. Все компоненты модернизированы в соответствии с прогнозом ВОЗ. В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге утром произошел сбой в работе электронных сервисов. Из-за этого пассажиров регистрировали на рейсы в ручном режиме. Неполадки устранили примерно час назад. А работу других сервисов Пулково продолжает восстанавливать, сообщила пресс-служба авиагавани. При этом обслуживание рейсов все это время не прерывалось. Издание «Фонтанка» писало, что в аэропорту перестало работать информационное табло, из-за чего узнать статус рейса можно было только возле гейта, слушая оповещения. Причина сбоя пока неизвестна. Сеть пятого поколения стала доступна в крупнейших городах России. Ее запустил Мегафон в рамках масштабной программы развития технологии 5G, используя для этого уже существующую LTE-инфраструктуру и модернизировав действующие базовые станции. Для гаджетов, которые не поддерживают новый стандарт, оператор предусмотрел специальную опцию. Она увеличивает скорость интернета до соразмерной с 5G даже вне зон покрытия и на любом смартфоне. Новая сеть обеспечит быстрый интернет для городов и станет основой для цифровой трансформации промышленности. Российский актер Даниил Воробьев подал в суд на бывшую супругу за то, что она сделала скриншот его переписок. После этого ей предъявили обвинение по трем статьям Уголовного кодекса. Президент Союза адвокатов России Игорь Трунов рассказал НСН, какие основания были для возбуждения уголовного дела.
3: Представление о том, что уголовная ответственность возникает только тогда, когда чужую переписку опубликовали или кому-то передали, абсолютно неверно. Российское законодательство охраняет не только распространение информации, но и саму тайну доступа к ней. Нарушением тайной переписки может быть не только публикация, но и чтение, копирование, фотографирование чужих сообщений. Поэтому теоретически даже сделанный для себя скриншот может стать предметом уголовно-правовой оценки. Аргумент «телефон лежал неотключенным, пароль никто не взламывал, от уголовной ответственности не освобождай». Оставленный дома телефон – это еще не разрешение на чтение переписки даже между супругами.
2: Добавлю, актер судится со своей бывшей супругой из-за их общей дочери. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене.
1: Национальная служба новостей. Наше радио. Это навсегда.
4: Последняя дверь второго вагона, как страшно в метро не встретить.

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Так, друзья, давайте с вами поговорим на тему «Ой, случайно не заметил», «Ой, случайно получилось». Я думаю, что многие из нас сталкивались с таким, когда нас пытались как-то взять или обдурить, или еще что-то, или когда, знаете, вот на голубом глазу, неважно, мужчины, женщины, женщины тоже этим промышляют очень часто, что-то такое, ой, а я вот даже не заметила, что я взяла вашу сумку, да, или там, ой, слушай, да, это я что-то вот увижу, валяется твой кошелек, думаю, ну ладно, а как он валяется, если он вообще в сумке лежал закрытый, ну это вообще отдельная тема, да. Вот хотел вас спросить, когда вы последний раз с таким сталкивались? Сейчас расскажу историю, буквально. Может быть, год тому назад, мы с моей подругой, ну, кажется, была зима, ну, как бы прошлого года, она была уже в шубе. Внимание, она эко-активист. Прям, ну, у нее богатый мужик, все у нее нормально, я буду честно говорить. Вот. Как это коллерируется, собственно, эко-активизм и шуба, нормально, это очень дорогая из искусственной Чебурашки. Вот. По виду как будто горностай или что-то еще. Ну, а, нет, горностай какой-то другой. Ну, короче говоря, ну, очень, выглядит очень дорого, но прям ни одно животное не пострадало. Только CO2 воздух выбросили, потому что, ну, как бы химическое производство, естественно, это все как бы искусственные волокна, но прям шубейка классная. И вот мы выходим из театра и видим, а таких шуб, ну, раз-два поискать их мало. Мы видим, тут барышня красивая, элегантная в шубе. Она говорит, блин, такая же шуба, как у меня. Вот. И что-то там замялись. Я говорю, слушай, так это не только шуба, как у тебя. У тебя же, говорю, еще и там специальный шарфик был. И тоже, говорю, шарфик, как у тебя. Она такая, с шарфиком. Ну, мы к этой барышне подошли. Она говорит, ну я же перепутала. Я просто случайно перепутала. Мы пошли, в общем, в гардероб, уже лыбясь. Вот, понимаешь, что ничего там перепутанного нету. И она взяла рядом, ну, просто обычное балоневое пальто. Мы говорим, а как можно перепутать шубу и балоневый плащ? Ну, сложно вообще сделать. Ну, просто тут вот темно. Мы говорим, что тут темно? Вы как бы взяли и пошли. Ну, короче, вы поняли. Вот, больше вот. Ой, я, собственно, перепутала. Давайте у вас спросим, когда последний раз у вас в вашей жизни кто-то для вас что-то там перепутывал. Знаете, ну, так случайно. Вообще не хотели зла, но просто так получилось. Но, будучи пойманными за руку, вдруг резко начинали непонятно выкручиваться. Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах. Цензурно, пожалуйста. Ведущий, видите, быстро разговаривает. Читает тоже быстро. Может не заметить ненужное слово. А у меня еще кредит.
0: Реклама на 107FM.
2: Воронеж, встречай! Группа «Фанмод». Авторы легендарной песенки про паладина привезут вам ламповый рок-концерт по вселенным Warcraft и Warhammer. 17 сентября, 20.00, клуб 12. Ограничение 16+.
3: Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке «ОНО. Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону +7 906 589 00 99.
4: Ограничение 0+.
5: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
6: Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория.
7: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Я вас спросил, когда кто-то на ваших глазах что-то перепутал. Когда вообще просто вот блин. Ну, тут только матом можно было сказать, для буду. Вот, перепутал. Привет. Отвечаю на вопрос, как можно перепутать балоневый плащ с шубой. С удовольствием можно перепутать. Поймаю. Так, перепутала. Хорошая отмазка, если жена застукала с другой. Вы так похожи. Я думал, это ты. Но тут такой вот, эх. Доброго дня, Митя. Здравствуйте, Артемий. Как-то после спектакля за так актером приехала скорая. Он в спешке одел мое пальто, и все бы ничего, но он дрыщавый, а у меня нормальное мужское телосложение. Слушай, ну если за ним приехала скорая, я думаю, последнее, о чем он должен был думать, чье пальто? Чьи туфля? О, мое, понимаешь? Поэтому так и тут было. Но у меня был в распоряжении целый театр с костюмами. В чем пошел, скажи мне, пожалуйста? Вот это вот мужик бородатый с буа и с веером, это был ты? На работе, работаю поваром, коллега женщина чистила рыбу, испачкала стену и не убрала за собой. Когда ей указали на это, она, как Людвиг Аристархович в известной передаче, начала печатать: «Ай-яй-яй-яй-яй-яй, кто это сделал? Кто это сделал?» Понимаю. Дмитрий Сергеевич, добрый день. А барышня, так, наделенная стихотворной музой, сегодня выйдет в эфир? Ой, сейчас буду душнить. Стихотворным талантом муза только вдохновляет. Она прилетела, улетела, такая штука. Знаете, ветреная барышня, это муза. Должна быть. Ольга Ершова должна приехать сегодня. Ну, вроде бы как договаривались с утра, что все будет, поэтому смотрим. Ну, тут ветер подул, кто его знает. Он же переменный, а Ольга Ершова у нас как Мэри Поппинс. Вот, раз, и улетела. Митя, скажи так, ладно. Я вот это вот номер телефона 3842, цыц. Раз мужик тупо умыкнул чемодан на вокзале, я его догнал. Он мне говорит: извини, я не знал, что это твой. Вот, и я ему добавил со словами: но ты же знал, что он не твой. Ну, а вдруг? Знаете, такое тоже бывает, честно. Вот, снова здравствуйте, Дмитрий. Снова здравствуйте и вам. Был такой случай, когда монеты находили Ивана Грозного при самостроительстве. О, да. Или ремонта дачи. Вот так и попался на эту удочку. Но вовремя одумался и понял, что это всего лишь дешевка из Китая, но все-таки купил за 1500 плюс литр. Так, Минздрав предупреждает. Ну, а потом сам эти монеты, что ты сделал с монетами? У меня приятель Аркадос тоже так же повелся. Причем умный мальчишка, классный. Вот. Причем он звякнул своей девушке. Она ему дальше еще денег скинула. Аркадос, если ты сейчас меня слышишь, да, я обещал тебе, что никогда не забуду эту историю с монетками тебе. Так вот, вот тебе через весь эфир. Катя, тоже большущий привет. Тоже купили эти монетки. Думаешь, это наша бедность и вот, ну, когда... Ну, вы сами поняли, да? Когда кажется, а вдруг получится, а вдруг и правда, а вдруг вот и на нашей улице перевернется грузовик с монетами Ивана Грозного. Угу, сейчас. Ладно, друзья, когда кто-то что-то перепутал и умыкнул ваше, пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах.
0: За сценой.
2: Ребята, всем привет, с вами Яна Лукьянова. Сегодня поговорим о новом релизе с группой «Щенки» и узнаем, какие строки вдохновили Рича и Вадима Самойлова на совместную песню. Группа «Щенки» выпустила песню «Триггер». Это второй сингл из осенней серии релизов. Каждую пятницу сентября команда выпускает новый трек. Чему же посвящен релиз этой недели и о чем песня «Триггер» узнаем у лидера группы Максима Тесли.
3: Песня «Триггер», она для меня такая тревожная. Это напоминание, не знаю, узелок на память, как хотите. Я уже достаточно долгое время, третий год, веду предельно здоровый образ жизни, но были у меня периоды, когда здоровьем и не пахло. И я прекрасно понимаю, что в эту пропасть можно свалиться очень даже легко, оступившись буквально на полшага. И триггернуть может все, что угодно. И, собственно, вот эта песня — это такой список, далеко не полный, того, что может привести туда, где я уже был и куда возвращаться не хочу. В общем, враг в отражении. Нужно все время бороться, помнить, что триггером может стать все, что угодно. Нельзя этого допустить.

0: Слушать новую песню группы «Щенки» уже можно на всех цифровых площадках. Напомню, что предыдущий релиз команды «Твое имя» сейчас находится в хит-параде «Чартова дюжина». Не пропустите эфир сегодня в 19.00. Ричи и Вадим Самойлов представили совместный трек «Летим в ураган». Неожиданная коллаборация появилась в рамках проекта «Рэп-взвод». Представляя песню, музыканты обратились к словам драматурга Бертольда Брехта о том, что даже в мрачные времена продолжают звучать песни, в том числе песни об этих самых временах.
1: В рамках проекта «Рэп-взвод» я уже делал одну интересную коллаборацию с рок-мастодонтом. Теперь же настало время для второй любопытной совместки, в этот раз с Вадимом Самойловым. Не хочется использовать слово «боевик», но песня действительно получилась в хорошем смысле этого слова агрессивной. Никто не тянул одеяло на себя, каждый занимался своим делом. Я раздал речитатива, Вадим Рудольфович протяжно и по-декадентски напел припев.

0: Новую песню «Летим в ураган» уже можно послушать на любой удобной цифровой площадке. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наше_ру. Но мы вновь отправимся за сцену теперь уже в понедельник. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского волна. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон битвы поколений начинается с музыкального прогноза. На ринге Иванушки и моя Мишель. Одни приносят тучи.
3: Другие точно знают. Иногда ветер меняет направление.
2: Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
4: Битва поколений. Пятый сезон. Завтра в 17:00. Категория 16+.
5: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Я случайно перепутал. Ну и такие все вещи, которые чаще всего используют мошенники, чтобы нас надуть. Я вас спросил, когда вы с таким сталкивались, что это было последним. Как-то мне приходит смс о смене пароля на моем аккаунте. Я быстро его поменял, думая, что у меня дети балуются. В итоге оказалось, что в Израиле маме позвонили какие-то мошенники. Попросили номер роутера и хотели загрузить приложение банка, чтобы оформить кредит. Ей приходят смс-ки, что она оформила кредит, она, в общем, прибегает в банк, там его не подтверждает, потому что у них не удалось скачать приложение, так как пароль изменился очень быстро, а через день позвонили мошенники и очень сильно ее за это отругали. Да-да-да, я знаю, было вот буквально, может быть, года два назад, когда по одному из мессенджеров звонили: «Здравствуйте, я главный следователь главного следовательского управления», говорю, да, а еще что у тебя там главное? Ну и там маты-перематы, и они потом бросали трубку. Главный следователь главного следовательного управления, да. Майор следователей. Дальше. На и добрейшего. 2 года назад понадобилась справка на работу. Платная поликлиника, 3 окна в регистратуре и у крайнего левого мне все оформляют. Нужно, собственно, оплачивать в крайнем правом. Ну, это же сложно, в одном же сделать нельзя. Надо же бегать обязательно, конечно. Напротив одного окна оставил кошелек, отвернулся ко второму окошку, взял бумажку, к тому окошку подходит парень, что-то спрашивает, берет мой кошелек и направляется к выходу. Думаю, ля ты крыса! Ну, прям так написано. Ля ты крыса, именно с такой интонацией. Я же не актер. Вот, торможу, говорю, кошель, верни. Он, какой кошелек? Какой кошелек? Нет никакого кошелька. Помните, да, это место встречи изменить нельзя. Садальский играл там, Цепелявого. Какой кошелек? Нет никакого кошелька. Вот, какой кошелек? Говорю, а тот, который ты в карман засунул. Ой, а вы знаете, у меня такой же. Вот, ну, он же просто мог перепутать, но это нормально. Солдатская советская шинель потом оказалась... А, это Артемий пишет, в чем он пошел. Нет, это не было буа, это солдатская советская шинель. После семейного застолья дядя и друг семьи перепутали туфли. Обнаружили это только на следующий день. Разница у них в 3 размера, но когда уходили домой, никого это не смущало. Это правда. Когда приходит... Когда у того, который больше на 3 размера, пальцы... Да. Наш привет. В спортшколе умыкнули штаны. Пришлось домой бежать в футбольных шортах, а на дворе был ноябрь. На следующей тренировке штаны вернули, пишет нам Дмитрий. Ну вот, это случилось.

0: Ой-ой-ой, в сарае темно, не разглядел. И как-то неохотно вернул мой. Вот жук. Да это не жук, это прям навозник такой хороший. Цельный такой. А, наши, здравствуйте. Как-то собирался заниматься дома силовыми упражнениями. Ага, сейчас. Это не я сказал, это так написано. Ага, сейчас. Тут искренне и честно, что врать себе. А, решил купить наборные гантели. Да, был такой, сделал. В магазине были наборы и отдельные диски. А, наборы мне не понравились, из отдельных дисков я собрал свой набор. А, и не разбирая, а зачем, пошел на кассу. Девушка пробила целые гантели по цене одного диска, видимо, решив, что это набор. Ну, я не поправил, у меня был день рождения. Воспринял как подарок. Номер скрыт, поэтому не знаю, кто это. И вообще это не дело. Этот наш слушатель, это один его дальний знакомый, вообще передали через левые руки. Ничего такого не было. Это все враки. Это все из анекдота. Итак, когда кто-то что-то перепутал, потом, ой, вы знаете, вы поняли тему. Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах.
1: Наше радио.

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Так, друзья, когда кто-то что-то перепутал... Ой, а это не я. Дмитрий, здравствуйте. Перепутал, когда хотел купить саженец черешни, стоял, выбирал, и тут бывшая жена отвлеклась с вопросом о том, какие цветы купить лучше. А рядом стояли яблони, я взял яблоню, но зато первый плод принесла в этом году. Не пожалел, пишет нам Олег. Ну, черешня. Мить, здравствуйте. Дело было зимой, слякотно на работе, отмечали что-то. Ну, после излишеств Минздрав стражи, я уехал в пальто сестры, а она в моем. Она меньше меня ростом, а у меня было пальто в пол. Хорошо, у нее в кармане были деньги, и я уехал на такси. Она по пути собрала всю грязь на полами пальто. Пишет нам Виктория. Вот, все, поняли, выяснили, прочел, смог, получилось. Дальше. Добрый день. Пришла в сад за ребенком, а у нее один ботинок стоит, второй кто-то забрал. В ноябре пришлось идти в сандали. Хорошо, что до машины недалеко, а на следующий день вернули. Ну, тут вы же сами понимаете. Взял, а может быть, это была игрушка. Может быть, это был не ботинок даже в этот момент. Может, это был какой-то дирижабль или еще что-то. Детям же, там же фантазия просто развивается вообще великолепно. Так что насчет детей, ну и главное, вернули уже хорошо.
0: Шоу дня на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
2: Спонсор выпуска — сеть центров замены масла «Контейнер масла» в Воронеже, ООО «КМ».
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, местами небольшой дождь, температура воздуха днем плюс 22 градуса, слабый юго-западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: «Контейнер масла». Красный. Заметный. Свой. Два поста. Яма. 15 минут. Место, куда стремятся моторы. Контейнер масла. Железно.
2: Санаторий Дзержинского в Воронеже – это современный оздоровительный комплекс для всей семьи. Все, что нужно для вашего отдыха и укрепления здоровья. Обновленные номера и медицинское оборудование, разнообразие программ лечения, аквафитнес-центр с двумя бассейнами, детским и взрослым, питание, шведский стол, уютная кофейня, развлекательная программа, чистый воздух и многое другое. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего два. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
2: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 13 сентября в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свиной шейки «Агроэко» 579 рублей за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком из свиной шейки «Агроэко». Сочное нежное мясо и манящий аромат, перед которым просто невозможно устоять.
6: Предложение действует с 31 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
2: Новый медицинский центр «Смарт Клиник» на улице Космонавтов, 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов, 31.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
8: Воронежский студент стал лучшим сварщиком страны. Насколько подорожают смартфоны и ноутбуки в воронежских магазинах? Когда закончится реконструкция главной пешеходной улицы Воронежа? Воронежская теннисистка рассказала, что помешало ей обыграть первую ракетку мира. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
7: Аудитория 12+.
9: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. На заседании областного правительства губернатор Александр Гусев заслушал доклад Николая Каталевского о социально-экономическом развитии Калачеевского района. Глава администрации отметил, что в рамках программы на 2026-2030 годы запланирован капитальный ремонт гимназии, школ, детских садов и спортшколы. Ключевым направлением социальной политики остается развитие здравоохранения. В 2027-2028 годах начнется строительство нового корпуса стационара райбольницы. Николай Каталевский сообщил о поддержке участников СВО и их семей. Было собрано более 134 миллионов рублей, передано 67 автомобилей, более 2000 тонн продовольствия. В сборе помощи участвуют все категории населения. Губернатор дал высокую оценку темпам развития Калачеевского района. Губернатор Александр Гусев принял участие в заседании Президиума правительственной комиссии по региональному развитию, на котором вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин дал высокую оценку работы строительного блока Воронежской области. Он отметил внимание региона к развитию социальной инфраструктуры. «Для нас это действительно один из главных приоритетов», – прокомментировал Александр Гусев. Слова одобрения и поддержки, высказанные Маратом Хуснуллиным, станут для нас хорошим стимулом в градостроительной деятельности. Уже в эту субботу Воронеж отметит 440-летие. В мэрии опубликовали праздничную программу. Проспект Революции вновь станет пешеходным. Торжественная церемония с чествованием новых почетных граждан города пройдет на Советской площади. Там же состоится день балета с гала-концертом мировых звезд. В Кольцовском сквере развернется выставка молодых художников. На соседних улицах пройдут спортивные состязания. Будет работать площадка военно-исторического клуба «За отвагу». У центрального телеграфа пройдет рок-марафон молодежной группы. А у фонтана концерт детских и цирковых коллективов. Праздничного салюта в этом году не будет из-за оперативной обстановки. Прочие мероприятия могут отменить, если возникнет угроза безопасности. Крестный ход пройдет в Воронеже в воскресенье 13 сентября. Он будет приурочен ко Дню памяти Собора Святых Воронежской Митрополии. Его участники отправятся в путь около 13 часов после краткого молебна от Благовещенского кафедрального собора. Дойдут до главного корпуса ВГУ, спустятся на Адмиралтейскую площадь. После этого возвратятся к началу маршрута. Во главе молитвенного шествия принесут раку с мощами святителя Митрофана, первого епископа Воронежского и покровителя Воронежской земли. За святыней участники крестного хода пронесут хоругви с изображениями всех 38 святых, вошедших в Собор Святых Воронежской Митрополии.
2: Выборы 2026.
1: 3,5 миллиона предложений от жителей нашей страны были направлены в народную программу «Единой России». Из них 40 тысяч от жителей Воронежской области. С этим документом партия идет на выборы. Народная программа «Единой России» отвечает задачам национального развития. Она подготовлена в диалоге с людьми на основе их инициатив, а ее ключевые критерии – объективность, реалистичность и честность. В обновленный программный документ вошли 7 главных тем – демография, рабочие места и кадры, развитие регионов, сильная экономика, собственные технологии, сохранение нашей культуры и традиций. Безопасность страны. Неизменным остается еще одно направление – помощь бойцам СВО и их семьям. «Единая Россия» номер один в избирательном бюллетене.
2: Выборы 2026.
1: Это были новости региона.
3: Наше радио. Проверено временем.

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Добрый день, друзья, здравствуйте. Так, не знаю, как в ваших районах, нас тут залило дождем, прям так резко. Грибной дождь тоже был. Да, дождь грибной, это когда солнце светит и дождь идет. Прикольная штука, классно. Холодно за шиворот, капец вообще. По лысинке, по темечку, вот так я узнал, что лысею. Потому что как-то там где-то такой глухой звук, где волосы, а где так шлеп-шлеп, очень неприятный звук, я вам скажу. Так, знаешь, ну, многие из нас его слышали в других обстоятельствах, но тоже неприятно. Так, короче, вот. Так, друзья, уже буквально через несколько минут у нас будет следующий выход, и Ольга Ершова приедет в гости, поэтому готовьте, пожалуйста, разминаем мозжечок. Будем просить вас продолжать одну из шпилек Ольги Ершовой. Напомню, ее соцсети Ершова пишет, моя Ленский жив. Вот, сразу же говорю, что если Ольга загадает шпильку, которая у нее недавно опубликована, это не значит, что нужно брать ее продолжение. Будет три строчки. Я сейчас сразу расскажу, чтобы потом меньше времени тратить, ибо вы же сами знаете, как время пролетает вместе с Олей. Поэтому три будет строчки прочитано в эфире, и вам предложено продолжить эту шпильку. Это четверостишие. Все. И ответы присылай через наших ботов, в ваших мессенджерах. Все рассказал. Пошел встречать. У нас будет сейчас поэзия.
0: Реклама на 107 FM. Правительство Воронежской области, фонд «Росконгресс» и Центр «Мой бизнес» представляют форум «Цифроземье 2026». 24 сентября. Воронеж. Крупнейшее IT-событие Черноземья. 120 экспертов, масштабная выставка и более 3000 участников. МТС «Лайфхолл», «Ситипарк», «Град». Участие бесплатное. Регистрируйтесь на сайте цифроземье.ру. Аудитория 16+.
2: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно, доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
3: Новый медицинский центр Smart Clinic на улице Космонавтов, 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов, 31.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Легендарная «Металлика» в уникальном трибьют-шоу. 2 октября в Воронеж. Главные хиты. «Бешеная энергия». Клуб 12. Билеты уже в продаже. Не пропустите.
4: Ограничение 16+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж». 255-45-55. Код города 473.

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Ольга Ершова, здравствуйте. Ой, а вы без ничего, да?
2: Это вам.
3: Ага, спасибо. Кто-то может неправильно.
1: Я сейчас выключил телефон. Да, все,
3: вас понять неправильно, Дмитрий.
1: В смысле, держите, одевайтесь, в смысле. Да нет, все наши
3: вы
1: слушатели...
3: без ничего?
1: Да, все наши слушатели знают, что когда мы говорим фразу «одевайтесь», это значит, что нужно надеть ветрозащиту на микрофон.
3: Хорошо.
1: Да, поэтому все нормально, теперь у вас все... Видите, что-то красное перед лицом маячит на микрофон. И на нем написано «Наше радио». Ольга Ершова, друзья, ваши аплодисменты.
3: Я тоже рада вас видеть, Дима.
1: Взаимно, Ольга. Мне немножко сейчас, правда, кровь отлила от головы, но все остальное, ладно, я сейчас соберусь. Сейчас выйду на улицу, остыну, мне будет легче немножко. Ольга, вас давно не было в прямом эфире здесь, вот именно в будние дни, поскольку по выходным, напомню, мы с Ольгой выходим в авторской программе Ольги и Дмитрия Ленского. Называется «На наши все нескучные поэты». По воскресеньям в 6 часов вечера слушайте нас, пожалуйста. Вот, и в это воскресенье тоже, и это воскресенье тоже не будет исключением. Ну, а сейчас предлагаю, в принципе, нашу забаву веселую, которая вам очень нравится, мы это уже выяснили за пару лет, когда Ольга читает три строчки одной из своих шпилек, напомню, Ершова пишет телеграм-канал, да, где можно посмотреть все это и почитать, и там не только юмористические, иронические стихотворения, но и лирические превосходные, это правда. Давай еще тогда немножко тебя похвалим, давай. Юля Пересильд поет песни на стихи. Мирзликин читает твои стихи со сцены, Юля Пересильд поет твои стихи со сцены, твои мюзиклы ставят в театрах и так далее. Ольга у нас не только стихи пишет, но еще и шикарный драматург.
3: Я еще пишу песни для кино.
1: Для кино?
3: Да, но пока сейчас все в проекте.
1: Ничего страшного. Все, это хорошо. Да. Когда есть проекты, это хорошо. Итак, Ольга, шпильки. Шпильки — это так. Иронические четверостишие. Три вы сейчас читаете, четвертую мы нашим слушателям предлагаем. Да, давайте, хочу три строчки.
3: Хорошо. Я немножко философское такое будет сегодня.
1: На вас осень так действует?
3: Да. Знаете, осень пришла, все. Любовные четверостишие долой.
1: Ага. Теперь только про хлинтвейн безалкогольный и философию, да?
3: Да. Учитывая быстротечность века, нелегкий ритм и прочие издержки, у каждого живого человека...
1: И ваши версии, дамы и господа, присылайте через наших ботов, в ваших мессенджерах, они работают. Ольга, будьте столь любезны еще раз.
3: Учитывая быстротечность века, нелегкий ритм и прочие издержки у каждого живого человека.
1: Да, и вашу версию. Одну строчку, друзья, ждем. Напомним, что версию Ольги Ершовой можно найти в телеграм-канале «Ершова пишет», но мы ее не ждем, потому что мы ее знаем. А от вас хочется вашу авторскую. Пожалуйста, пишите. Погнали!
0: Наше радио. Это навсегда.

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Итак, друзья, Ольга Ершова пришла в гости, и мы вам предлагаем продолжить одну из ее шпилек. Вот поэтому, Ольга, будьте столь любезны. А, вы так решили, да? Ну, давайте так. Хорошо, давайте так пока начнем. Вы не могли бы продолжить, ну, вернее, напомнить нам, напомните, пожалуйста, первые три строчки, чтобы я прочитал варианты.
2: С удовольствием. Так, подожди, сейчас, секунду.
1: Там что-то про века.
2: Учитывая быстротечность века, нелегкий ритм и прочие издержки, у каждого живого человека...
1: Бывают неожиданно задержки. Есть такой вариант. Есть вариант, должна быть ипотека. Что это вы так тарахтите? Вы так решили сделать? Ольга, вы прям рано, мне кажется, рассыпаетесь. Как-то философия, переходящая в рассыпание, тоже странно. Да. Есть многие издержки, тоже есть такой вариант. Периодически случаются задержки. Висит фонарь уж больше века. Тоже. Угу. Как вам такая версия? К блоку отсылочка прям такая хорошая.
2: Ну да, и философская, и романтическая.
1: Да. Но очень многие пишут про задержки почему-то. Бывают потные подмышки.
2: Ну, девушки,
1: судя по боли и по краткости, скорее всего, это мужское, понимаете, версии, мужские версии. Потому что женщины чаще всего, да.
2: Но бывают, во-первых, задержки в развитии. Бывает, задерживают зарплату, поэтому...
1: Нет, здесь имеется в виду другая. Тут, как бы, тут тоже по осени, знаете.
2: Я хотела немножко перевести на другую тему разговор.
1: Не получится, Ольга. Мы взрослые люди, и давайте уже не будем ходить вокруг да около. Лежат в кармане мармеладовые мишки. Я как любитель вот этого всего.
2: А, кстати говоря, что для вас является вот таким утешением, Дмитрий, когда у вас нелегкий ритм и прочие издержки? Что у вас должно быть обязательно в качестве утешения, в качестве такого вот момента, который хоть как-то может скрасить ваши будни?
1: Значит, огромный кусок просто вот размером с целую свинью шейки жареной, свиной. Так. Вот, не запеченный, жареный, прямо на сковородке, чтобы вся кухня была.
2: А вы прям можете целиком это съесть, огромный кусок.
1: К вашему счастью, вы не видели, как я питаюсь, как я могу натягивать горло на еду, как удав.
2: По вам не скажешь.
1: Вы не говорите.
2: Как моя мама говорила, не в коня корм.
1: Да, хорошо. И апельсины, мандарины, и какаушка. И какаушка — это то, что мне необходимо. Прям вот у меня из Зощенко осталось. Помните, когда был... Ну, вы не помните, вы еще слишком юны.
2: Вы прямо помните Зощенко, вы знали его лично.
1: Да, я помню советские будильники, когда там ставили рассказы из Зощенко, вот, и там была такая фраза, когда, ну, якобы там девочка сделала вид, что она проглотила металлический шарик от настольного бильярда, такой маленький. Она говорит, я чувствую, великолепная актриса, не помню, как ее зовут, я чувствую, как шарик катается у меня внутри, от этого становится щекотно, и хочется какао и апельсинов. С тех пор какао и апельсины, это как тут мне с детства вбили в голову.
2: А я помню из Зощенко, из «Аристократки». Ложи, говорю, в зад. По поводу пирожных, помните?
1: Нет. Я после слова «зад» перестал уже что-то вообще вспоминать.
2: Это про то, как он с аристократкой одной ходил в театр, а денег у него было всего на 3 пирожных. А она взяла...
1: 4, да?
2: 4.
1: Да.
2: И когда она уже начала есть 4-е, он не выдержал. Кстати, всем советую почитать...
1: Да, ходите с худыми девушками.
2: Почитать,
1: на свиданку.
2: Почитайте замечательный рассказ «Зощенко-аристократка».
1: Да и вообще Зощенко великолепен. И сейчас он настолько становится вновь почему-то актуальным. И все вот эти вот наши мелкие...
2: А какие смачные, вкусные выражения, согласитесь.
1: Да, да. Русский язык сейчас у него великолепен. Сейчас таких нет, и, может быть, и к лучшему. Итак, лежат в кармане вкусные орешки. Есть кошка и винишко. Это я не могу прочесть. Простите, вонючие волосатые подмышки. Кто-то решил вставить вашу шпильку. Ольга, такой было хоть раз в жизни? Не было? Столь анатомических нет?
2: Не было, вы имеете в виду, рядом сидящих людей?
1: Нет, такие были. Такие было, я знаю. Я сам сидел и рядом с вами потел. Должна быть группа психикоподдержки. Тоже такой вариант.
2: Ну, кстати, вот.
1: Да?
2: У вас есть такая группа поддержки, скажите?
1: Да.
2: Много людей?
1: Один человек.
2: Ну, слушайте, это уже немало в наше время, я хочу сказать.
1: Я согласен, Ольга, я вам очень за это благодарен.
2: Это прямо...
1: Ваши первые три, пожалуйста, строчки. Напомните, пожалуйста.
2: Учитывая быстротечность века, нелегкий ритм и прочие издержки у каждого живого человека...
1: Ваши версии, дамы и господа, присылайте через наших ботов в ваших мессенджерах. Все работает.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
2: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
3: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
4: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
5: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного форта.
6: Погнали!
5: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
7: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
8: Шоу дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
9: И Ольга Ершов. Итак, Ольга, я вас прошу еще раз напомнить нам первые три строчки, и я начну читать снизу, вы читаете это сверху. Хорошо? Потому что сообщение масса.
10: Да, с удовольствием. Учитывая быстротечность века, нелегкий ритм и прочие издержки, у каждого живого человека...
9: Так, у Грюмки есть свои насмешки.
10: Должны быть рестораны и кафешки. Как вам
9: вот,
10: такое?
9: Вот, очень хорошо, очень хорошо. Я считаю, что это очень хорошо, ну, нам как-то помогает справиться со стрессом, понимаете?
10: Да, это как должна быть компания, и желательно нефтяная.
9: Да, должны быть на закуску кириешки, это не на правах рекламы, так просто стихи легли. Угу.
10: Должны быть и ферзи, и пешки.
9: О, как хорошо. Но с ферзями тяжеловато, лучше пешек иметь. Хочется в деньгах задержки.
10: Главное не забывать, что любая пешка рано или поздно может стать ферзем.
9: Да. Ну, так просто надо сделать, чтобы этого не было ни рано, ни поздно. И все, поставили забор, сказали, тут слон,
10: какой жестокий человек. Я, честно говоря, не ожидала.
9: Да. А жизнь вообще нелегкая вещь. Понимаете, тут как-то локтями приходится иногда. Особенно в поэтической среде.
10: Должно быть пиво и немного кириешки.
9: Да. А вы видели, как вообще поэты дерутся современные, Ольга? Я был как-то на одном литературном шабаше, и поэты так весело отпраздновали фестиваль литературный, что потом, естественно, двое сцепились. Ничего более жалкого и немощного я в своей жизни не видел. Взрослые нормальные мужики.
10: Что они использовали? Кунг-фу? Джиу-джитсу?
9: Они как-то стукивались верхними частями тела. Я сейчас тебе. Ну, блок победил, понимаете?
10: Я думала, они метафорами бились.
9: Да нет, я потом уснул и спать лег. Все нормально.
10: Это были не метафоры, не ямбы и не хореи, да?
9: Нет, это было стыдно. И жизнь должна быть любовь. А, в жизни быть должна любовь. Вот такая тоже версия.
10: Есть неизбежное желание поддержки.
9: А скулит душа о неисполненной потехе. Вот такой вариант.
10: Угу. Интересно. Пельмени в холодильнике грамм 200.
9: Ох уж эти помнящие все. В тарелочке должны быть сыроежки.
10: Должно быть место для ночлежки.
9: Есть, но это я не буду читать. Ну, 41-48 номер. Ну вы чего? Я же не могу такие вещи читать. Нас же слушают люди, сейчас осень, поэтому вы тут поаккуратнее.
10: Это один слушатель написал: давай-ка, Ленский, ешь пельмешки.
9: Да вот я же про эти пельмешки говорю, что когда уже прям. Ладно. Есть в холодильнике пельмешки, есть своя белка и орешки. Тут две версии пришли.
10: Порой сдают нервишки. Ну, вообще, что есть, то есть. Скажите, как вам вообще переносить любить осеннюю погоду. Дальше же только хуже. Еще октябрь,
9: для кого?
10: Ноябрь.
9: Для кого?
10: А вы любите, да?
9: Это моя любимая погода, ноябрь.
10: Когда серенько, когда солнца нет.
9: Да, тогда я смотрюсь более выигрышно. Понимаете, мой цвет...
10: На фоне.
9: Цвет лица перестает быть таким серым, как на фоне голубого неба и яркого солнца, понимаете?
10: В общем, самое главное в самопрезентации – правильный фон.
9: Да. Ольга, будьте столь любезны, первые три строчки вашей шпильки мы как продолжим, наши слушатели. Как вы удивитесь, как поймете, что какие у нас талантищи.
10: Я думала, вы не закончите говорить никогда. Учитывая быстротечность века, нелегкий ритм и прочие издержки, у каждого живого человека...
9: Ваши версии, дамы и господа.
6: Наше радио.

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: И с Ольгой Ершовой. Напомню, друзья, что по воскресеньям в 6 часов вечера выходит передача «Наши все нескучные поэты», где Ольга Ершова, являясь автором этой программы, и я, являясь ее соведущим, рассуждаем на разные темы просто потому, что, ну, рассуждаем. Рассуждаем.
2: Ну да.
1: У нас гостья будет в это воскресенье, если все будет в порядке, то и все, и звезды сложатся, придет замечательная актриса к нам в гости. Так что послушайте нас, когда будете ехать назад с дачи, мы будем рады вашему мнению и вашему вниманию. Итак, Ольга, да. Напомните еще раз, пожалуйста, первые три строчки, обновите вашу страницу, куда нам приходят версии, чтобы были новые, и мы готовы.
2: Я уже обновила.

0: Вообще вам нравится вообще вот, когда говорят «моя вторая половина»? Как-то это как будто бы оскорбительно, согласитесь?
1: Нет, мне это нравится, кстати, это прикольно.
0: Ну, мне нравятся целые люди, например.
1: Ну, хорошо.
0: Целый человек.
1: Но просто когда этот человек уходит, ты чувствуешь, как будто от тебя отняли половину. Причем уходит на работу, там, в командировку она уезжает или еще что-то.
0: Ну,
1: ты чувствуешь,
0: смысле,
1: как будто ты не цельный.
0: Я поняла,
1: поэтому
0: да,
1: она приходит.
0: Ну, это, да, это романтично.
1: Можно единицы тоже могут дополнять друг друга, знаете ли, Ольга. Поэтому нет, я в этом плане романтик, осень, видите.
0: А осень для вас романтичная пора?
1: Конечно, хочу в Болдина. Да.
0: А, в болдинскую осень свою.
1: Естественно, конечно.
0: Ну, я вам ее желаю.
1: Спасибо большое.
0: Итак, еще версия.
1: С умом возможны фантасмагорические подвижки. Вот, пожалуйста.
0: Должна быть кошка с передержки.
1: Да.
0: А, ну, кстати, да, когда долго держат кошку на передержке, которую нашли, а потом ее находит ее истинный хозяин. Кстати,
1: вот
0: у вас...
1: Это ужас, кстати,
0: у вас
1: это
0: есть,
1: катастрофа.
0: У вас есть кошка, Дмитрий, поделитесь, она вас как-то утешает в жизни?
1: Ну, да, когда они бьют меня по голове, в общем, требуя мягкий корм ей, эти паучи.
0: То есть все-таки...
1: Я подсчитал, у меня собаки и кот едят больше, а я денег на них в месяц трачу больше, чем на собственную еду. Прикинь?
0: Да ладно?
1: Да!
0: Серьезно?
1: Да!
0: Какой вы...
1: Я такой.
0: Такой щедрый.
1: Да. Вот смотрите, должно быть счастье, две больших тележки. Классная версия.
0: О, отлично.
1: Угу.
0: Надо
1: версия
0: закрепить.
1: Шикарная, закрепил. Угу. Должны быть в морозилке сыроежки. Ленский раз проспорил, давай-ка ешь пельмешки. А я не проспорил. Во-первых, я не проспорил. Спор был в том, что я съем. Так что не надо вот это вот.
0: Ага. Должно быть время на мажорные барышки.
1: А, случается желание съесть ешку. У вас такое бывает, Ольга? Вы как к вредной еде относитесь? К съешками? Можете прям...
0: Ну, честно,
1: да,
0: отрицательно. Я могу немножечко поддаться искушению, но ненадолго.
1: А ваша ночная жрица? Вы-то понятно. А ваша ночная жрица.
0: Вы сейчас о ком?
1: Ну, когда, знаете, в каждом человеке.
0: О моем альтер-эго?
1: Ну, в каждом человеке. Мне, как кажется, иногда просыпается вечером, там, в районе 12 ночи, ты просыпаешься с жутким бурчащим желудком.
0: Это жрица любви. Она жрет и любит, да?
1: Нет, просто жрет иногда. Тут как-то налюбит уже. Слушай, если есть тарелка холодного борща, какая тут любовь? Это и есть любовь.
0: Не люблю
1: борщ. Странно. А, бывают мокрыми полежки, в заначке есть бутылка амаретто, где вы ее взяли, по-моему, сейчас уже не продается.
0: В друзьях есть и Маринки, и Олежки.
1: Есть самоироничные насмешки. Самая ирония класс.
0: Кстати, шикарно.
1: Да.
0: Есть совершенно не в ритм и не в рифму, но нервно дергается века. У каждого живого человека нервно дергается века.
1: Ну да, так что все нормально.
0: Да.
1: Всегда должны быть свои настояшки. Так, я понял.
0: Мне очень нравится. Должны в кармане быть орлы и решки.
1: Хорошо. Как все-таки красиво. Вот, метафорично вы деньги назвали. Должно быть время на котлетки и пюрешку. Котлета, пюрешка, классно.
0: Вы, кстати, часто в жизни на «Орел и Решка» гадали, ну, так, знаешь, сделать, не сделать? Бывает у тебя такое, что ты так наобум,
1: честно, честно,
0: на
1: вот
0: удачу?
1: Честно, сейчас вот, чтобы быть серьезным, не дурачиться ни разу в жизни, наверное. Я никогда не отдавал свою жизнь на волю случая.
0: Мы не будем полагаться на случай.
1: Да, мы просто возьмем и сделаем свои ошибки сами, понятно?
2: Наше радио. Сделано в России.

теперь другое. Ты хочешь, эта жизнь распорядилась. Вот такой у нас размен, ты мне дорогое. Ну, а я тебе не...

зачем, зачем? Зачем ты, дядя, такой серьезный? Мне не утешить

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Вы знали бы, о чем мы тут вообще разговариваем с Ольгой Ершовой? Думаете о поэзии? Да. О цветочной пыльце. Ну ладно, бог с ним. Так, ну что, Ольга, у нас времени практически нет.
2: Между прочим, осенью надо как-то укреплять организм.
1: Конечно.
2: Цветочная пыльца – шикарная вещь.
1: Да, давайте не будем сейчас рекламировать все это. Сейчас пойдут люди дарить цветы. Очень многие не знают, как это делается. Вы не сможете, вы не пчел, а пчелы уже все. Поэтому, да.
2: Ну, давайте, я прошу.
1: Есть шанс уйти в закат без... Давайте вашу версию.
2: Учитывая быстротечность века, нелегкий ритм и прочие издержки, у каждого живого человека...
1: Так.
2: Что?
1: У каждого живого человека...
2: Ну, это третья строчка.
1: А, вы имеете, невыплаченные есть ипотежки, есть умственные, есть небольшие умственные задержки. О, это прям вот про меня.
2: Дорогу не забыть бы до КБшки.
1: Быть должен с кекс, желательно без спешки. Согласен.
2: Вот, кстати, это вот интересно.
1: Да-да-да, а есть же такой анекдот, просто вы его, Ольга, не знаете, это чисто мужской анекдот, когда два быка стоят и говорят, мы быстро-быстро. Нет-нет-нет, мы медленно-медленно. Мы спускаемся с горы. И ты только с возрастом понимаешь, потому что вначале тебе кажется это все странным и непонятным. Ольга, у нас остается с вами буквально 15 секунд. Так. Если вы не против, я бы хотел услышать, и все наши слушатели тоже горят просто желанием услышать полную вашу версию.
2: Учитывая быстротечность века, нелегкий ритм и прочие издержки у каждого живого человека...
0: Шоу дня на нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
3: По данным ГИСМИТИО, сегодня в Воронеже малооблачно, местами небольшой дождь, температура воздуха днем плюс 22 градуса, слабый юго-западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: Саженцы плодовых и декоративных культур, рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
5: Санаторий Дзержинского в Воронеже – это современный оздоровительный комплекс для всей семьи. Все, что нужно для вашего отдыха и укрепления здоровья. Обновленные номера и медицинское оборудование, разнообразие программ лечения, аквафитнес-центр с двумя бассейнами – детским и взрослым, питание, шведский стол, уютная кофейня, развлекательная программа, чистый воздух и многое другое. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компаний и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8-800-333-47-00.
7: Воронеж, встречай! Группа «Фанмод». Авторы легендарной песенки про паладина привезут вам ламповый рок-концерт по вселенным Warcraft и Warhammer 17 сентября, 20.00, клуб 12, ограничение 16+.
8: Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке «ОНО. Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону плюс 7-906-589-0099. Ограничение 0+.
9: Купить стройматериалы без визита в магазин стало еще проще. Магазин «Континент». Просто позвоните и оставьте заявку, а мы сделаем расчет и подготовим для вас индивидуальное предложение. Вы оплачиваете онлайн, мы доставляем по адресу. Магазин «Континент», город Калач, улица Забрудинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201, код города 47363.
10: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
11: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
12: «Время служить». По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
13: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Глава Банка России объяснила, почему регулятор сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Как заявила Эльвира Набиуллина, в июле и августе текущий рост цен был высоким, экономика продолжала умеренно расти, кредитная активность находилась на повышенном уровне. По ее словам, ускорение роста цен в летние месяцы было вызвано главным образом ситуацией на топливном рынке, что сказалось на ценах более широкого круга товаров и услуг. ЦБ потребуется больше данных, чтобы оценить масштаб и продолжительность этих эффектов и их влияние на устойчивую инфляцию, пояснила Набиуллина. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. Президент России и премьер-министр Индии осмотрели международную промышленную выставку «Иннопром Индия» в Нью-Дели. Перед этим Владимир Путин и Нарендра Моди провели переговоры. Лидеры двух стран обменялись мнениями по ключевым региональным и глобальным вопросам, включая конфликты в Западной Азии и Черноморском регионе, которые повлияли на морскую торговлю и безопасность. Как отмечает сайт nsn.fm, завтра в индийской столице откроется двухдневный саммит БРИКС. Очередная ротация экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС запланирована на следующую неделю. Как сообщил глава Росатома Алексей Лихачев, сейчас, несмотря на сложности с внешним электроснабжением и регулярные атаки ВСУ, ситуация на Запорожской АЭС находится под контролем. Председатель Фонда защиты детей Мария Львова-Белова обозначила пути решения проблемы социального сиротства. Она приняла участие в стратегической сессии «Семья на первом месте» в Иркутске. Как отметила детский омбудсмен, важно не быть равнодушными к семьям, которые столкнулись с трудностями. Необходимо вовремя понять, что в них назревает кризис, и своевременно помочь. По словам Львовой-Беловой, Фонд защиты детей с отделениями в регионах намерен играть большую роль в развитии ранней помощи. Масштабную спасательную операцию провели в Свердловской области. В Режевском районе удалось найти и эвакуировать увязшую в болоте пенсионерку. 81-летняя бабушка ушла в лес за грибами, вышла к болоту и начала проваливаться. У нее с собой был телефон и в регионе работала связь. Она дозвонилась в оперативные службы, не паниковала и выслушала все инструкции. Спасателям удалось определить ее местоположение, однако путь к пенсионерке преградили медведицы с медвежонком. И им пришлось эвакуироваться, а бабушка все еще ждала на болоте. На помощь старушке вылетел вертолет отряда «Ангел», который и доставил ее домой. Отмечается, что из вертолета она вышла с полной корзинкой грибов. А популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Друзья, здравствуйте и добро пожаловать в лучшее вечернее шоу во всей вселенной. Прямо так и с этого и зайдем.
2: Здравствуйте, напарник. Здравствуй, Андрей Генрич. Здравствуйте, ребята. Приветствуем всех наших добрых и проверенных друзей, с которыми мы обычно проводим вторую половину любого буднего дня, потому как...
1: Особо приятно проводить вторую половину пятницы.
2: Да, потому как чуть-чуть-то нам ее проводить осталось, и здравствуйте, прекрасные летние выходные. Ну,
1: как... Какие летние?
2: Ну, летние. Еще
1: осенью пахнет, ну, о чем-то, напарник.
2: Бабье лето нам обещали.
1: Какое?
2: Бабье.
1: Понятно, такое и лето, да. Да.
2: Начнем, ребята, традиционно с того, что, с музыкальной головоломки. Собирайтесь поближе к радиоприемникам. По пятницам мы с напарником решили немножечко модифицировать привычную вам рубрику и загадывать не только отечественные песни, но и песни зарубежных исполнителей, чтобы проверять, насколько вы сообразительны, насколько остры, остроумный и насколько находчивы. В общем, ребята, вот вам сейчас песня.
1: Давай будем честны, задание мы даем не очень сложное.
2: Абсолютно.
1: Потому что мы вас пока
2: эти
1: готовим.
2: Песни знают все.
1: Да.
2: Значит, начнем с того, что, конечно, эту песню, наверное, лучше не петь. Ее лучше танцевать.
1: Да, однозначно.
2: Ее лучше танцевать.
1: И не одному.
2: Особенно если... сейчас вам нарисую картину. Значит, так, знаете, пляж... Лазурное море, бар открытый такой и хмурый батя. Вот это вот обязательные условия для того, чтобы танцевать эту песню.
1: Да.
2: Обязательно хмурый батя, без него как бы вообще песня не станцуется. И вот вам немножечко текста, переведенного, ну, можно сказать, адаптированного на русский язык. Не берусь говорить, что это точный, дословный, ну, наверное, близкий к дословному переводу. Итак, внимание. Плакать будет тот, по кому я когда-то плакала. Плакать будет тот, по кому я когда-то плакала. Плача будет он вспоминать о любви, что когда-то не смог уберечь. Плача он будет вспоминать о любви, что когда-то не смог уберечь.
1: Как песня с таким текстом вообще могла стать мировым хитом?
2: А вот так. Ребят, если догадались, что за песня сегодня загадана, ждем ваши маячки через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах. Я уверен, вы все знаете эту песню.
0: Реклама на 107 FM. Правительство Воронежской области, фонд «Росконгресс» и Центр «Мой бизнес» представляют форум «Цифроземье 2026». 24 сентября. Воронеж. Крупнейшее IT-событие Черноземья. 120 экспертов, масштабная выставка и более 3000 участников. МТС «Лайфхолл», «Ситипарк», «Град». Участие бесплатное. Регистрируйтесь на сайте цифроземье.ру. Аудитория 16+. Генеральный партнер «Сбер».
3: Легендарная «Металлика» в уникальном трибьют-шоу. 2 октября в Воронеж. Главные хиты. «Бешеная энергия». Клуб 12. Билеты уже в продаже. Не пропустите. Ограничение 16+.
4: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
3: Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория.
5: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну и понятно, что большинство догадалось, о какой песне идет речь.
2: Что же это за песня?
1: Напарник. Но есть и такие прямо...
2: Почему многие написали про Aerosmith, я вот ума не приложу.
1: Я тоже не понял.
2: Суровый батя, при чем здесь? Ну ладно, я, может быть, немножечко не в материале.
1: Cranberries we will
2: remember. Не,
1: ребят.
2: Ребят, всем песня прекрасно известна. Она настолько, что называется, навязла на зубах, что сложно не угадать песню, в которой поется о том, что «плакать будет тот, по кому я когда-то плакала». Это, конечно же, группа Каома и всемирный бестселлер, песня «Ламбада». Давай, Андрюх, врубай.

0: Ну, невозможно не пуститься в пляс, услышав вот эти вот бразильские наигрыши. Ну, действительно, ну, что называется, бенгер.
1: Там же еще надо было как-то вилять.
0: Пытаться нарисовать попой восьмерку.
1: Филейными частями,
0: да. Вот, чтобы... Ну да ладно, ребят, спасибо большое за... За сообщение. Было любопытно с вами вот в такую музыкальную головоломочку. Есть о чем поговорить, Андрей Германович?
1: У меня есть о чем поговорить.
0: Мы переходим к нашему дискуссионному клубу.
1: Да не дискуссионный клуб. На самом деле я хочу поговорить про нашу невнимательность. Есть люди очень прямо вот... Моя жена, например. У нее там комар нос не поточит.
0: Так.
1: У меня, например, очень часто случаются ситуации, когда я покупаю какую-то вещь, например, через маркетплейсы, приношу ее домой, всю ее уже, вот всю упаковку разорвал, потом понимаю, пришло-то не то. Ну, в частности, из последнего, что мне пришло, не то. Я заказывал собачью рулетку на 50 килограммов.
0: Ага.
1: Мне пришла рулетка. Я даже не посмотрел, потому что она тоже была зеленая, как я заказывал. В итоге выяснилось, что она на 25.
0: На чихуахуа.
1: Ну, на 25, но это не на Мстафа. Uh-huh. То есть это... И я, понимаешь, я от нее уже упаковку. Вот. А когда я просто увидел этот карабинчик на ней, и ты знаешь, у меня регулярно такие истории происходят.
0: Ты лучше расскажи про пинг-понговые шарики.
1: Да, про пинг-понговые шарики, ребят, это вообще история века. Значит, получаю я заказ в ПВЗ, а там какая-то суета, вечер, значит, молодой парень пытается выдавать заказы, видимо, первый раз, ну, в общем, неопытный, и у него на одном столе лежит уже несколько заказов от клиентов. И в итоге я начинаю набирать. Ну, мне кажется, что это все мое. Я беру 4 посылочки, 4 упаковочки. Приходим с женой домой, она говорит... А я говорю, слушай, а что в этой коробке-то у нас? Не коробки, а ну, там пачка такая. Вот. Она говорит, не знаю. Ну, ты, может, что-то чужое схватил? Я такой трогаю, говорю, слушай, там, похоже, шарики для пинг-понга. Она такая, ну, точно не наши, у нас шарик есть для пинг-понга. Говорит, беги, потому что там человек, который вот рядом с нами стоял, он эти шарики ищет. Я прибежал, как дурак, сдал. Да. Потом, поздно вечером я осознал, когда уже ПВЗ был, естественно, закрыт, что это не шарики для пинг-понга, а запасные лампочки для гирлянды уличной. И на следующий день у меня был подвиг по выклянчиванию. В общем, ребята, я чувствую себя, что у меня бывает... Вот я настолько бываю невнимательным человеком, потому что напарник, он как раз в этом смысле...
0: Да не, у меня тоже хватает. История про внимательность, ну, такую, знаешь, комичная. Каком у нас там году? В 91-м, да, деньги менялись. 91-й год мы с приятелями приехали в Москву. Ну, так, самостоятельно, без родителей. Нам нужно было пересесть там, ну, условно говоря, с Пушкинской на Тверскую. И, значит, мы едем втроем. Значит, открываются двери вагона. Один приятель говорит, нам на этой станции пересадку нужно сделать. Второй приятель говорит, вон и поезд как раз подошел. Я говорю, бежим! Мы влетаем в этот вагон и понимаем, что мы сейчас едем на ту станцию, откуда приехали.
1: Кошмар.
0: Вот, и, собственно... Ребят, хотим сегодня поговорить вот про невнимательность, до чего она доводит. Давайте сегодня поделимся какими-то веселыми, забавными историями. Пишите через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах. Давайте сегодня поговорим про нашу с вами невнимательность.
2: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Мы решили сегодня поговорить про невнимательность, которая присутствует практически у каждого человека.
2: Это правда.
1: В том или ином виде, да.
2: В пункте выдачи заказов сразу после получения примерил чехол новый на телефон. Натягиваю, не налазит. Тут же сдаю, мол, фигню какую-то прислали. Мне она фигня это не подходит. Потом только дома дошло, что я поверх старого чехла пытался натянуть новый, который, в принципе-то, и подходил.
1: Понятно. Привет, напарники. Недавно был на рыбинке, одним днем на рыбалке, и не обратил внимания, что вода упала по сравнению с июлем. Шел на лодке по старым трекам. Отвлекся, невнимательность от эхолота и не увидел уменьшения глубины. Ну, теперь лодка в ремонте. Хорошо, скорость была не очень из-за волны. Попал на ремонт, пока не знаю, насколько плохо. Мне тоже могу такую же историю рассказать. Я попал на такую сумму, что...
2: Что страшно озвучивать. Да. Ребят, истории про невнимательность сегодня ваши принимаем. Пишите через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного «Форда».
3: Погнали!
2: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского волна. Наименование оборудования. АО «Телеком Комплекс». УГРН 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Ильяна, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
3: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И про невнимательность сегодня говорим. Много сообщений самых разных нам пришло.
2: Да.
1: Тут такая история, напарник. Про невнимательность.
2: Так.
1: На работе вышли покурить. Кстати, курить вредно. Лезу в карман пальто и смотрю, там что-то не мое. Оказывается, надела чужое пальто, вышла в нем и даже не заметила. Мне еще девочки говорят, вроде, думаем, у тебя рукава были длиннее и вообще что-то все не так. У меня тоже была такая история. Я один раз ушел из гостей в чужой обуви 38-го размера.
2: И тебя ничто не смутило?
1: По совершенно другой причине. Нет, не смутило.
2: Привет, напарники. Когда познакомился со своей будущей женой, я спросил у нее номер телефона. И она правильно его записала. Благо, она попросила ей позвонить сразу. Понятно, она неправильно его записала. Счастливы вместе уже 22 года.
1: А минут 10 пыталась продышать замерзший замок у неоткрывающейся машины, невзирая на то, что она другого цвета и седан. Было темно.
2: Угу. Лет 5 назад было. Поехали к тете в Питер на юбилей. Все хорошо, последний день, пора уезжать. Билеты есть. Дочь свалила гулять с какими-то знакомыми. Время и поезд знает. Приезжаем на вокзал московский, ехать в Пермь. А поезда-то нет. Мы в билет, а там Ладожский вокзал. Успели.
1: Молодцы.
2: У меня однажды такое было. Я был в Питере. Значит, у меня билет обратный, все. Я захожу в свое купе, и на моем месте сидит какой-то мужик. Я говорю, извините, а вы здесь что делаете? Он говорит, я здесь еду согласно купленному билету. Я говорю, не, дружище. А я такой, знаешь, насладившись питерской красотой, короче, вот это вот, да, преисполненный, в общем, вы понимаете, да? Я говорю, не, вы здесь не едете, здесь я еду, у меня билет. И мы с ним минут 15, уже переходя на повышенные тона, выясняли, кто едет. Пока не обратились к проводнику, к проводнице. Пришла проводница, значит, сличает эти билеты, смотрит на меня, дает мой билет, говорит, молодой человек, у вас билет на завтра. И как мне было стыдно, Андрей Германович, ты не представляешь.
1: Видел мужика, можно сказать, который ничего.
2: А представляешь, у мужика что было? Тоже как бы, какой момент испуга у него. Пришел какой-то непонятно кто и говорит, что он на этом месте
1: едет. Ну, я
2: думаю,
1: что тебе... Сколько там идет поезд? Тут часов 9, наверное.
2: Ну, тогда такой этот ночной, который был.
1: Ночной, 9 часов.
2: Сколько
1: тут? Вот 9 часов тебе, наверное, тогда и капать.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну, честно говоря, каждый из нас немножко да невнимательный.
2: Конечно.
1: Все бывает, ничего страшного. Вот что вы пишете.
2: Привет, напарники. Вот, к слову, совсем недавно покупаю молоко. А, как известно, этикетка одного бренда очень похожа между собой до степени смешения. А, отличаются там только оттенками цветов, ну и, конечно, циферками жирности. Ну и все, наверное. Так вот, эти нехорошие люди поставили в холодильник бутылки и вперемешку 2,5 и 3,2 жирности. Но я схватил две бутылки, думая, что они одинаковые. Только дома выяснилось, что они разные. Узнал от жены о своем зрении много лестных отзывов.
1: Да, я представляю.
2: Саня из Ростова.
1: Да, Саша, держитесь. Вернулся домой с корпоратива, в боулинг-центре был, в кедах для боулинга. Кстати, а их, наверное, нельзя уже потом обратно, да?
2: Нет, конечно, в них нельзя ходить по улице вообще. Живу в новом коттеджном поселке, пишет Таня, который активно застраивается. И каждый вечер гуляю с подружкой-старушкой и ее собачкой по соседним улицам. И постоянно удивляюсь новым домам. Озвучиваю свое удивление, на что спутница моя говорит, что я уже удивлялась неделю назад.
1: Бывает.
2: Да.
1: Оплачивал квитанцию через банкомат. По окончании операции обнаруживаю, что банкомат не вернул мне карту. Начинаю судорожно нажимать на все кнопки. Безуспешно. Звоню на горячую линию по телефону, указанному на банкомате. Оператор начинает спрашивать мои данные, вид операции. Какая карта, говорит, и какой год выпуска, номер карты. И тут я достаю из сумки карту. Да, но вот это, кстати, часто бывает, это из серии «Где же найти очки, которые на,
2: тебе?»
1: Да. Ребят, что у вас с невнимательностью, пишите через сайт наш.ру или через наших ботов.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы про невнимательность сегодня вместе с вами говорим.
2: Сейчас тебе сходу историю. Барабанщик группы 7Б Каталыч, всем известный блогер и музыкант. Андрюх, тебе привет.
1: Привет.
2: Тут решил приютить кошечку. Хорошая кошечка, красивая, все. Выложил в чате, ну, вчера мы что-то вырубили свет, он там в какой-то в соседский чатик выложил фотографию себе. Оказалось, что это кот.
1: Да, ну да.
2: Которого Каталыч уже собирался усыновить.
1: Подожди, ну а что? Во-первых, там не очень видно,
2: если, ну, как тебе,
1: если котик лохматенький.
2: Вот тебе...
1: Помнишь, как в том фильме говорит, какие там вторичные признаки, тут первичные.
2: Ну вот тебе про невнимательность.
1: Сейчас.
2: Но все хорошо, котик вернулся к хозяинам. К хозяевам, окажется, он удрал 2 года назад и скитался. В общем, жизнь его помотала.
1: Боже мой, какая грустная история.
2: Ну, Андрюха прям вот... Чуть не плакал, когда отдавал этого кота.
1: А вот ловите, классическая история. Из Москвы поезд уходит в Иваново в 0:31. Казалось бы, сегодня, например, 11 сентября, в 0:31 я должен уехать. Но сегодня в 0:31 будет уже 12 сентября. Больше поезд.
2: Типичная история.
1: Вообще классика. С самолетами такая же. Вот нельзя, когда у тебя самолет на 0 часов.
2: На 2 часа.
1: Ты не можешь понять, какой это день. Да. Это еще там
2: вчера или завтра. Причем, да, этот самолет никогда не бывает сегодня. Он бывает либо вчера, либо завтра. Доброго дня. На этой неделе побил все рекорды по невнимательности. Во вторник не обратил внимания, что оставил утром чайник на включенной плите. Увидел только вернувшись с работы. Благо он был полный и на маленьком огне. И просто выкипел, не сгорев. А в четверг не уследил и не до конца закрыл морозилку вечером. Итог, разморозка, и полетел на нагнетатель. Теперь осталось не уследить за водой в ванной, и будет комбо. Мы вам желаем вот не допустить этого.
1: Давайте-ка, не надо. Сейчас, кстати, многие из наших начнут переживать, что чайник не выключить. Привет, отдыхали с семьей.
2: Вот зачем ты сейчас про чайник?
1: Я наснимала в разных городах квартиры на 2-3 дня.
2: Угу.
1: В Геленджике пишу хозяйке, где оставить ключи. Мы с Ижем, она такая, что случилось? Вам не понравилось? Оказывается, нам еще 2 дня можно было отдыхать на этой локации. Какое счастье.
2: Да, повезло. Зачем ты сейчас про выключенный чайник? Ты еще про утюг спроси. Вы утюг выключили?
1: Ты издеваешься?
2: Вот зачем ты сейчас это сказал?
1: Дверь ты закрыл?
2: Я-то дверь закрыл, у меня жена дома. И утюг выключит, и чайник, если что.
1: Да.
2: Ну что, ребят, спасибо большое за сообщение. Сейчас мы ненадолго с напарником уйдем в тень, потому что нам нужно сейчас будет перевоплотиться, потому что в следующем часе будет традиционная пихтория, потому что у нас же пятница.
1: Конечно,
2: за 60 секунд. Мы не устраиваем, будет традиционная пиктория. И вы тоже запасайтесь чайком, кофейком, усаживайтесь поудобнее. В скором времени мы к вам вернемся с новой замечательной историей.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна СОК» Воронеж. «Окна СОК». Надежность, качество, комфорт в каждом окне.
4: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно, небольшой дождь, температура воздуха днем плюс 21 градус, слабый западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
5: Компания «Окна СОК» – эксперт по остеклению. Качественные окна для квартиры, конечно, установим. И москитку подарим. Лоджии, балконы – застеклим. Выполним отделку. Утепление – бесплатно. А при заказе окон в дом поможем воплотить ваши мечты в реальность. И мы это умеем. «Окна СОК». Просто позвоните. 260-20-60.
6: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь. Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко».
7: Только до 13 сентября в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свиной шейки «Агроэко» 579 рублей за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком из свиной шейки «Агроэко». Сочное нежное мясо и манящий аромат, перед которым просто невозможно устоять.
8: Предложение действует с 31 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
9: Воронеж, встречай! Группа «Фанмод». Авторы легендарной песенки про паладина привезут вам ламповый рок-концерт по вселенным «Варкрафт» и «Вархаммер». 17 сентября, 20.00, клуб 12.
10: Ограничение 16+.
9: Новый медицинский центр «Смарт Клиник» на улице Космонавтов, 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов, 31.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Купить стройматериалы без визита в магазин стало еще проще. Магазин «Континент». Просто позвоните и оставьте заявку, а мы сделаем расчет и подготовим для вас индивидуальное предложение. Вы оплачиваете онлайн, мы доставляем по адресу. Магазин «Континент», город Калач, улица Забрудинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201, код города 47363.
11: «Протек» – комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат, трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные, строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек» – все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
12: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
13: Воронежский студент стал лучшим сварщиком страны. Насколько подорожают смартфоны и ноутбуки в воронежских магазинах? Когда закончится реконструкция главной пешеходной улицы Воронежа? Воронежская теннисистка рассказала, что помешало ей обыграть первую ракетку мира. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
14: Аудитория 12+.
15: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. На заседании областного правительства губернатор Александр Гусев заслушал доклад Николая Каталевского о социально-экономическом развитии Калачеевского района. Глава администрации отметил, что в рамках программы на 2026-2030 годы запланирован капитальный ремонт гимназии, школ, детских садов и спортшколы. Ключевым направлением социальной политики остается развитие здравоохранения. В 2027-2028 годах начнется строительство нового корпуса стационара райбольницы. Николай Каталевский сообщил о поддержке участников СВО и их семей. Было собрано более 134 миллионов рублей, передано 67 автомобилей, более 2000 тонн продовольствия. В сборе помощи участвуют все категории населения. Губернатор дал высокую оценку темпам развития Калачеевского района. Губернатор Александр Гусев принял участие в заседании Президиума правительственной комиссии по региональному развитию, на котором вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин дал высокую оценку работы строительного блока Воронежской области. Он отметил внимание региона к развитию социальной инфраструктуры. «Для нас это действительно один из главных приоритетов», – прокомментировал Александр Гусев. Слова одобрения и поддержки, высказанные Маратом Хуснуллиным, станут для нас хорошим стимулом в градостроительной деятельности. Уже в эту субботу Воронеж отметит 440-летие. В мэрии опубликовали праздничную программу. Проспект Революции вновь станет пешеходным. Торжественная церемония с чествованием новых почетных граждан города пройдет на Советской площади. Там же состоится день балета с гала-концертом мировых звезд. В Кольцовском сквере развернется выставка молодых художников. На соседних улицах пройдут спортивные состязания. Будет работать площадка военно-исторического клуба «За отвагу». У центрального телеграфа пройдет рок-марафон молодежной группы. А у фонтана концерт детских и цирковых коллективов. Праздничного салюта в этом году не будет. Из-за оперативной обстановки прочие мероприятия могут отменить, если возникнет угроза безопасности. Крестный ход пройдет в Воронеже в воскресенье 13 сентября. Он будет приурочен ко дню памяти собора святых Воронежской митрополии. Его участники отправятся в путь около 13 часов после краткого молебна от Благовещенского кафедрального собора. Дойдут до главного корпуса ВГУ, спустятся на Адмиралтейскую площадь. После этого возвратятся к началу маршрута. Во главе молитвенного шествия принесут раку с мощами святителя Митрофана, первого епископа Воронежского и покровителя Воронежской земли. За святыни участники крестного хода пронесут хоругви с изображениями всех 38 святых, вошедших в собор святых Воронежской митрополии.
2: Выборы 2026.
1: 3,5 миллиона предложений от жителей нашей страны были направлены в народную программу «Единой России». Из них 40 тысяч от жителей Воронежской области. С этим документом партия идет на выборы. Народная программа «Единой России» отвечает задачам национального развития. Она подготовлена в диалоге с людьми на основе их инициатив, а ее ключевые критерии – объективность, реалистичность и честность. В обновленный программный документ вошли 7 главных тем – демография, рабочие места и кадры, развитие регионов, сильная экономика, собственные технологии, сохранение нашей культуры и традиций. Безопасность страны. Неизменным остается еще одно направление – помощь бойцам СВО и их семьям. «Единая Россия» номер один в избирательном бюллетене.
2: Выборы 2026.
1: Это были новости региона.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Друзья, здравствуйте и добро пожаловать в тот самый час, которым мы обещали, что состоится Пиктория.
2: Да, ребят, и Пиктория будет сегодня не абы какой, а плодово-выгодный у нас есть в...
1: Нету.
2: А, Пиктория будет не абы какой, а интересный.
1: Да, тоже хорошо.
2: Впрочем, у нас неинтересных Пикторий не бывает, поэтому, ребята, сегодня поступим следующим образом. Вы пока себе приготовьте бутербродики.
1: Налейте чайку или чайку, кофейку, что
2: да. Усаживайтесь поудобнее. Любите. Буквально через пару минут мы приступим. Андрей Германович сегодня будет на рояле. Я буду возьму на себя художественно-литературную часть.
1: Солировать ты будешь.
2: Солировать, совершенно верно. Солистов таких солить, не пересолить. В общем, ребята, буквально через пару минут мы вернемся и начнем.
0: Реклама на 107FM.
3: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
4: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
5: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
6: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
7: Дочь техникум закончила. Кто без опыта, на работу возьмет.
8: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
9: Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке ОНО «Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону плюс 7 906 589 00 99. Ограничение 0 плюс.
10: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Пихтория.
1: Ну вот и начинается традиционная пихтория.
2: Надеемся, вы уже ждете ее, поэтому мы готовы приступить к повествовательной части. Андрей Германович сегодня будет мне любезно аккомпанировать. Так что давай.
1: Могу Андрей, не любезно, как скажешь. Поехали, наверное.
2: Поехали.
1: Да? Давай.
2: Итак, про ранние годы нашего героя известно крайне мало. Родился он в маленькой деревушке, отцом мальчика был священник, ну а мама, стало быть, если говорить по-нашему, попадья. И когда наш герой появился на свет, родители недолго думали, как окрестить своего сына, и дали ему имя в честь отца. Вот один в один. Так что, когда в доме нашего героя мать семейства звала кого-то по имени, прибегали сразу и старший, и младший одновременно. В 16 лет он поступил в академический институт, проучился там 4 года и решил, что, пожалуй, с него хватит. Забил он на получение диплома, не стал доучиваться и вообще решил, что в старушке Англии ему как-то скучно, тесно и неинтересно. Надо сказать, что у юноши к тому моменту были какие-то накопления, какие-то деньги ему наверняка присылали родители, возможно, что-то удавалось зарабатывать. В общем, был какой-то легкий капиталец. И вот однажды, холодным и промозглым декабрьским утром, он покупает билет на первый же корабль, который уходит в Новый Свет. Тем более, что Новый Свет давно манил его своим духом приключений и возможностью быстрого обогащения. Корабль, на который был куплен билет, был рейсом до Нового Орлеана. И именно оттуда юноша начал покорять Дикий Запад. Ну, как покорять? Как оказалось, ни специфических навыков, ни подходящего инвентаря у него для покорения нет. Да и само это покорение Дикого Запада – дело очень трудозатратное и рискованное. И тогда наш герой начал зарабатывать на хлеб, чем попало. Работал коммивояжером, учителем. Ну, он же, мы помним, он в институте все-таки образование получал. Служил актером в театре. Но как-то нигде не задерживался подолгу. И вот, в конце концов, в поисках хорошей доли он устраивается на легкую работенку в одной из газет. И начал писать для нее свои впечатления от поездок по южным штатам и Мексике. Ну, знаете, своего рода такой акын. Что вижу, о том пишу. И однажды, то ли в редакции, куда он приносил свои сочинения, то ли в каком-то прокуренном кабачке с липким от пролитой выпивки полом, наш герой познакомился, ну, практически со своим собратом по перу, самим Эдгаром Алланом По. Молодые люди стали проводить много времени вместе, ну, соответственно, много часто выпивали, и всякий раз во время этих пирушек наш герой, ну, что называется, травил байки. Байки собственного сочинения. Уже позже Эдгар По называл нашего героя колоссальным, но самым живописным вруном. Он выдумывал совершенно невообразимые вещи, но делал это так искусно и художественно убедительно, что По всегда внимательно его слушал. Но вскоре этих дружеских пирушек не стало, потому что США затеяли настоящую войну с Мексикой. И наш герой решил посвятить свое перо написанию репортажей с места боестолкновений. Сначала он писал бойкие статьи для самой массовой ежедневной газеты того времени, которая называлась «Нью-Йорк Хералд», ну а в какой-то момент решил сменить перо на настоящее ружье. И из стороннего наблюдателя сделался непосредственным участником войны. Итак, ребята, вот она первая часть. О ком сегодня идет речь? Ждем ваши версии через сайт наша.ру или через наших ботов в мессенджерах.
0: Наше радио.

0: Траектория.
1: Ну и традиционно давайте озвучим неверные ответы, чтобы как-то вас сориентировать.
2: Не Джером Клапка Джером.
1: Нет, это не Томас Уайт.
2: Не Уинстон Черчилль.
1: И не о Генри.
2: Давай, Андрей Германович, продолжим.
1: Давайте,
2: конечно. Включи мне музыку, пожалуйста. Итак, мы остановились на том, что наш герой принял решение сменить перо на ружье. И вот в конце ноября в чине лейтенанта он был зачислен в первый нью-йоркский добровольческий пехотный полк. Но при этом писательского ремесла не бросил. А продолжил публиковать в газетах свои боевые очерки под общим названием «Рассказы застрельщика». Тут нужно сделать небольшое отступление и объяснить, кто такие были эти застрельщики. Еще со времен войны за независимость застрельщиками в США выступали так называемые «минитмены» или «минутные люди», если перевести на русский. Это были молодые, как правило, до 30 лет фермеры, которые в случае нападения индейцев или вражеской армии буквально за одну минуту одевались, хватали ружья и готовы были выступить навстречу врагу, составив таким образом первую линию обороны. Ну, как правило, эти молодые фермеры были хорошими стрелками, поскольку часто добывали пропитание охотой, и они должны были сдерживать противника до подхода частей регулярной американской армии, ну, то есть пока не прибудет кавалерия. Вот таким стрелком на передовой и стал наш герой. И вполне успешно справлялся с возложенной на него задачей до той поры, пока в одном из сражений в его бедро не попала пуля противника. А надо сказать, что калибр стрелкового оружия того времени был в разы больше нынешних калибров. Ну, например, свинцовая пуля была что-то около 1,5 сантиметра в диаметре. И можете себе представить, какой энергией она обладала и какие повреждения могла нанести при попадании в тело. В общем, словив кусок свинца в ногу, наш герой потерял сознание от болевого шока. И в горячке боя товарищи решили, что его убило, ну и отступили с чистой совестью. Но нашего героя не убило. Ближе к вечеру он пришел в себя и обнаружил, что лежит буквально заваленный трупами. Трупы товарищей по оружию и трупы противника, все в одной куче. Ну и чтобы не умереть от кровопотери, он перетянул раненую ногу ремнем и провел ночь вот в этих не самых приятных условиях, слыша предсмертные стоны американцев, мексиканцев, а заодно слыша, как по полю брани ходят мародеры, которые буквально в любую минуту могли его найти и как ненужного убийца того, да? В общем, ситуация была та еще. И только утром наш герой практически без, ну, уже на последнем издыхании был обнаружен похоронной командой, которая его, ну, оказала первую медицинскую помощь и отправила в полевой госпиталь. За проявленную стойкость и храбрость наш герой был произведен в капитаны и ему предложили, мол, не хотите ли вернуться на поле брани, потому как у вас хорошо получалось командовать. Давайте послужите еще отчизне, но наш герой решил, что приключений на с него достаточно и подал в отставку. Вместе с остатком своего полка он возвращается в Нью-Йорк, где снова начинает делать то, что умеет делать лучше всего. Сочинять короткие и не очень литературные формы. Итак, о ком идет сегодня речь? Ждем вашей версии через сайт наша.ру или через наших ботов в мессенджерах.
0: Наше радио.
3: Жизнь бывает разная, для кого опасная, а кому идти по краю кажется верней. Ты поймешь, как рисковал ей.

0: Наша реклама.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пао Сбербанк.
2: Сентябрь – это снова школа, работа, письма, доступы и звонки. Пока вы разбираетесь с важным, Касперский премиум разбирается с безопасностью. С промокодом радио скидка 10% до 4 октября. 18+.
3: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
4: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
5: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
6: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
7: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
8: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
9: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
10: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
11: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
12: Куда срочно перенести рабочие чаты?
13: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
14: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
15: Подробнее на сайте Bittrex24.ru 16+.
6: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
8: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на авито.ру 12+.
16: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
17: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк».
18: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Пихтория.
1: Ну, еще несколько неверных ваших ответов, чтобы сориентировать.
2: Да все уже многие догадались. Это не Марк Твен, ребята.
1: Нет. И это не Агата Кристи. И,
2: не и Джек Лондон.
1: В Агате Кристи в ногу точно не попадали.
2: Там другая интересная история с Агатой Кристи. Об этом мы как-нибудь в другой раз. А пока давайте продолжим сегодняшнюю пихторию. Андрей Генрич, давай музыку. Итак, остановились мы на том, что наш герой подал в отставку. А в это время в мире бушевали события, которые в корне меняли историю. Пылали революции. Создавались и разрушались многовековые империи. В общем, шла обычная вторая половина 19 века. И наш герой даже планировал принять непосредственное участие в каком-нибудь судьбоносном историческом событии, но пенсия отставного капитана и постоянно ноющая после ранения нога не давали выхлопа этим стремлениям. И вот перед нами уже 30-летний мужчина, не обделенный искрой божьей, но обделенный звонкой монетой. Да к тому же скучающий по родному дому, который покинул, будучи еще 20-летним юношей. И вот, скопив какие-то деньжата, он покупает снова билет на пароход, который отплывает в родную Англию. При этом в его потертом чемоданчике лежит пара сменного белья, какая-то отварная курица и самое главное сокровище – рукопись романа, составленного из автобиографических очерков, написанных во время войны. Надо отдать должное. Судьба была благосклонна к нашему герою, и он быстро нашел издателя, готового опубликовать его роман. Тем более, что в старушке Британии люди живо интересовались тем, что происходит в их бывшей колонии за океаном. И книга получила оглушительный успех. Причем не только на острове, но и в материковой Европе. В общем, оседлав Пегаса, наш герой начал выдавать на гора по два, а то и три приключенческих романа в год, каждый из которых становился бестселлером по ту и по эту сторону Атлантики. И вот перед нами уже не какой-то там отставной капитан коллег,

0: печатных машинок тогда еще не было. Поэтому он просто надиктовывал то, что приходило ему в голову, своей 15-летней жене. И все бы вроде было бы ничего, но чего-то не хватало. А именно бриллианта, который бы украсил собрание сочинений нашего героя. И вот, как-то сидя вечером перед камином, он вспоминает услышанную им еще во время службы историю о том, как однажды банда конокрадов ворвалась на ранчо могущественного конезаводчика, которого звали Крид Тейлор, и угнала у него лучший табун лошадей. Ну, налетчики, правда, не знали, что с мистером Тейлором шутки плохи, и был он местный, скажем так, авторитет, и буквально за час собрал отряд из 200 стволов, которые кинулись в погоню. Конокрадов очень быстро настигли, случилось это где-то у реки Рио-Гранде, и всех их перебили. А из главаря сделали, как бы это так сказать, сделали предмет наглядной агитации того, что с Крилом шутки плохи. Конезаводчик лично перерезал главарю банды горло и приказал своим подручным отрубить ему голову, тело велел привязать к лошади, а голову приторочить к седлу. Всю эту, с позволения сказать, инсталляцию отогнать подальше в прерию и там отпустить. Сколько времени это наглядное пособие скиталось в пограничных районах Мексики и США, одному богу известно, но, видимо, достаточно долго, поскольку у мексиканцев и жителей тогдашнего Техаса появился целый цикл страшных легенд, главным героем которых был конник по имени Эль Муэрто, или, говоря по-нашему, мертвец. Итак, ребята, кто сегодня загадан, ждем вашей версии через сайт наша.ру или через наших ботов в мессенджерах.
1: Наше радио.

0: Фихтория.
1: Ну и пришло время сбрасывать маски.
2: Их прямо срывать.
1: Дело в том, точнее, роман о том, как отставной капитан кавалерии скандалист Кассий Калхаун застрелил своего соперника, а затем обезглавил тело, создав легенду о всаднике без головы, сделал Томаса Майн Рида настоящей звездой литературы 19 века. В СССР и в России, в царской тогда еще, Майн Рид был настолько популярен, что недобросовестные издатели иногда включали в сборники его сочинений тексты других авторов, которые были подписаны Майн Рид. И люди нормально читали, лишь бы там было про прерию, про индейцев, ковбоев. А вот в США книгу сразу не взлюбили. Ну, во-первых, вечно пьяным, готовым на всякие подлости и гадости Калхауне многие узнали себя.
2: Да-да-да.
1: А во-вторых, американцам не понравилось, что автор мастерски познакомил читателей с так называемым правосудием по-техасски, когда быстро и без должных обвинений могли линчевать зачастую невиновного человека. И сегодня был загадан блестящий, на мой взгляд, писатель Томас Майн Рид. И, как обычно, мы ставим какую-то музыкальную точку в наших повествованиях. И сегодня, ну нет, песни ни одной, посвященной Томасу Майн Риду, но есть замечательная песня из кинофильма «Человек бульвара» Капуцинов, да, которая, вот, мне кажется, прекрасно описывает все, что я вам сегодня рассказал.
2: Давай,
1: давай, Андрей Германович, включай.
2: Давай. Так, у нее такое вступление долгое.
1: Да ты по...
3: Дорога твоя далека, дика и пусть.

не для слабых душ далека дорога твоя. О, прерия, прерия, великая даль, индейские перья, английская сталь, тяжелая плата, смешная цена.

0: На что эта шляпа надета?
1: Ну что, ребят, спасибо большое всем, кто выслушал сегодняшнюю пикторию. Как обычно, в понедельник, я думаю, после обеда запись сегодняшнего повествования появится в паблике «Пиктория на 10 баллов» в социальной сети ВКонтакте для тех, кто захочет переслушать сегодняшний...
2: Или поделиться с другом.
1: Да, мы вас всячески призываем подписываться, чтобы быть в курсе последних пикторий.
3: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
4: Спонсор выпуска – сеть центров замены масла «Контейнер масла» в Воронеже. ООО «КМ».
5: По данным Гесметео, завтра в Воронеже облачно, небольшой дождь, температура воздуха днем плюс 21 градус, слабый западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
6: «Контейнер масла». Красный. Заметный. Свой. Два поста. Яма. 15 минут. Место, куда стремятся моторы. «Контейнер масла». Железно.
7: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
8: Санаторий Дзержинского в Воронеже – это современный оздоровительный комплекс для всей семьи. Все, что нужно для вашего отдыха и укрепления здоровья. Обновленные номера и медицинское оборудование, разнообразие программ лечения, аквафитнес-центр с двумя бассейнами – детским и взрослым, питание, шведский стол, уютная кофейня, развлекательная программа, чистый воздух и многое другое. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
9: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего два. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
10: Группа компаний «Агроэко» – крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области – приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
11: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
10: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компаний,
11: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
10: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
11: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 00. 8 800 333 47 00.
12: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
13: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
14: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Центробанк предметно рассматривал сохранение ключевой ставки. Снижение содержательно не обсуждал. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Ранее в пятницу Банк России по итогам заседания Совета директоров впервые более чем за год сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Это самая популярная новость часа, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Общаясь с журналистами, Набиуллина также заявила, что, обсуждая решение по ключевой ставке, было уделено внимание ситуации на топливном рынке. Она отметила, что это разовый фактор, но который уже оказывает влияние на более широкий круг товаров и услуг. Президент России выступил на деловом форуме БРИКС в Нью-Дели. По словам Владимира Путина, современный мир проходит этап глубинных структурных преобразований. Они вызваны тем, что на смену старым лидерам приходят новые локомотивы развития. Как отметил российский лидер, за последние 5 лет государства БРИКС произвели более 40% мирового ВВП, тогда как вклад «Большой семерки» составил всего 29%. Путин также напомнил о том, что в отношении России ввели более 30 тысяч санкций, но страна при этом укрепила национальный суверенитет, развивает связи с надежными и предсказуемыми партнерами. Прощание с почетным председателем Союза журналистов России Всеволодом Богдановым пройдет в траурном зале Троекуровского кладбища в Москве 14 сентября. Об этом говорится в сообщении на сайте Союза. Богданов скончался в четверг на 83-м году жизни после продолжительной болезни. Он возглавлял Союз журналистов России с 1992 по 2017 год. Председатель Фонда защиты детей Мария Львова-Белова обозначила пути решения проблемы социального сиротства. Она приняла участие в стратегической сессии «Семья на первом месте» в Иркутске. Как отметила детский омбудсмен, важно не быть равнодушными к семьям, которые столкнулись с трудностями. Необходимо вовремя понять, что в них назревает кризис, и своевременно помочь. По словам Львовой-Беловой, Фонд защиты детей с отделениями в регионах намерен играть большую роль в развитии ранней помощи. Советский воинский мемориал открылся после ремонта в венгерском городе Полгороде. Там захоронены 253 советских воина, погибших при освобождении Венгрии. Среди них есть 17 солдат и офицеров, ушедших на фронт из Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Узбекистана. Посол России в Венгрии Евгений Станиславов поблагодарил местные власти за поддержку и содействие в увековечении памяти павших героев. А популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивно программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
4: 18 часов и 4 минуты в столице Черноземья. Добрый вечер, дорогие друзья. Здравствуйте. Это программа «Тема дня». Мы снова сопровождаем вас до дома интересными и полезными историями, пока вы там толчетесь в пробках или где бы вы там ни находились. 11 сентября. Всероссийский день трезвости. О ней, о трезвости, надо было задуматься с первым возникшим желанием употребить алкоголь или после первого предложения присоединиться к распитию за компанию. И прежде чем отправиться в эту страну легального кайфа, надо было попробовать понять, что ты в этот момент потеряешь, какую цепочку событий запустишь и сможешь ли в конце концов вернуться назад. Ну а теперь пришлось придумать целый день трезвости, чтобы попытаться вытащить не одно поколение из этой беды под названием алкоголизм. Кстати, забегая вперед, весьма неплохо у страны это получается. Вообще, бороться за трезвость, так скажем, громко в мире стали не так давно, в начале 19 века. Но что-то подсказывает, первые попытки появились вместе с первым спиртным, как бы его тогда не называли. Ну и, кстати, в России еще при царе-батюшке Алексея Михайловича тишайшим предпринимались такие шаги. Например, в 1647 году запретили держать алкоголь в кельях Соловецкого монастыря. А Кабацкая реформа 1652 года – это была попытка царя навести порядок вообще во всем питейном деле страны. Сократить пьянство, обуздать злоупотребление откупщиков и одновременно удержать доходы казны. Тогда сократили число кабаков и ограничили их работу, усилили контроль, запретили продавать пиво и мед в кабаках, ликвидировали частные винокурни и даже централизовали снабжение. Тогда, правда, реформа показала противоречивые результаты, ну и в итоге ограничения смягчили. Ну, а справедливости ради, первая винная монополия вообще случилась еще при Иване III в 1474 году. Ну и понятно, что ради пополнения казны, но и трезвости ради тоже. Третья монополия была введена Петром I в 1696 году. В 1716 году он отменил ее, введя свободу винокурения с уплатой производителями пошлины. При Елизавете Петровне вводилась дворянская монополия на винокурение. Купцы обязаны были продать или уничтожить винодельные заводы. В общем, много чего творилось за годы истории. А вот как сегодня обстоят дела с трезвостью у нас в стране, будем выяснять после песни и рекламы. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на 107 FM.
1: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
2: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
3: Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория.
4: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: 255-45-55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.
6: Тема дня. Вечернее шоу с Никитой Кочерговым.
7: Добрый вечер еще раз, дорогие друзья. Мы продолжаем. Итак, настоящая борьба с недугом начинается, когда все уговоры закончились и пора принимать серьезные меры. В общем, бороться за трезвость громко в мире стали в начале 19 века. Так, например, в США еще во время американской революции в отдельных штатах фермеры создавали ассоциации, чтобы запретить дистилляцию виски. Первые локальные общества трезвости появились в 1808 году и поначалу призывали скорее к умеренности, а не к полному воздержанию. Ну а настоящий размах движение получило в 1820-30-х годах. В Бостоне основали американское общество трезвости, и к 1833 году по всей стране насчитывалось около 6 тысяч местных групп. В 1860 году появилась прогибиционистская партия, которая добивалась запрета на федеральном уровне. Ну и кульминацией стала 18-я поправка в Конституции США 1919 года. Тот самый, да, общенациональный сухой закон, про который сняты и фильмы, и сериалы, и много-много говорилось. Начавшееся в начале вот 19 века это движение быстро распространилось и за океан. В Ирландии, вы представляете, в 1829 году возникло Ольстерское общество трезвости, после чего движение охватило всю страну и перебросилось в Великобританию. Оттуда в 30-х годах волны трезвенничества докатились уже до британских колоний, это Новая Зеландия и Австралия. Ну а почему все эти движения возникли именно тогда? Ну, все просто, друзья. Это было ответом на серьезные социальные вызовы. Массовое промышленное производство крепкого алкоголя привело к росту пьянства, а с ним к бедности, преступности, снижению производительности труда. И многие видели в этом угрозу общественному порядку и нравственности. Конечно же, не осталась в стороне и наша страна. Одним из первых ярких эпизодов борьбы за трезвость в дореволюционной России, к нам же тоже ведь докатилось, да, стала Трезвенное движение 1858-59 годов. Люди, в первую очередь, конечно же, крестьяне, выступали не против алкоголя как такового, а против откупной системы. На сходках крестьяне принимали решение не употреблять спиртное, а в мае 1859 года начались массовые разгромы питейных заведений. Ну и параллельно и позже возникали общества трезвости, конечно же. К началу Первой мировой войны в Российской империи действовало почти 2000 обществ трезвости. Государство, безусловно, тоже принимало шаги. В конце XIX века на местах учреждались попечительства о народной трезвости, они работали в связке с обществами трезвости, наблюдали за законностью продажи алкоголя, распространяли знания о его вреде, организовывали безалкогольный досуг, а также помогали приютам для лечения алкоголиков. Ну, а в 1894 году была проведена очередная винная монополия. Государство взяло под контроль производство и продажу, чтобы улучшить качество продукта и подтолкнуть людей к более умеренному потреблению. Активисты добивались ограничений. Например, сельским общинам дали право общим решением закрывать питейные заведения на своей территории. Ну а врачи и ученые публиковали работы, доказывающие пагубное влияние алкоголя на организм и общество. Ну, несмотря на размах и разнообразие усилий, решить проблему не удалось. Потребление алкоголя в России продолжало расти. А с началом Первой мировой войны в 1914 году государство ввело ограничения на продажу крепкого алкоголя, ну, тоже такой сухой закон, что дало новый импульс деятельности обществ трезвости. Однако после революции 1917 года многие из этих организаций прекратили свое существование. В СССР борьбу за трезвость вели сразу по нескольким направлениям. Тут и жесткие административные меры, и через пропаганду, и с помощью общественных инициатив. Государство вводило ограничения, чтобы сделать алкоголь менее доступным. За появление в нетрезвом виде в общественных местах вводили штрафы за распитие на работе, тоже ужесточали ответственность за самогон и варенье вплоть до уголовной, повышали цены на алкоголь. Ну, активно формировали негативное отношение к пьянству через плакаты, брошюры, листовки, наглядно показывающие вред алкоголя. В СМИ публиковали материалы о социальных и экономических последствиях пьянства. Проводили антиалкогольные недели и даже месячники. Также создавали общество трезвости, которые вели свою работу, развивали альтернативный досуг, старались создать больше клубов, изб, читален, площадок для культурного отдыха, чтобы у людей было меньше свободного времени для пьянства. Вводили принудительное лечение алкоголизма, а для особо закоренелых, что ли, нарушителей, существовали лечебно-трудовые профилактории, куда отправляли уже по решению суда. Существовал и партийный контроль, конечно же. Проводились антиалкогольные кампании. Ну и, кстати, последние из которых на слуху, и, наверное, самые масштабные и противоречивые, это кампания Горбачева. Была она в 1985-90 году, когда массово вырубали виноградники даже. Сейчас в России борьбу за трезвость ведут также по нескольким направлениям, и государство, и общественные организации. Действуют ограничения на продажу, регионы сами вводят дополнительные правила, идет борьба и с нелегальным рынком, совершенствуется законодательство, развивается медицинская помощь и профилактика. Есть целый план мероприятий по реализации концепции сокращения потребления алкоголя в Российской Федерации на период до 2030 года. Ну, главное, что при реализации мер и власти, и эксперты подчеркивают, одни только запреты не дадут устойчивого результата, если у людей не будет здоровых альтернатив. Поэтому Параллельно развивают инфраструктуру для досуга. Это спорт, туризм, культурные проекты, чтобы у людей была возможность проводить время иначе. И вот к чему это приводит. Данные ВОЗ и Министерство здравоохранения за 2025-2026 годы. Ну, кто кому больше доверяет? Итак, согласно Всемирной организации здравоохранения, Россия занимает 29-е место с показателем 10,5 литра чистого спирта на человека в год, население 15 лет и старше. Для сравнения, в 2010 году Россия была на 4-й строчке, а в 2000-х устойчиво входила в пятерку лидеров. По данным Минздрава России, потребление продолжает снижаться. Так, за последние 5 лет потребление сократилось примерно на 15%. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения Олег Сологай. И по его словам, в настоящее время потребление в год составляет порядка 7,5 литра на человека. И важна не только конкретная цифра, важна сама тенденция снижения потребления алкоголя в целом. Замминистра отмечает, что показатель потребления спиртного снизился до 7,5 литра с ужасающих 18 литров на человека в год. 18 литров чистого спирта, на секундочку. Кстати, для понимания, разница между данными ВОЗ 10,5 литра и Минздрава 7,5 литра объясняется тем, что ВОЗ дополнительно оценивают неучтенное потребление, это нелегальный алкоголь, суррогаты, тогда как Минздрав опирается на легальные розничные продажи. Позитивную тенденцию подчеркивает и медицина, медицинские показатели. Снизились заболеваемость алкоголизмом, тяжелое отравление, смертность от алкоголя. Но, согласитесь, 10,5 литра на человека в год по оценке ВОЗ или 7,5 по Минздраву – это все еще высокий показатель, который требует, безусловно, внимания. Так что бросайте-ка эту пагубную привычку. Всероссийский день трезвости отмечается 11 сентября. Вот давайте его и предстоящие выходные посвятим профилактике алкогольной зависимости и популяризации здорового образа жизни. Хороших вам выходных. Счастливо. Пока.

0: Наша реклама.
1: Утренняя пробежка вдоль классических фасадов заряжает на весь день. Ведь в Санкт-Петербурге каждый километр — это марафон смыслов. Здесь вы меняете не просто локации, а целые эпохи.
2: Найдите свою дистанцию. От классических музеев и театров до новой туристской географии и экотроп. Открывайте новые модные маршруты и энергию городских фестивалей. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru. Ваш навигатор на пути к открытиям. 0+.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынков платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
4: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
5: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
6: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
7: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
9: Сентябрь. Это снова школа, работа, письма, доступы и звонки. Пока вы разбираетесь с важным, Касперский премиум разбирается с безопасностью. С промокодом РАДИО скидка 10% до 4 октября. 18+.
10: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
11: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
12: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+. Я волна.

0: волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского волна. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». УГРН 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон битвы поколений начинается с музыкального прогноза. На ринге Иванушки и моя Мишель. Одни приносят тучи, другие точно знают. Иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ. Новый вызов брошен. Тоже задаст погоду в этом поединке. Не пропустите, друзья.
3: Битва поколений. Пятый сезон. Завтра в 17:00. Категория 16+.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
5: Наши новости.
6: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. На заседании областного правительства губернатор Александр Гусев заслушал доклад Николая Каталевского о социально-экономическом развитии Калачеевского района. Глава администрации отметил, что в рамках программы на 2026-2030 годы запланирован капитальный ремонт гимназии, школ, детских садов и спортшколы. Ключевым направлением социальной политики остается развитие здравоохранения. В 2027-2028 годах начнется строительство нового корпуса стационара райбольницы. Николай Каталевский сообщил о поддержке участников СВО и их семей. Было собрано более 134 миллионов рублей, передано 67 автомобилей, более 2000 тонн продовольствия. В сборе помощи участвуют все категории населения. Губернатор дал высокую оценку темпам развития Калачеевского района. Губернатор Александр Гусев принял участие в заседании Президиума правительственной комиссии по региональному развитию, на котором вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин дал высокую оценку работы строительного блока Воронежской области. Он отметил внимание региона к развитию социальной инфраструктуры. «Для нас это действительно один из главных приоритетов», – прокомментировал Александр Гусев. Слова одобрения и поддержки, высказанные Маратом Хуснуллиным, станут для нас хорошим стимулом в градостроительной деятельности. Уже в эту субботу Воронеж отметит 440-летие. В мэрии опубликовали праздничную программу. Проспект Революции вновь станет пешеходным. Торжественная церемония с чествованием новых почетных граждан города пройдет на Советской площади. Там же состоится день балета с гала-концертом мировых звезд. В Кольцовском сквере развернется выставка молодых художников. На соседних улицах пройдут спортивные состязания. Будет работать площадка военно-исторического клуба «За отвагу». У центрального телеграфа пройдет рок-марафон молодежной группы. А у фонтана концерт детских и цирковых коллективов. Праздничного салюта в этом году не будет из-за оперативной обстановки. Впрочем, мероприятия могут отменить, если возникнет угроза безопасности. Крестный ход пройдет в Воронеже в воскресенье 13 сентября. Он будет приурочен ко дню памяти собора святых Воронежской митрополии. Его участники отправятся в путь около 13 часов после краткого молебна от Благовещенского кафедрального собора. Дойдут до главного корпуса ВГУ, спустятся на Адмиралтейскую площадь. После этого возвратятся к началу маршрута. Во главе молитвенного шествия пронесут раку с мощами святителя Митрофана, первого епископа Воронежского и покровителя Воронежской земли. За святыней участники крестного хода пронесут хоругви с изображениями всех 38 святых, вошедших в собор святых Воронежской митрополии.
7: Выборы 2026.
6: 3,5 миллиона предложений от жителей нашей страны были направлены в народную программу «Единой России». Из них 40 тысяч от жителей Воронежской области. С этим документом партия идет на выборы. Народная программа «Единой России» отвечает задачам национального развития. Она подготовлена в диалоге с людьми на основе их инициатив, а ее ключевые критерии – объективность, реалистичность и честность. В обновленный программный документ вошли 7 главных тем – демография, рабочие места и кадры, развитие регионов, сильная экономика, собственные технологии, сохранение нашей культуры и традиций, безопасность страны. Неизменным остается еще одно направление – помощь бойцам СВО и их семьям. «Единая Россия» номер один в избирательном бюллетене.
7: Выборы 2026.
6: Это были новости региона.
8: Наше радио сделано в России.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно, небольшой дождь, температура воздуха днем плюс 21 градус, слабый западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
3: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
4: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
5: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
6: Воронеж, встречай! Группа «Фанмод». Авторы легендарной песенки про паладина привезут вам ламповый рок-концерт по вселенным «Варкрафт» и «Вархаммер». 17 сентября, 20.00, клуб 12. Ограничение 16+. Купить стройматериалы без визита в магазин стало еще проще. Магазин «Континент». Просто позвоните и оставьте заявку, а мы сделаем расчет и подготовим для вас индивидуальное предложение. Вы оплачиваете онлайн, мы доставляем по адресу. Магазин «Континент», город Калач, улица Забрудинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201, код города 47363.
7: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
8: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
10: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
11: Воронежский студент стал лучшим сварщиком страны. Насколько подорожают смартфоны и ноутбуки в воронежских магазинах? Когда закончится реконструкция главной пешеходной улицы Воронежа? Воронежская теннисистка рассказала, что помешало ей обыграть первую ракетку мира. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
12: Аудитория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
13: «Наше радио».

лиц, так много масок и имен. Ее великое ничто следит за мной со всех сторон. Скольжу в себе по пустоте, меняю шифры и замки. Всегда один и против всех.

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Старт цифрового рубля прошел нормально. Такую оценку дала глава Центробанка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, часть россиян в первые дни столкнулись с проблемами при запуске цифрового рубля, в частности, с открытием счетов и с возможностью провести те или иные операции. Но, по словам главы ЦБ, эти сложности оперативно устранялись. Массовых проблем и жалоб на использование цифрового рубля нет. Набиуллина также заявила, что Банк России видит интерес людей и компаний к цифровому рублю, который запустили в России с 1 сентября. Пришло время проверить всю армию Белоруссии, об этом заявил президент республики Александр Лукашенко. Как пишет агентство Белта, в ходе посещения общевойскового полигона Абус-Лесновский он указал на то, что ранее уже были проверены танковые и мотострелковые подразделения. В настоящее время проходит проверка артиллеристов. Лукашенко также добавил, что республика готовится к войне, чтобы ее не было. Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили на северо-западе Москвы. Как сообщили в экстренных службах столицы, боеприпас был обнаружен при проведении строительных работ в районе улицы Народного ополчения. Отмечается, что снаряд находился в отдалении от жилых домов. На месте опасной находки работают саперы. МЧС России отмечает стабилизацию обстановки с природными пожарами в регионах страны. По данным ведомства, лесопожарная обстановка на территории России стабилизируется. Только в Якутии площадь лесных пожаров сократилась на прошлой неделе на 500 тысяч гектаров. В Оренбургской области, благодаря работе авиации МЧС, крупный ландшафтный пожар был ликвидирован в 5 километрах от 4 населенных пунктов. Осужденные в исправительных учреждениях страны зарабатывают в среднем около 44 тысяч рублей. Об этом рассказал директор ФСИН России Аркадий Гостев. По его словам, около 70% исправительных центров созданы на базе объектов предприятий, использующих труд осужденных к принудительным работам. В таких центрах осужденные могут работать в туристическом бизнесе, на спортивных объектах, в сферах ЖКХ и строительства. Всего в России действует 397 исправительных центров, в которых отбывают наказание около 28 тысяч человек. Исчезающий вид улиток может помешать строительству банкетного зала на территории гольф-клуба Дональда Трампа в Ирландии. Как пишет газета Financial Times, есть опасения, что строительство может повлиять на хрупкую экосистему дюн, которые являются средой обитания этих улиток. Речь идет о так называемых завитках узеньких. Высота ее раковины составляет всего около 1,5-2 миллиметров. А популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Ребята, всем привет, всем здравствуйте. Сегодня прекрасный день, нелюбимый многими, потому что сегодня Всероссийский день трезвости. И перед вами, дорогие друзья, два совершенно трезвых человека сегодня вечером в пятницу, которые поднимут только два бокала с бурлящей водой. Это я, Александр Бон, и моя подруга.
1: По бокалу?
0: Моя собутыльница. Да. Яна Лукьянова.
1: Привет, ребята. Да, мы тут отмечаем День трезвости с Сашкой. Хороший повод собраться в пятницу вечером в хорошей компании.
0: Наступила пятница, значит, пришло время обсудить, что, как изменилась наша чертова дюжина за эту неделю, как вообще, как поживаете вы, как поживают артисты.
1: Сашка, и... как ты поживаешь? Я не видела тебя с утра.
0: Да.
1: Да.
0: Я, знаете, к вечеру я вяну.
1: Давай уже.
0: Вечеру я вяну.
1: Ладно. Наполняйся.
0: Есть ли сегодня какие-то новости?
1: Новости. Новостей сегодня хватает, Саша. У нас сразу три премьеры. А некоторые песни совершили довольно впечатляющие перемещения по ступеням нашего хит-парада.
0: Поговорим сегодня, как обычно, не только про песни.
1: Да, вот Филипп Хмыров, например, расскажет, почему не идеальный результат – это тоже результат. Антон Завьялов попробует объяснить феномен рабочих чатов. А Диана Арбенина вспомнит, как ее дочь Марта помогала ей разобраться в особенностях современного рэпа.
0: В общем, смотрим, что нового в чарте. Мы готовы начинать. Вы, надеюсь, тоже. Лукьянова, включай сразу вторую передачу. Поехали. Поехали.

0: Премьера недели.
1: И первая новинка этой недели – это сингл «На кураже» от группы «Ёрш».
2: Перед релизом музыканты заставили своих слушателей как следует поволноваться. Несколько дней группа рассказывала о конфликте вокруг песни, да, многие об этом знают, о загадочном госте и даже о запрете на выпуск сингла.
1: В итоге оказалось, что вся эта история была частью заранее задуманного перформанса. Музыканты перенесли сюжет песни в реальную жизнь, а слушатели сделали его непосредственными участниками.
2: В общем, интрига сработала, друзья, и теперь можно наконец-то спокойно послушать сам трек и узнать, о чем же он на самом деле.
1: А еще лучше узнать об этом непосредственно у главного фантазера группы «Ёрш».
2: Фантазер.
1: Дима Сокол.
2: Мы тебя называем.
3: Эта песня получилась достаточно личная. В ней я попытался провести такую некую параллель между, наверное, своей какой-то молодостью, вот, ностальгией по ярким денькам, когда я был, знаете, такой молодой, горячий панк-рокер, неформал, вот, занимался какой-то ерундой, постоянно где-то пропадал, создал группу, периодически меня там где-то с собаками искали, переживали за меня близкие, и вот в песне проводится такая же параллель, что лирический герой очень беспокоится о судьбе девушки, которая ведет такой вот образ жизни рок-н-ролльный, но как бы останавливать ее и там как-то контролировать, наверное, он не собирается и не хочет, по той простой причине, что в ее отражении он видит свой собственный портрет. То есть получился такой метафоричный образ, вот, который я списывал со своих юных лет.
0: Премьера недели.
2: Ёрш на кураже.

0: Ёрш на кураже.
1: Чёртова дюжина.
2: Реклама на 107 FM.
3: Меня зовут Елена, я агроном в компании «Агроэн». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
4: Новый медицинский центр Smart Clinic на улице Космонавтов, 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов, 31.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Легендарная «Металлика» в уникальном трибьют-шоу. 2 октября в Воронеж. Главные хиты. «Бешеная энергия». Клуб 12. Билеты уже в продаже. Не пропустите.
5: Ограничение 16+.
4: «Протек». Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек». Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
6: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Открывает сегодняшнюю чартовую дюжину Нагард с песней «Проклятие шута».
1: В соцсетях музыканты показывают, как рождается новый материал. И, судя по их последним публикациям, работа идет весьма основательно. Над одной из песен группа провела уже 12 часов. Вот ты когда-нибудь проводил 12 часов перед эфиром?
0: Только в кровати. Только в кровати я проводил 12 часов.
1: Выспаться наше все.
0: Правда, услышать результат в ближайшее время не получится. Этот трек, так признались музыканты, выйдет даже не в этом году.
1: То есть торопиться Нагард точно некуда. Ну а мы пока можем послушать то, что уже готово. Это песня «Проклятие шута».
0: Вообще, это как-то странно анонсировать песню и вот так вот затянуть с ней. Потому что мы все дела обычно делаем сразу. Вот, Лукьяна, у тебя есть что-нибудь из затянутых дел?
1: Затянутых нет. Мы стремительно же развиваем события. Вот, например, сейчас опять переезжаем. Представляете, друзья?
0: Кто?
1: Мы, вся семья. Все лукьянцы.
0: Другой дом? Другой...
1: Ребята, присоединитесь, пожалуйста, к нашей, значит, так сказать, дружной большой семье. Надо помочь переехать.
0: Смотри,
1: слишком много коробок,
0: ни
1: Саша.
0: Ни в коем случае. Ни в коем случае, а то что-нибудь пропадет.
2: 13-е место.
0: Нагард. «Проклятие шута».

0: 13 место. Нагард. Проклятие шута. Двенадцатое место сегодня занимают Татуин и Джоконда с песней «На темной стороне».
1: Похоже, этот трек нравится не только слушателям. Самим музыкантам он тоже пришелся по душе. Настолько, что одной версии им оказалось мало.
0: И недавно артисты показали еще один вариант песни «На темной стороне». На этот раз в электроакустическом звучании. Ну а видео уже, конечно, появилось в соцсетях музыкантов. Спешите его посмотреть.
1: Так что, если вам интересно услышать знакомую песню по-новому, заглядывайте к Татуин и Джоконде. Ну а мы включаем оригинальную версию, что называется «Original». Извините, лондонцев включил.
0: «Original».
1: «Original». «Original». «Мадонна», «Лондон». Поехали.
0: «Татуин».
2: 12 место.
0: «Татуин» и «Джоконда» на темной стороне.

0: 12 место. Татуин и Джоконда. На темной стороне.
1: Чёртова дюжина.
2: Взлом чарта.
0: Новинка прошлой недели — песня «Твое имя» группы «Щенки». Ворвалась в нашу чартовую дюжину сразу на 11 место. Судя по результату, поклонники голосуют за нее очень активно. Не спят ночами и крутят.
3: А сами «Щенки» тем временем, друзья, продолжают держать обещанный темп и радовать слушателей новым материалом. Музыканты говорили, что ни одна пятница сентября не должна пройти без свежего релиза. И свое слово держат.
0: Сегодня у группы вышел новый трек «Триггер». Послушайте его уже можно на всех цифровых платформах.
3: Ну, а мы пока вернемся к нашему хит-параду и к песне, с которой «Щенки» на этой неделе занимают 11-ю строчку чарта.
2: 11-е место.
0: «Щенки. Твое имя».

0: Десятое место сегодня достается Гафту и Гребенщику. С песней «Хватит».
1: Осень, похоже, официально вступила в свои права, в том числе и в музыке. Релизов становится все больше. Сразу понятно, что отпуска закончились, эти люди вернулись и приступили к своей музыкальной работе.
0: Ну, а мы, как всегда, друзья, следим за новостями и делимся ими с вами. Разумеется, и сегодня как раз есть чем поделиться. Группа «Гафт» выпустила еще один хит.
1: На этот раз Николай Яковлев объединился с командой «Электросон». Вместе они записали песню «Собачье сердце».
0: Новый трек уже можно послушать в сети, ну а мы пока возвращаемся к нашей чартовой дюжине.
2: Десятое место.
0: «Гафт», «Гребенщик», «Хватит».

0: Десятое место. Гафт и Гребенщик. Хватит.
1: Чёртова дюжина.
2: Наша реклама.
3: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
4: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк».
5: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
6: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
7: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на avito.ru 12+.
8: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
9: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
10: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
11: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
12: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
13: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
14: Фанатека на нашем радио.
15: Уважаемые знатоки, внимание, вопрос. В Советском Союзе почти все художественные фильмы в телетрансляции, на титрах, заканчивались именно этим словом. Что это за слово и что за фраза? Время.
16: Знаешь ответ? Проверь себя. Заходи на наши.ру в раздел «Подкасты». Выбирай и слушай. Программы, интервью, радиопрезентации. В любом месте, в удобное время. Подкасты на наши.ру.
17: Проще простого.
18: Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.

0: Девятое место сегодня занимает группа Wild Ways с песней «Признание». Трек возвращается в наш чарт благодаря вашей поддержке. Ребята, на этой неделе вы особенно активно за нее голосовали и сразу же вывели трек на девятую строчку.
1: А у «Признания» оказывается довольно длинная история. Как рассказал Анатолий Борисов, первая инструментальная демка появилась еще осенью 2025 года. А вот с вокалом все оказалось гораздо сложнее.
0: Да, песня долго не складывалась окончательно. Музыканты спорили, насколько хорошо она работает целиком. И в группе даже успели пройти настоящие внутренние баталии по поводу судьбы этого релиза.
1: В итоге у Анатолия, напомню, Борисова, сохранилось сразу несколько вариантов трека. Три версии можно послушать в телеграм-канале группы. А мы с вами сейчас будем слушать ту самую финальную версию, которая на этой неделе снова ворвалась в наш чарт.
2: Девятое место.
0: Wild Ways. Признание.

0: Девятое место. Wild Ways. Признание. На восьмой строчке чарта сегодня Екатерина Яшникова с песней «Бумага».
1: У музыкантов, как у всех нас, друзья, есть жизнь и за пределами сцены. И увлечения помимо музыки тоже есть. Кто-то собирает пластинки, кто-то выращивает помидоры, как Сашка. Кто-то осваивает новые виды спорта, тоже как Сашка. А кто-то неожиданно для себя втягивается в ремонт.
2: Увлечений у меня много. Я люблю и в саду поработать, и поготовить что-нибудь, и спортом позаниматься. Но прямо сейчас я делаю ремонт в гараже своими силами. И, честно говоря, я никогда не думала, что строительство и ремонт – это так долго, сложно и дорого. Но для меня это еще одна точка роста и занятие, которое приносит радость, потому что результат работы виден сразу.
1: Ой, я обожаю ремонт. Вот это вот все новое, когда ты приходишь, весь горишь, прям вот какой-то
0: новый. Весь грязный, вонючий.
1: Ну и что?
0: В краске.
1: Ну и что? Зато ты вот делаешь, у тебя прям вот свежеет перед глазами. Ты вот прям видишь, как все меняется вокруг. Наполняешься вдохновением, Сашка.
0: Да.
1: Хочешь, я тебе сделаю ремонт?
0: Нет, я ненавижу ремонт. И у нас вот последний ремонт, который мы пережили год назад, делал ремонтник, и мы остались им недовольны, но все равно ему огромнейшее спасибо. Вот огромнейшее спасибо. Я его уже выгонял из квартиры, сказал, мы хотим.
1: Хватит!
0: Он сказал, я еще не доделал. Я говорю, пошел вон, потому что нам уже жить негде. Сегодня вечером привезут диван. Прямо я тебе буквально рассказываю, как это все было. Я говорю, вон отсюда. Он говорит, я же еще... Я говорю, ты просрочил все сроки. Иди. Вот, и он пошел. Так что спасибо ему огромное, что так вот мы закончили с ним вместе этот ремонт.
3: Восьмое место.
0: Екатерина Яшникова. «Бумага».
4: Режь меня.

0: Премьера недели.
1: Добрались и до второй новинки этой недели, друзья. Встречаем в чартовой дюжине Юту с песней «Более или менее».
2: Новая песня вышла буквально сегодня, и сегодня же стартует в нашем хит-параде. Вот такая вот оперативность, такая вот скорость.
1: Всегда интересно, с чего начинается новая песня, и что сама артистка хочет о ней рассказать. Поэтому решили не гадать и попросили Юту лично представить свою новую работу нашим слушателям.
3: Новиночка. Песня «Более или менее». Если спросите меня, как я провел лето, я скажу. Все лето я писала новый альбом, и эта песня – первая ласточка с него. Ну, она, конечно, здорово характеризует все то, что происходит со мной сейчас. На чужое мнение – более или менее. Более или менее – на чужое мнение. Мы все знаем, что такое счастье. Очень хорошо. Оно внутри нас. Надо только услышать себя. Слушайте себя. А в перерывах иногда слушайте мою песню «Более или менее» и заряжайтесь позитивом.
0: Премьера недели.
2: Юта. Более.

Вас приветствует аудиогид сайта наша.ру. Вашему вниманию предлагаются новости, концерты, интервью, ведущие, акции, города и многое другое. На сайте наша.ру есть

0: традиция – выкладывать только проверенную информацию и качественную музыку. И вот еще что. Не забудьте проголосовать за любимого исполнителя в чартовой дюжине. Спасибо. Хочешь знать больше? Заходи на наши.ру в раздел «Подкасты». Выбирай и слушай. Программы, интервью, радиопрезентации. В любом месте, в удобное время. Подкасты на наши.ру. Когда ты нашел своих, все меняется. И вот уже не одна кружка, а много. Не личная история, а целая песня. Не один день, а ночи напролет. Чувство, которое ни с чем не сравнить. Наше радио. Когда знаешь, что ты не один.
1: Сядьте в машину, пристегните ремни, включите наше радио и приготовьтесь к драйву. 3, 2, 1. Поехали!
0: 60 минут на максимальной скорости. Автоэксперт Андрей Ломанов проедется по горячим новинкам авторынка. Рейтинги, премьеры, примочки, лайфхаки, дорожные истории для тех, кто за рулем. Тест-драйв по-нашему. Авторитетная автомобильная программа с солидным стажем.
2: Проверено на себе.
0: Еженедельно по средам.
2: Стартуем ровно в 19.
0: Подруливай! С чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше с порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням с 7 до 11. Подъемники на нашем радио.
3: Удивительные вещи творятся за кулисами. Порой здесь можно увидеть то, что скрыто от посторонних глаз, услышать реальные истории, познакомиться заново с уже знакомыми артистами и узнать об их профессии изнутри, понять, чем дышат и живут. Будьте готовы к неожиданным открытиям.
0: По будням на первой полосе. Эксклюзивное интервью, факты и события глазами нашего спецкора Яны Лукьяновой. О неизвестной стороне жизни музыкантов нашего радио. За сценой.
3: Программа для тех, кто хочет узнать обо всем первым.
0: В любой части света есть те, кто помогает местному...
4: Реклама на 107 FM.
0: Наша погода.
5: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна СОК» Воронеж. «Окна СОК». Надежность, качество, комфорт в каждом окне.
6: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно, небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 21 градус. Слабый западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
7: Компания «Окна СОК» – эксперт по остеклению. Качественные окна для квартиры, конечно, установим. И москитку подарим. Лоджии, балконы – застеклим. Выполним отделку. Утепление – бесплатно. А при заказе окон в дом поможем воплотить ваши мечты в реальность. И мы это умеем. «Окна СОК». Просто позвоните. 260-20-60.
8: Санаторий Дзержинского в Воронеже – это современный оздоровительный комплекс для всей семьи. Все, что нужно для вашего отдыха и укрепления здоровья. Обновленные номера и медицинское оборудование, разнообразие программ лечения, аквафитнес-центр с двумя бассейнами – детским и взрослым, питание, шведский стол, уютная кофейня, развлекательная программа, чистый воздух и многое другое. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
9: Правительство Воронежской области, фонд «Росконгресс» и Центр «Мой бизнес» представляют форум «Цифроземье 2026». 24 сентября. Воронеж. Крупнейшее IT-событие Черноземья. 120 экспертов, масштабная выставка и более 3000 участников. МТС «Лайфхолл», «Ситипарк», «Град». Участие бесплатное. Регистрируйтесь на сайте цифроземье.ру. Аудитория 16+.
10: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 13 сентября в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свиной шейки «Агроэко» 579 рублей за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком из свиной шейки «Агроэко». Сочное нежное мясо и манящий аромат, перед которым просто невозможно устоять.
11: Предложение действует с 31 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
12: Воронеж, встречай! Группа «Фанмод». Авторы легендарной песенки про паладина привезут вам ламповый рок-концерт по вселенным «Варкрафт» и «Вархаммер». 17 сентября, 20:00, клуб 12. Ограничение 16+.
3: Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке ОНО «Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону плюс 7 906 589 0099.
11: Ограничение 0+.
3: Купить стройматериалы без визита в магазин стало еще проще. Магазин «Континент». Просто позвоните и оставьте заявку, а мы сделаем расчет и подготовим для вас индивидуальное предложение. Вы оплачиваете онлайн, мы доставляем по адресу. Магазин «Континент», город Калач, улица Забрудинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201, код города 47363. Легендарная «Металлика» в уникальном трибьют-шоу. 2 октября в Воронеж. Главные хиты. «Бешеная энергия». Клуб 12. Билеты уже в продаже. Не пропустите.
11: Ограничение 16+.
13: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
14: Телефон рекламщик света.

брошусь в солнечную реку и утону на 25 прохладных снов секунд. И в это время я не буду и не человек, одним из тех, которые умрут.

0: Седьмое место. «Дельфин. Яблоки».
1: На шестое место сегодня поднялась группа «Cardio Killer» с песней «Широко шагая».
2: У каждого в детстве была какая-нибудь мечта. Ну, там, стать космонавтом, актером, путешественником, ветеринаром.
1: Да.
2: Мы решили спросить лидера команды, была ли у него мечта, которая вообще никак не связана с музыкой.
1: И оказалось, что у Павла таких мечт было сразу две. Причем обе, как выяснилось, до сих пор каким-то образом находят себе место в его жизни.
2: Как связаны «Кардиокиллер», «Искусство каскадера» и «Археология», рассказывает Павел Шепелев.
3: Интересный вопрос. На самом деле, я думаю, что есть две мечты, которые преследуют меня с самого детства. Первая – это мечта стать каскадером профессиональным, а вторая – это мечта стать археологом. И я хочу отдельно отметить, что с «Кардиокиллер» обе эти мечты продолжают потихонечку реализовываться, потому что каждый концерт «Кардио» – это та еще энергозатратная и экстремальная авантюра, поэтому каскадерство тут закрывается. А что касается археологии, мне кажется, наш подход в поиске новых звучаний и нового звука в целом нашей команды, он вполне себе сопоставим с деятельности археолога, поэтому как-то так.
4: Шестое место.
0: «Кардиокиллер. Широко шагая».

0: наше радио. Это навсегда. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. На заседании областного правительства губернатор Александр Гусев заслушал доклад Николая Каталевского о социально-экономическом развитии Калачеевского района. Глава администрации отметил, что в рамках программы на 2026-2030 годы запланирован капитальный ремонт гимназии, школ, детских садов и спортшколы. Ключевым направлением социальной политики остается развитие здравоохранения. В 2027-2028 годах начнется строительство нового корпуса стационара райбольницы. Николай Каталевский сообщил о поддержке участников СВО и их семей. Было собрано более 134 миллионов рублей, передано 67 автомобилей, более 2000 тонн продовольствия. В сборе помощи участвуют все категории населения. Губернатор дал высокую оценку темпам развития Калачеевского района. Губернатор Александр Гусев принял участие в заседании Президиума правительственной комиссии по региональному развитию, на котором вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин дал высокую оценку работы строительного блока Воронежской области. Он отметил внимание региона к развитию социальной инфраструктуры. «Для нас это действительно один из главных приоритетов», – прокомментировал Александр Гусев. Слова одобрения и поддержки, высказанные Маратом Хуснуллиным, станут для нас хорошим стимулом в градостроительной деятельности. Уже в эту субботу Воронеж отметит 440-летие. В мэрии опубликовали праздничную программу. Проспект Революции вновь станет пешеходным. Торжественная церемония с чествованием новых почетных граждан города пройдет на Советской площади. Там же состоится день балета с гала-концертом мировых звезд. В Кольцовском сквере развернется выставка молодых художников. На соседних улицах пройдут спортивные состязания. Будет работать площадка военно-исторического клуба «За отвагу». У центрального телеграфа пройдет рок-марафон молодежной группы. А у фонтана концерт детских и цирковых коллективов. Праздничного салюта в этом году не будет из-за оперативной обстановки. Впрочем, мероприятия могут отменить, если возникнет угроза безопасности. Крестный ход пройдет в Воронеже в воскресенье 13 сентября. Он будет приурочен ко дню памяти собора святых Воронежской митрополии. Его участники отправятся в путь около 13 часов после краткого молебна от Благовещенского кафедрального собора. Дойдут до главного корпуса ВГУ, спустятся на Адмиралтейскую площадь. После этого возвратятся к началу маршрута. Во главе молитвенного шествия пронесут раку с мощами святителя Митрофана, первого епископа Воронежского и покровителя Воронежской земли. За святыней участники крестного хода пронесут хоругви с изображениями всех 38 святых, вошедших в собор святых Воронежской митрополии. Кроме того, во время крестного хода у ВГУ осветят закладной камень на месте строительства будущего храма. На Адмиралтейской площади также осветят памятник святому правоверному воину Федору Ушакову. Также ожидается выступление участников фестиваля колокольного звона. Прозвучат и духовные песнопения в исполнении хора. А на 9 часов утра в Благовещенском соборе запланирована литургия, которую проведет митрополит Воронежский Лискинский Леонтий. Это были новости региона.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
3: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы. Арматура. Швеллер. Угол. Рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси. Цемент. ОСП. Утеплители. Кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены. Быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория.
4: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.
0: Так звучит наше.

0: Наша реклама.
1: Geely Cityray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность, 4 режима движения под разные ритмы, интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely Cityray – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
2: Наши новости.
3: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. На заседании областного правительства губернатор Александр Гусев заслушал доклад Николая Каталевского о социально-экономическом развитии Калачеевского района. Глава администрации отметил, что в рамках программы на 2026-2030 годы запланирован капитальный ремонт гимназии, школ, детских садов и спортшколы. Ключевым направлением социальной политики остается развитие здравоохранения. В 2027-2028 годах начнется строительство нового корпуса стационара райбольницы. Николай Каталевский сообщил о поддержке участников СВО и их семей. Было собрано более 134 миллионов рублей, передано 67 автомобилей, более 2000 тонн продовольствия. В сборе помощи участвуют все категории населения. Губернатор дал высокую оценку темпам развития Калачеевского района. Губернатор Александр Гусев принял участие в заседании Президиума правительственной комиссии по региональному развитию, на котором вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин дал высокую оценку работы строительного блока Воронежской области. Он отметил внимание региона к развитию социальной инфраструктуры. «Для нас это действительно один из главных приоритетов», – прокомментировал Александр Гусев. Слова одобрения и поддержки, высказанные Маратом Хуснуллиным, станут для нас хорошим стимулом в градостроительной деятельности. Уже в эту субботу Воронеж отметит 440-летие. В мэрии опубликовали праздничную программу. Проспект Революции вновь станет пешеходным. Торжественная церемония с чествованием новых почетных граждан города пройдет на Советской площади. Там же состоится день балета с гала-концертом мировых звезд. В Кольцовском сквере развернется выставка молодых художников. На соседних улицах пройдут спортивные состязания. Будет работать площадка военно-исторического клуба «За отвагу». У центрального телеграфа пройдет рок-марафон молодежной группы. А у фонтана концерт детских и цирковых коллективов. Праздничного салюта в этом году не будет из-за оперативной обстановки, впрочем, мероприятия могут отменить, если возникнет угроза безопасности. Крестный ход пройдет в Воронеже в воскресенье 13 сентября. Он будет приурочен ко дню памяти собора святых Воронежской митрополии. Его участники отправятся в путь около 13 часов после краткого молебна от Благовещенского кафедрального собора. Дойдут до главного корпуса ВГУ, спустятся на Адмиралтейскую площадь. После этого возвратятся к началу маршрута. Во главе молитвенного шествия пронесут раку с мощами святителя Митрофана, первого епископа Воронежского и покровителя Воронежской земли. За святыней участники крестного хода пронесут хоругви с изображениями всех 38 святых, вошедших в собор святых Воронежской митрополии. Кроме того, во время крестного хода у ВГУ осветят закладной камень на месте строительства будущего храма. На Адмиралтейской площади также осветят памятник святому правоверному воину Федору Ушакову. Также ожидается выступление участников фестиваля колокольного звона. Прозвучат и духовные песнопения в исполнении хора. А на 9 часов утра в Благовещенском соборе запланирована литургия, которую проведет митрополит Воронежский Лискинский Леонтий. Это были новости региона.

0: Наше радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска – сеть центров замены масла «Контейнер масла» в Воронеже. ООО «КМ».
2: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно, небольшой дождь, температура воздуха днем плюс 21 градус, слабый западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
3: «Контейнер масла». Красный. Заметный. Свой. Два поста. Яма. 15 минут. Место, куда стремятся моторы. «Контейнер масла». Железно.
1: Санаторий Дзержинского в Воронеже – это современный оздоровительный комплекс для всей семьи. Все, что нужно для вашего отдыха и укрепления здоровья. Обновленные номера и медицинское оборудование. Разнообразие программ лечения. Аквафитнес-центр с двумя бассейнами – детским и взрослым. Питание, шведский стол, уютная кофейня, развлекательная программа, чистый воздух и многое другое. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома, всего два, один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
5: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компаний и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». Эко. 8-800-333-47-00.
6: Воронеж, встречай! Группа «Фанмод». Авторы легендарной песенки про паладина привезут вам ламповый рок-концерт по вселенным «Варкрафт» и «Вархаммер». 17 сентября, 20.00. Клуб 12. Ограничение 16+. Легендарная «Металлика» в уникальном трибьют-шоу. 2 октября в Воронеж. Главные хиты. «Бешеная энергия». Клуб 12. Билеты уже в продаже. Не пропустите. Ограничение 16+.
7: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.

0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Россия готова к сотрудничеству со всем миром. Об этом президент России заявил в ходе пленарного заседания делового форума БРИКС в Нью-Дели. Владимир Путин подчеркнул, что Москва открыта к интересным многообещающим инициативам в промышленности, торговле и туризме. Российский лидер указал на готовность нашей страны вместе с партнерами вносить вклад в обеспечение мировой энергетической и продовольственной безопасности. Путин также добавил, что Россия не строит свою работу против кого-то, как отмечает сайт NSN. В субботу в индийской столице откроется двухдневный саммит БРИКС. Россия планирует провести совместный бизнес-форум с участием представителей Германии и США. Об этом заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. По его словам, проведение мероприятия обсуждалось с партией «Альтернатива для Германии», а американская торговая палата поддержала участие в нем американского бизнеса. Роспотребнадзор запретил заправкам отказывать автомобилистам в продаже топлива в канистры. Надзорное ведомство предостерегло сети автозаправочных станций от введения подобных ограничений. При возникновении отказов в продаже топлива в тару автомобилистам рекомендовано отстаивать свои права в суде. Площадь пожара в заповеднике Утриш в Анапе выросла до 10 гектаров. Об этом сообщила глава города-курорта Светлана Маслова. По ее словам, в работе по тушению задействованы специалисты МЧС, лесничество, казачество и подготовленные волонтеры. Вертолет Ми-8 МЧС за день сделал 50 сбросов воды. Однако из-за сухой ветреной погоды огонь быстро распространялся, уточнила Маслова. Жители Белоруссии предпочитают для поездок восточное направление на фоне санкционной политики Запада. Они буквально ринулись в Москву. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко. Ранее он описал политику руководства стран Балтии в отношении Минска как выстрел уже даже не в ногу, а в ухо. Россиянке грозит 20 лет тюрьмы в США после устроенного на борту самолета дебоша. Как указано в деле окружного суда штата Мэн, 37-летнюю Кристину Кедышеву обвиняют по двум статьям. По версии следствия, 8 сентября на рейсе из Милана в Нью-Арк она осознанно вмешалась в работу экипажа. Гражданка России якобы требовала алкоголь, попыталась открыть заднюю дверь воздушного судна, дралась с бортпроводниками и кусалась. Российские дипломаты запросили у США подтверждение информации об инциденте с задержанием россиянки. А популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: Реклама на 107 FM.
1: Жиловщицы работают давно. И знаете, работой своей довольна. У нас на заводе кино снимать можно. Оборудование новое, дисциплина железная. Освоила технологию жиловки мяса. Дело не хитрое, но ответственное. Агроэко поощряет премиями, путевками в санаторий. На смены привозят и кормят бесплатно. Захотите к нам? Вспомните слова Маши Жиловщицы. В Агроэко хорошо платят тем, кто не боится работы. 8 800 333 47 00.
2: Купить стройматериалы без визита в магазин стало еще проще. Магазин «Континент». Просто позвоните и оставьте заявку, а мы сделаем расчет и подготовим для вас индивидуальное предложение. Вы оплачиваете онлайн, мы доставляем по адресу: магазин «Континент», город Калач, улица Забрудинская, 6Г. Телефон в Калаче 66 201, код города 47363.
3: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
4: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель.
1: Ночные снайперы.
0: Имя.
1: Диана Арбенина.
0: Легенда.
2: Ночные снайперы, 93-й год, Магадан, таксист, которому нечего делать, которого в ожидании заказов просто томится на площади около почты, маленькой почты, откуда я звонила на большую землю. Туман, минус 60, просто ты вытягиваешь руку и не видишь пальцев. Не минус 60, где-то минус все-таки 30, потому что Магадан другой немножко климат, это было на Колыме. Мы идем со Светой Сургановой, со скрипкой и с гитарой в кофрах. Он открывает, таксист открывает окошко и кричит: «Девчонки, вы с охоты или на охоту?» Как дальше было, я не помню. То есть никто не садился за стол, никто не придумывал специально. Более того, через какое-то время мне кто-то сказал, что снайперов ночных вообще не бывает. Возникли по этому поводу дискуссии, и какая-то женщина сказала: «Вообще-то бывает, у меня муж работает по ночам, он ночной снайпер». Это тоже было смешно. То есть 93-й год, Магадан, таксист, холодно, абсолютно не хочется идти туда, куда ты идешь. Из вот этого всего, из этой суммы ужасных причин, которые тебя просто раздергивают, рождается такое название.
1: «Ночные снайперы».

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель.
1: Адо.
0: Имя.
1: Андрей Горохов.
0: Легенда.
2: Приятель мне рассказал о своем друге, бразильце, по-моему, или аргентинце, я не помню, обрусевшем, который жил в России, в Советском Союзе тогда. Я спросил почему-то, как его зовут, надеюсь, что он сейчас скажет что-то такое футбольное мне в ответ. А он очень просто сказал, его звали Адо. Вот, мне это очень понравилось. И я подумал, что не стоит гоняться больше за названием, потому что если что-то нравится сразу, нужно выбирать и больше не искать ничего. Потом начали появляться различные слова, видимо, магические, начали появляться различные расшифровки. Например, один мой приятель, который был нашим одним из первых администраторов, расшифровывал это так. А, первая буква алфавита, до, первая нота в нотном стане. Впоследствии я узнал, что Адо – это еще и древнегерманское имя. И, видимо, будут появляться еще какие-то версии. Так что, скорее всего, название выбрал удачно.
1: Адо.

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель.
1: Хитобой.
0: Имя.
1: Роман Кузнецов.
0: Легенда.
2: Главное условие для придумывания названия новой группы было простым – легкость нахождения в информационном пространстве. Для этого подходило редкое, а еще лучше несуществующее слово. А, и хорошо еще, чтобы оно было легко запоминаемым. И вот тогда, путем мозгового штурма, на свет появилось несколько вариантов. Победило, понятное дело, название «Хитобои». Остальные варианты я вам не скажу, потому что они мне тоже нравятся, а народ у нас сейчас такой. Стоит озвучить любую идею, и сразу найдется лавкач, который реализует ее раньше. А что касается именования «Хитобои», то как нас только не коверкали. И «Китобои», и «Хитобои», и «Хитобой», но мы не обижаемся. Кому надо, тот знает, кто ищет, тот загуглит, а кому-то и название не важно, лишь бы песни нравились. Поэтому, как говорил один панк, хоть горшком назови, только в печку не ставь. Вот так и шагает с песней по жизни и с гордым названием «Хитобои» группа из Казани.
1: «Хитобои».

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель:
1: Полина Баранкова и группа Андрей Рублев.
0: Имя:
1: Полина Баранкова.
0: Легенда.
2: Мне хотелось коротким словосочетанием, в данном случае это имя и фамилия известного иконописца, отразить суть того, что мы несем нашими песнями, нашими текстами. То есть это олицетворение чего-то такого глобального и вечного и в контексте нашей культуры русской. Имя Андрей Рублев, оно лично для меня очень ярко ассоциируется с этим. По этой причине мне пришла в голову мысль назвать таким образом группу, и впоследствии эта мысль меня не отпускала. Идея пришла сначала интуитивно, и впоследствии я убедилась в том, что, наверное, это было все-таки правильное решение.
1: Полина Баранкова и группа Андрей Рублев.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно, небольшой дождь, температура воздуха днем плюс 21 градус, слабый западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Саженцы плодовых и декоративных культур, рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
3: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
4: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
5: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
6: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
7: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
8: Воронежский студент стал лучшим сварщиком страны. Насколько подорожают смартфоны и ноутбуки в воронежских магазинах? Когда закончится реконструкция главной пешеходной улицы Воронежа? Воронежская теннисистка рассказала, что помешало ей обыграть первую ракетку мира. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
7: Аудитория 12+.
9: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
10: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
11: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
12: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. 12 человек погибли при столкновении грузовика с микроавтобусом и легковой машиной в Архангельской области. По данным Главного управления МЧС по региону, авария произошла на границе Приморского и Холмогорского районов. Пострадали 8 человек, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии, еще трое в крайне тяжелом, сообщили в Минздраве региона. Предварительной причиной аварии стало столкновение микроавтобуса со встречным лесовозом при обгоне. Силы ПВО сбили за день 67 украинских беспилотников над российскими регионами. Как сообщили в Минобороны, дежурные средства российской ПВО перехватывали и уничтожали украинские беспилотные летательные аппараты самолетного типа над территориями 8 областей, а также Пермским краем, Удмуртией, Крымом и над акваторией Черного моря. БРИКС формирует контуры нового справедливого и демократического миропорядка. Об этом заявил президент России Владимир Путин. На встрече с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом на полях саммита БРИКС в Индии он отметил подлинно дружественный характер отношений двух стран. По словам российского лидера, между Россией и Малайзией поддерживается высокая динамика контактов по линии Совета Безопасности, парламентов, внешнеполитических и других ведомств. Глава Центробанка обозначила приоритетную задачу регулятора в текущей ситуации на топливном рынке. Соответствующее заявление Эльвира Набиуллина сделала на пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров Банка России. По словам главы ЦБ, ключевая цель заключается в недопущении трансформации сегодняшнего повышения цен на бензин в высокую инфляцию завтрашнего дня. Набиуллина также предупредила об опасности вторичных эффектов, которые проявляются со временем. Они связаны с переносом транспортных и логистических издержек в стоимость товаров и услуг. Россия разделяет скорбь и боль США в день годовщины терактов 11 сентября. Как говорится в сообщении российского посольства в Вашингтоне, Россия сама пережила чудовищные атаки международного терроризма, который является общей угрозой и которую можно искоренить только совместными усилиями. Между тем, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что сегодня Владимир Путин не направлял американскому лидеру Дональду Трампу какое-либо послание или обращение по случаю годовщины теракта. Россия может подготовить космонавта из Южноафриканской республики. Как заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов, сейчас этот вопрос находится на стадии обсуждения. В интервью телеканалу «Вести» он напомнил о том, что у России в ЮАР расположена измерительная станция системы ГЛОНАСС. По космонавту идет диалог. И как только до чего-то договоримся, расскажем более подробно, пообещал Баканов. А популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Когда-то ты жила рядом со мной, и я был вхож в твой дом.

Я послушаю джаз и даже поддержу разговор. И когда, наконец, я захочу курить, ты прогонишь меня в коридор.

дней и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история —

завершение этой драмы ты позвонила своей маме и долго топтала своими туфлями образ мой. Но знаю я, на земле есть место, где нам с тобою не будет тесно, где я никогда не услышу твой голос. Я уеду на Северный полюс.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна СОК» Воронеж. «Окна СОК». Надежность, качество, комфорт в каждом окне.
2: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно, небольшой дождь, температура воздуха днем плюс 21 градус, слабый западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
3: Компания «Окна СОК» – эксперт по остеклению. Качественные окна для квартиры, конечно, установим. И москитку подарим. Лоджии, балконы – застеклим. Выполним отделку. Утепление – бесплатно. А при заказе окон в дом поможем воплотить ваши мечты в реальность. И мы это умеем. «Окна СОК». Просто позвоните. 260-20-60.
4: Группа компаний «Агроэко» – крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области – приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
5: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
4: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
5: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
4: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
5: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 8 800 333 47 20.
6: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
7: Алло.
6: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
8: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно, раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
9: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: проверено временем. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Россия готова к сотрудничеству со всем миром. Об этом президент России заявил в ходе пленарного заседания делового форума БРИКС в Нью-Дели. Владимир Путин указал на готовность нашей страны вместе с партнерами вносить вклад в обеспечение мировой энергетической и продовольственной безопасности. Путин также добавил, что Россия не строит свою работу против кого-то. Как отмечает сайт nsn.fm, в субботу в индийской столице откроется двухдневный саммит БРИКС. У России нет никакой необходимости в мобилизации. Темпы комплектования по контракту даже выше границ, которые предполагали. Об этом заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Он отметил, что сообщение о якобы необходимости мобилизации – вранье, ложь и провокация только ради того, чтобы возбудить население страны, особенно в преддверии выборов в Государственную Думу. Очередная ротация экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС запланирована на следующую неделю. Как сообщил глава Росатома Алексей Лихачев, также на следующей неделе может быть названа дата визита генерального директора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС. По словам Лихачева, сейчас, несмотря на сложности с внешним электроснабжением и регулярные атаки ВСУ, ситуация на Запорожской АЭС находится под контролем. Центробанк предметно рассматривал сохранение ключевой ставки. Снижение содержательно не обсуждал. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Ранее в пятницу Банк России по итогам заседания Совета директоров впервые более чем за год сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Общаясь с журналистами, Набиуллина также заявила, что, обсуждая решение по ключевой ставке, было уделено внимание ситуации на топливном рынке. Она отметила, что это разовый фактор, который уже оказывает влияние на более широкий круг товаров и услуг. Российские дипломаты почтили память жертв террористических актов 11 сентября 2001 года в США. Генеральный консул России в Нью-Йорке Алексей Марков и сотрудники миссии возложили венок в цветах российского триколора у мемориала «Слеза скорби». Мемориал был создан российским скульптором Зурабом Церетели. Монумент установлен на берегу реки Гудзон, напротив того места, где стояли разрушенные террористами башни Всемирного торгового центра. Рост в России числа случаев нападения медведей на людей связан с неурожаем ягод в сибирской тайге. Об этом заявил организатор эко-туров Павел Ситников. Натуралист также отметил, что зверь, как правило, нападает на одинокого человека. В случае встречи с медведем никогда нельзя бежать. А популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: «За сценой».
1: Ребята, всем привет, с вами Яна Лукьянова. Сегодня поговорим о новом релизе с группой «Щенки» и узнаем, какие строки вдохновили Рича и Вадима Самойлова на совместную песню. Группа «Щенки» выпустила песню «Триггер». Это второй сингл из осенней серии релизов. Каждую пятницу сентября команда выпускает новый трек. Чему же посвящен релиз этой недели и о чем песня «Триггер» узнаем у лидера группы Максима Тесли.
2: Песня «Триггер», она для меня такая тревожная. Это напоминание, не знаю, узелок на память, как хотите. Я уже достаточно долгое время, третий год, веду предельно здоровый образ жизни, но были у меня периоды, когда здоровьем и не пахло. И я прекрасно понимаю, что в эту пропасть можно свалиться очень даже легко, оступившись буквально на полшага. И триггернуть может все, что угодно. И, собственно, вот эта песня — это такой список, далеко не полный, того, что может привести туда, где я уже был и куда возвращаться не хочу. В общем, враг в отражении. Нужно все время бороться, помнить, что триггером может стать все, что угодно. Нельзя этого допустить.

0: Слушать новую песню группы «Щенки» уже можно на всех цифровых площадках. Напомню, что предыдущий релиз команды «Твое имя» сейчас находится в хит-параде «Чартова дюжина». Не пропустите эфир сегодня в 19.00. Ричи и Вадим Самойлов представили совместный трек «Летим в ураган». Неожиданная коллаборация появилась в рамках проекта «Рэп-взвод». Представляя песню, музыканты обратились к словам драматурга Бертольда Брехта о том, что даже в мрачные времена продолжают звучать песни, в том числе песни об этих самых временах.
1: В рамках проекта «Рэп-взвод» я уже делал одну интересную коллаборацию с рок-мастодонтом. Теперь же настало время для второй любопытной совместки, в этот раз с Вадимом Самойловым. Не хочется использовать слово «боевик», но песня действительно получилась в хорошем смысле этого слова агрессивной. Никто не тянул одеяло на себя, каждый занимался своим делом. Я раздал речитатива, Вадим Рудольфович протяжно и по-декадентски напел припев.

0: Новую песню «Летим в ураган» уже можно послушать на любой удобной цифровой площадке. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наше_ru. Но мы вновь отправимся за сцену теперь уже в понедельник. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

Просто послушай, пульсирует кровь в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх.

0: наша реклама.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
3: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на авито.ру. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска – сеть центров замены масла «Контейнер масла» в Воронеже. ООО «КМ».
2: По данным Гисметео, завтра в Воронеже

0: безоблачно, небольшой дождь, температура воздуха днем плюс 21 градус, слабый западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
1: Контейнер масла. Красный. Заметный. Свой. Два поста. Яма. 15 минут. Место, куда стремятся моторы. Контейнер масла. Железно.
2: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» и «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды Созидателей.
3: 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
1: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
4: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
5: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

Высохших лилий аромат мои мечтания легкие туманит. Мне лилии о смерти говорят, о времени, когда меня не станет, о времени, когда меня не станет.

И ведай, он сердце не обманет, забвения тебе в разлуке нет. Иди за мной, когда меня не станет, иди за мной, когда меня не станет, иди за мной, когда меня не станет, иди за мной.

В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: теперь еще разок только вы. Договорились?
1: Наше радио сделано в России.

0: радио. Проверено временем.
1: Все в порядке будет, все в порядке будет.

все в порядке.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Самое ценное, что есть у человека, его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования.

0: Образование в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
1: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
2: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивно программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
3: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
4: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
5: Так звучит «Наше».
6: «Наше радио» сделано в России.

Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

признаюсь, даже в дозоре можешь не встретить врага. Это не горе, если болит нога, петли дверные. Многим скрипят, многим поют. Кто вы такие?

0: Наше радио.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
0: Наше радио. Сделано в России.

дождь и серый, на серый день. Не увижу, а все увидят, посмотрела на часы.

0: Наше радио. Проверено временем.
1: Раз, два, пико.

наблюдая войны. Еле-еле я звучу, я молчу, я шепчу, я кричу. Волны, если очень любишь, то что позабудешь, не согреешь.

0: наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Жиловщицы работаю давно. И знаете, работой своей довольна. У нас на заводе кино снимать можно. Оборудование новое, дисциплина железная. Освоила технологию жиловки мяса. Дело не хитрое, но ответственное. Агроэко поощряет премиями, путевками в санаторий. На смены привозят и кормят бесплатно. Захотите к нам? Вспомните слова Маши Жиловщицы. В Агроэко хорошо платят тем, кто не боится работы. 8 800 333 47 00.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255 45 55.

0: с понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
1: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
3: Так звучит «Наше». В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет. Не смотрите на...

еще не поздно вам остаться просто друзьями. Звездам холодно, звездам страшно, звездам нужен свой человек.

наше радио. Так звучит наше радио.

В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.

0: Реклама на 107 FM.
1: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
2: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
3: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
4: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
5: 255 45 55. Запомни. Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

0: наше радио. Музыка поколений.
1: И средства массовой информации наше радио. Л-номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я и не слегка.